0: говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
1: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
2: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
1: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
0: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
3: Самвекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
0: Елена Марчукова, Бизнес-ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
4: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди, высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
5: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
4: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
6: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
4: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложение Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
7: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться в 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
4: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
8: Вся информация о наличии на этих ХЗ строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель ЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
4: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
0: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
11: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться. развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
12: Ну, можно сказать, что тает лед.
11: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
10: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Business FM отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
13: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
10: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
14: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
9: Журналист Алена Копылова.
14: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидания, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников обменников, есть ли ажиотаж.
12: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
15: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто видели, шли.
16: Как в пятницу было, с мартом вообще сравнимо?
15: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько, 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, ему нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, мы вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги достали, ну я думаю, ладно, все.
17: 83.
16: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот 1-2 нужны.
17: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
16: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
17: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
16: А люди-то ринулись за ним вслед?
17: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
0: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
18: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
0: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой ИИ модели МИТАС-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
19: Выход МИТАС-5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те 2 недели, когда MIFAS-5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
20: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
19: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Мифос 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
21: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуют сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
19: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
22: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
19: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: Текущий Кубок мира ФИФА отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу трех стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них — это расширение использования системы видеоповторов или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на одну минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала вернуться на поле через полчаса, больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
9: Спорт и деньги на Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
1: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
9: После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
3: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
9: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Business FM. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
4: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
6: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
4: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нет особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу, в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
6: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной.
4: Некоторые. Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
6: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
4: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение... Даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
0: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик Гусейнов.
7: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
6: А какие страны, прежде всего, это?
7: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
6: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
7: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
0: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Tesla, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример — это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому.

0: электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей-экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше Раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце, я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, потому что протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Иванушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист. Разве ж это медалист?» Совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком.

0: Альбом Rolling Stones, как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». Но тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это металлист». Разве ж это металлист?
1: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
2: Классики в праве. Цена свободы.
3: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
4: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игр и пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой, либо если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
2: Классики в праве на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
5: Культ наличности на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около $500 тысяч или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
6: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственной программой, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, образования увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайнса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
1: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технология не заменит, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
7: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света. Это фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
8: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое — это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе — это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
7: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
9: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
7: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя.
10: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть. А как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
1: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Мамадов морщит лоб и продолжает.
10: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
1: Я спрошу, кстати.
10: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, в человечестве есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть, 3, может быть, 5, может быть, 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. и твою внутреннюю надстройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
1: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кир Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральный сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
11: Это народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам, там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня, туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
12: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
11: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
1: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
13: Самвекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
1: Елена Марчукова, Бизнес-ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
14: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
15: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
14: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
16: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
14: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
17: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
14: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
18: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
14: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
1: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
20: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться. развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
21: Ну, можно сказать, что тает лед.
20: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
19: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию, хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Business FM отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
22: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
19: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Business FM.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города?
25: Гусь Хрустальный, Владимирская область, 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
23: Как появлялись города? На Business FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
27: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в «Культуре встречи» и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в «Культуре встречи» приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а вечерним предложение – севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса на Business FM.
28: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина.
1: Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников обменников, есть ли ажиотаж.
0: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
2: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто видели, люди шли.
3: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
2: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, мы вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
4: 83.
3: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
4: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
3: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
4: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
3: А люди-то ринулись за ним вслед?
4: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
28: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
6: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
28: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
7: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те 2 недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
8: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
7: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
9: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
7: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
10: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
7: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
26: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании Дом.РФ «Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1 час 50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее. Но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале BFM.ru.
26: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
26: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
28: Вы слушаете Бизнес ФМ, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
12: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
13: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
12: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
13: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
12: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
13: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
12: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, и в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
28: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
14: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
13: А какие страны прежде всего это?
14: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
13: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
14: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
28: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Tesla, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
15: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример — это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus'ов некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, вставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля — это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу.

0: а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
2: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
3: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей-экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
2: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
2: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
5: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
1: Это были воспоминания постоянных спикеров Бизнес-ФМ о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
6: Продолжительность

0: жизни.
1: Одни люди легко просыпаются рано утром и быстро включаются в работу. Другие чувствуют себя живыми только ближе к вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. Главный регулятор этих ритмов находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других – к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джет-лагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Копелевич.
2: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
0: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
4: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, образования увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают безвиз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения безвиза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами безвиза европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
3: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства.

0: Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
1: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления. Стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое — это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе — это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
0: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
2: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
0: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Business FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Последний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации закончился поражением Сан-Антонио Спёрс в финальной серии. Дойти до финала НБА уже огромное достижение, а повторить его будет сложнее. Но вот у Сан-Антонио, согласно большинству аналитиков, есть все шансы добираться до решающих матчей еще много лет вперед. Все благодаря одному молодому игроку, который уже стал суперзвездой лиги и, возможно, скоро будет доминировать на уровне Леброна Джеймса или Майкла Джордана. 22-летний Виктор Вимбаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003-м. Интересно, что на том драфте из парижской команды Метрополитенс в топ-10 попали два игрока – Вимбаньяма и Билал Кулибали. Сан-Антонио решил построить команду вокруг этого уникального баскетболиста и не прогадал. При росте 2 метра 24 сантиметра Уэмби умеет все. Он прекрасно защищается. Длинные руки позволяют ставить невероятные блокшоты. Он отлично бросает с любой дистанции. Он хорошо видит игру и отдает своевременные передачи. Виктор мне напоминает молодого Арвидаса Сабониса. Рост такой же и универсальность похожая. Но у Сабоса было одно серьезное преимущество – масса. При росте 2,24 Уэмби весит всего 101 килограмм. В финальной серии мощи не хватало в борьбе под кольцом. Во французе многие видят будущее лицо НБА, а может быть и мирового баскетбола. Его игра и прогресс за последние 3 сезона подтверждают такую оценку. Интересно, как ее через год будет подтверждать руководство Спёрс. Следующий сезон.

0: сезон Вимбаньяма все еще будет играть по контракту новичка, а не на 4 года. Его зарплата составит 16 900 000 долларов. Немало, но несопоставимо с гонорарами топовых игроков. Возможно, следующим летом мы увидим новый рекорд по сумме контракта игрока НБА.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
2: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
1: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная памятное сооружение и мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
5: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
6: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
5: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, это большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
4: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
7: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
4: Елена Марчукова, Бизнес-ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели Бизнес-ФМ делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
8: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди, высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
9: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
8: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
10: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела раз разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин, конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку, по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
11: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложение Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
12: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант – это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
11: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
13: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
11: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видит на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
4: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
15: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
16: Ну, можно сказать, что тает лед.
15: Лед не тает, лед заливается, соединяет, можно так сказать.
14: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
17: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
14: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Классики в праве. Право на будущие шедевры.
18: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
18: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина.
4: Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за 2 месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес-ФМ, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
16: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска. Но уж как получилось.
19: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, ну просто везде люди шли, шли, шли.
20: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
19: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
21: 83.
20: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот 1-2 нужны.
21: Ажиотажа нет такого. Ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
20: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
21: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
20: А люди-то ринулись за ним вслед?
21: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно, как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
4: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
22: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому, действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
4: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой ИИ модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
23: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
0: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
23: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
2: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну, то есть что-то системно значимое.
23: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
5: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
23: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
6: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случиться. Вот мне очень нравится это выражение, забирай его себе.
24: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. С крайней формы вот этой части, я сейчас говорю о партите до минорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да. Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получалось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани, и вот так вот аккуратненько идешь.
6: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
7: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
1: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Бизнес FM, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Думу готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится?
10: Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
11: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
12: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
11: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
12: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
11: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
12: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
11: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И организационное отделение... Даже в нашей Ленинградской области стоят пустые, там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком, наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается, участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
10: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
13: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
12: А какие страны прежде всего это?
13: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
12: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
13: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
10: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компании уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда вот еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобиля Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электро

0: И об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
1: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
2: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
3: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ивановские Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
0: Это были воспоминания постоянных спикеров Бизнес-ФМ о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. В Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости

0: бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастро-дэнс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья.
2: Как появлялись города? На Business FM.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
6: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
5: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
7: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
8: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
7: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
9: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать. Но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
7: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. А там уже и до создания чипа чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности, самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
1: Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 26-й год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральная сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
12: Народный музей, он строился частично за деньги правительства, направленные частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
13: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
12: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия. Привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
5: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
14: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
5: Елена Марчукова, Бизнес ФМ. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
15: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
16: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободны, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
15: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
17: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала, в итоге я на эту колонку по пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
15: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
18: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
15: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
19: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
15: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
5: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
21: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
22: Ну, можно сказать, что тает лед.
21: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
20: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
23: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
20: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
25: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
26: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
0: 9%. Правда, есть нюанс. Сама по себе клятва не имеет юридической силы, и подписанты вольны выбирать, отдадут они половину накоплений при жизни или уже после смерти. И большинство из 220 поддержавших акцию бизнесменов выбрали как раз второй вариант. Таким образом, если клятва будет исполнена, то большая часть наследства Цукерберга, Кука и Маска достанется отнюдь не их родне.
3: Судьба наследства на Бизнес ФМ.
4: Продолжительность жизни.
6: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать.
8: Журналист Алена Копылова.
6: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
4: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Бизнес ФМ, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников-обменников, есть ли ажиотаж.
22: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
27: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто везде люди шли.
28: Как в пятницу было с мартом, вообще сравнимо?
27: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, им нужно же выгодно продать. Сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет продать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
29: 83.
28: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
29: Ажиотажа нет такого, ну, покупают, продают как-то, как обычно.
30: 84,50 продаем сегодня.
28: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
30: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
28: А люди-то ринулись за ним вслед?
30: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
9: На межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в два раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладываются в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций, еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
9: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Mitas-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
7: Выход Mitas-5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mitas-5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
10: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic'ом, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Queen'ов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
7: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mitas-5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
5: Если на условном там чат GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, то есть что-то системно значимое.
7: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
11: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
7: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
13: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
14: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
16: Дин пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон.
17: Знал бы Прикуп на Бизнес ФМ.
18: После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
19: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
18: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес ФМ.
21: В
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia, со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации
9: аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
4: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест, они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
8: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
4: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
8: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
4: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
8: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
4: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
9: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
20: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
8: А какие страны прежде всего это?
20: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
8: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
20: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
9: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
21: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля — это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
6: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно.

0: Ник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
1: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечку довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета – название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
0: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ивановки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
0: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
12: Не оферта.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.

0: на Бизнес FM. Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
1: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же, другого выхода нет.
0: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
2: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
0: Классики в праве на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
4: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственной программой, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
3: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
5: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
6: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
5: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
7: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать. Но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
5: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. А там уже и до создания чипов миллиардов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Тина Тернер начала карьеру в конце 1950-х, а впервые прославилась в дуэте с мужем Майком, получив Грэмми в 1972 году. Дуэт распался. Тернер бежала от мужа после очередного акта насилия. По ее словам, в тот момент у нее на руках остались 36 центов и заправочная карта. После разрыва подрабатывала уборкой домов, пела старые хиты в кабаре, но главное, сумела отстоять сценическое имя. И 10 лет спустя вышел ее сольный альбом «Private Dancer». Так Тина в 44 года стала самой возрастной исполнительницей на вершине американских чартов. Тернер ушла со сцены в 2009-м в «Ореоле славы», а ее состояние в конце жизни оценивали более чем в четверть миллиарда долларов. Вторая попытка на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куринди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
8: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли вы сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка — это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
3: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 26-й год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших 4 детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Ревекамп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральный сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
11: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которое очень знаменательно, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
12: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса.
11: Да.
12: Это вот что за здание?
11: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
10: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
13: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я во всяком случае не слышу никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
10: Елена Марчукова, Бизнес FM. Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес FM» делятся своим опытом.
3: Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
14: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
15: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться, недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
14: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
16: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
14: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
17: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
14: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
18: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела и ситуация изменилась.
14: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
3: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
19: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил Бизнес ФМ вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
21: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
22: Ну, можно сказать, что тает лед.
21: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
20: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
23: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
20: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной Федерации Хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Дело вкуса с Катей Калиной.
24: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торники Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера «Верико» Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пинавани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
19: Дело вкуса на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Рубль за эту неделю упал до минимума более чем за два месяца. Россияне стали активнее закупаться валютой. Спрос на доллары в крупных банках в среднем за полгода вырос на треть, пишут «Известия». Экономисты, опрошенные Business FM, прогнозируют доллар по 75-80 рублей в ближайшие месяцы, а к концу третьего квартала ждут дальнейшего подорожания. Мы поговорили с теми, кто покупал доллары на этой неделе, и спросили работников обменников, есть ли ажиотаж.
1: Вчера увидела, что курс доллара начал расти. По официальному курсу Центробанка он уже был 77. Решила как раз перед отпуском пойти купить валюту. Пришла в обменник. Не могу сказать, что было очень много народу, но люди были, покупали валюту. И я покупала новые доллары по курсу 83,9. Старые продавались по курсу 81,9. И я заметила, что разница с официальным курсом ЦБ, который был вечером, составила 6 с лишним рублей. Конечно, очень сильно пожалела, что не пошла покупать доллары хотя бы недели за две до отпуска, но уж как получилось.
2: Вчера много и продавали, и покупали. Вчера был самый ажиотажный день за всю неделю. Вчера даже минуты не отдыхали, но просто везде люди шли.
4: Как в пятницу было с мартом вообще сравнимо?
2: Нет, даже сейчас посильнее разница, чем в марте. Уже прошло сколько? 3 месяца. Каждый же кризис, он же интересен в любую сторону, смотря что у вас. И вот кто, например, закупился в марте, нужно же выгодно продать. А сейчас был бы хороший случай. А я вот сам хотел купиться в банке, ходил, мне сказали, мы вам больше 30 тысяч не продадим. И то вам нужно будет сказать, откуда вы эти деньги достали, ну, я думаю, ладно, все.
6: 83.
4: Да. Очереди, ажиотаж есть у вас? Просто мне вот час-два нужны.
6: Ажиотажа нет такого, ну, покупают, продают как-то, как обычно. 84,50 продаем сегодня.
4: А вообще, слушайте, есть какой-то ажиотаж?
6: Их всегда берут доллары. А сейчас сезон с мая месяца, все едут отдыхать. А вот он в пятницу очень резко пошел вверх. Был на падении месяц. Продавали и по 75, и по 73, и по-разному.
4: А люди-то ринулись за ним вслед?
6: Они всегда берут. И по 73 брали, и по 84 берут. Им все равно как брать. Кому что нужно. Кто товары покупает на миллионы. Кому для каких целей.
3: На Межбанке доллар уже выше 78 рублей, а Банк России установил на эти выходные курс валюты в размере 77 рублей 6 копеек. По сравнению с обменниками, где средняя цена продажи 83 рубля, разница в целых 6 рублей. Хотя еще пару месяцев назад спред был в 2 раза меньше. Почему такой большой разрыв между официальным курсом и реальным, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
7: Банки на себя берут целый ряд рисков и дополнительных издержек, которые, собственно, закладывают в эту разницу. Курс Центрального банка рассчитывается не совсем на базе рыночного образования курсов, и это действительно такой, скорее, индикатор справочный для рынка. Уже дальше банки действительно устанавливают курсы и продажи, и покупки индивидуально на основании собственных оценок и рыночного риска, валютного риска, потому что они на себя берут этот риск, что они не смогут, собственно, сами осуществлять валютообменные операции для того, чтобы закупиться валютой по тому курсу, который Центральный банк дает. Плюс есть у банков, соответственно, издержки, инкассация, логистика и так далее. То есть то, что тоже влияет на курс. И поэтому действительно, во-первых, достаточно большой спред между покупкой и продажей. Это тоже как раз отражает и валютные риски, и издержки банков. Ну и второе, то, что действительно курс этот отличается от курса Центрального банка по этим же причинам. Он будет достаточно большим для наличной валюты, больше, чем для безналичных операций. Еще и потому, что есть определенные сложности, скажем так, с наличным долларом, ну, в принципе, с наличной валютой из недружественных стран, так называемых. Это тоже такой фактор, который дополнительно влияет на курс.
3: Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром». В мае Минфин после почти годичной паузы возобновил покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 8 мая по 4 июня ежедневный объем операций составлял 5,8 миллиарда рублей. Общая сумма покупки превысила 110 миллиардов. В июне объем операций увеличился. Ведомство планировало направить на эти цели свыше 208 миллиардов рублей или почти 10 миллиардов ежедневно. Доступ к передовой и модели Митас-5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Михаил Задорожный продолжит.
0: Выход Mythos 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания «Семафор», власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mythos 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Naval AI Алексей Хохунов.
5: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями, топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
0: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
8: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну, то есть что-то системно значимое.
0: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
9: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран. Подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
0: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Business FM.
19: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-004-8054. Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM.
11: Украшали белорусские банкноты до 1999-го, дали народное название местной валюте «зайчики».
19: Валюты на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу, и что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции – и жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство – тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней, почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам. Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи. Имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Думу готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
13: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остается находится очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
14: Нужен хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
13: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
14: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
13: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
14: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
13: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
3: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
15: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
14: А какие страны прежде всего это?
15: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
14: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
15: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
3: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
16: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля — это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии, на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
3: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад.

0: партийные деятели решили, что эта группа названа в честь Республики Чили, где там диктатура, переворот и прочее, и поэтому группу запретили. У нас училось довольно много детей экспатов, которые работали в Советском Союзе. У нас был доступ к самой широкой музыке, там играло все. У нас был культ группы Queen. Сразу после выпускного бала мне надо было бежать в Московский университет, подавать документы, потому что существовала такая легенда, что чем раньше ты подашь документы для поступления, тем больше у тебя шансов. К 8, по-моему, часам утра, когда начинала работу приемная комиссия, я пошел туда, причем пешком. Я шел в 6 утра, наверное, или даже раньше, со своим аттестатом и паспортом. И я помню ощущение, раннего утра уже взошло солнце. Я шел по Ленинскому проспекту, на котором не было вообще машин.
1: Выпускник 2004 года, гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
2: Это был 2004 год, это были Лужники, Москва, был какой-то концерт, куда мы приехали. Из яркого то, что все сидели не на концерте, а сидели на лестничных клетках в Лужниках, тогда это был такой довольно открытый, аскетичный стадион, и там отмечали фьюшесом с всякими дополнениями. Потом до утра гуляли на Воробьевых горах, на Поклонной горе, тому, чтобы протрезветь. Это был концерт, на тот момент популярными были всякие Ланушки Интернешнл, Руки Вверх. Нам тогда это было все неинтересно, потому что было интересно просто сидеть на лестничной клетке и по старинке общаться. Как таковой свободы какой-то мы не ощущали, потому что в 11 классе уже особо никто из школы не ходил. Я уже работал, практически все мои одноклассники уже работали. Фактически уже начиналась просто взрослая жизнь, которая просто плавно продолжилась. Смотря сегодня на 11-классников, я понимаю, что это совершенно другие люди, более привязанные к дому, к семье и к такому детству, потому что они воспитываются внутри телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Комньюз Леонид Коник.
3: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. «Это медалист! Разве ж это медалист?» Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину: «А это наш металлист». На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое: «Это медалист. Разве ж это медалист?»
4: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
5: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
7: Британские ученые доказали.
8: Люди не ходят в спортзал даже за вознаграждение, выяснили американские ученые. Участники эксперимента могли получить подарочные карты на $60 или приз, например, в виде блендера, за то, что посетят спортзал 9 раз за 6 недель. В начале исследования 95% подопытных собиралось тренироваться 3 раза в неделю. Четверть из них перестала ходить в спортзал уже после первой недели, а до приза добрался вообще лишь один из каждых трех. Специалисты пришли к очевидному выводу, что материальное вознаграждение не является мотивацией для поддержания здорового образа жизни.
7: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: Перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук.

0: труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Rass. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
3: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения безвиза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как и является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
2: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технология не заменит, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
4: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света. Фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании «Троицкий инженерный центр» Евгений Горский.
5: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованные благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
4: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
6: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать. Но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
4: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. А там уже и до создания чипа отпечатков памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что может быть он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки, или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков, а выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте — это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
7: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что занимает свой пост последние дни. Выступая на митинге сторонников перед зданием Ассамблеи в Белграде, он отметил, что последний раз обращается к такому большому количеству людей в качестве президента. 10 июня Вучич сообщил, что рассматривает возможность подать в отставку с поста главы государства и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана, сообщила Минобороны России. В состав авиагруппы вошли российские стратегические ракетоносцы Ту-95 и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6. Совместный полет продолжался около 6 часов. Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2026 год и не направлено против третьих стран, отмечается в сообщении. 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением в Астрахани. Один из них скончался. В числе пострадавших четверо детей, сообщает областное управление Следственного комитета. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома. Роспотребнадзор уже обнаружил нарушение в работе цеха. СК организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Германия может вернуться к обязательной военной службе. Это произойдет, если планы по набору добровольцев в армию не будут реализованы, заявил глава комитета по обороне в Бундестаге Томас Реве-Камп. Определиться на этот счет власти должны к концу июля будущего года, когда вступит в силу законодательство о военной службе. Газета «Телеграф» отмечает, что несмотря на кратное увеличение расходов на оборону, Германия испытывает проблемы с численностью армии. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 12 человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате удара беспилотников ВСУ по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Он был воздвигнут еще в советское время в честь наступательной операции Красной армии, с которой в 43-м году началось освобождение Донбасса. США ужесточают контроль за ИИ-моделями. Администрация Трампа один за другим ограничивает релизы последних разработок в области искусственного интеллекта. Сначала притормозили Mythos 5 от Anthropic, а теперь GPT-5.6 от OpenAI. Власти обеспокоены растущими возможностями нейросетей в части кибератак. Означает ли это конец эпохи свободного развития ИИ-моделей? Как россияне реагируют на ослабление отечественной валюты? За неделю официальный курс доллара поднялся на 3,5 рубля до уровня в 77 рублей. В обменниках он выше, причем значительно. Почему и есть ли спрос на валюту по такой цене? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Беспилотник ВСУ ударил по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. 12 человек пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Экспозиция предварительно не пострадала. Губернатор назвал атаку на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ. «Самбекские высоты» — это самый большой памятный комплекс в регионе в честь советских солдат. Он занимает 14 гектаров, центральный сооружение, мемориал славы героям прорыва МИУС фронта и освобождения Таганрога. Это монументальные стены с фигурами солдат, словно выходящих из камня. Как сообщает Следственный комитет, удар был нанесен в дневное время по комплексу, где находились посетители. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Согласно афише, размещенной на сайте музея, на сегодня были запланированы фестиваль «Крылья славы», акция «Высота победы» и мастер-классы, говорит редактор издания «Блокнот Таганрог» Дарья Куликова.
9: Народный музей, он строился частично за деньги правительства направленные, частично за народные средства. Там огромная территория, где 9 мая уже жители не только Таганрога, но и близлежащих районов туда едут. Сейчас, соответственно, мероприятия там не проводятся в силу запрета, но люди просто туда едут к праздникам. Там захоронены погибшие бойцы. Там есть партизанская деревня. Туда приезжают дети, проходят у них там какие-то интерактивные занятия, выкопаны там блиндажи. Музей находится на месте, которая очень знаменательна, потому что когда южное направление было оккупировано во времена Великой Отечественной, то именно на этом месте шли ожесточенные бои по освобождению юга России, по освобождению Ростовской области. До того, как построили там музейный комплекс, там тоже был памятник, вот этот сам большой комплекс, построили его, ну, может быть, лет 5 назад.
10: Сообщают агентство, что удар пришелся по основному зданию исторического комплекса. Да. Это вот что за здание?
9: Там находится сам непосредственно музей, где выставки, большой зал, где проходят для школ школьников обучающие занятия, привозят из Таганрога, из Неклиновского района детей и школьников. Насколько я туда ездила, там всегда было очень много людей.
2: Дарья Куликова, редактор издания «Блокнот Таганрог». Об обстановке в самом Ростове говорит моя коллега Елена Марчукова.
11: Самбекские высоты не то чтобы в двух шагах от Ростова-на-Дону, поэтому даже если там громыхает, здесь не слышно. В Ростове-на-Дону по несколько раз в день приходят смски на всех мобильных операторов. Беспилотная опасность, ракетная опасность, отбой беспилотной ракеты. Ракетной опасности. Местные уже, в общем, привыкли и не то чтобы очень реагируют на эти сообщения. Сегодня днем спокойно, ночью спокойно было. Ну, я, во всяком случае, не слышала никаких непосторонних шумов, хотя довольно поздно легла.
2: Елена Марчукова, «Бизнес ФМ». Рано утром в субботу губернатор Юрий Слюсарь писал о воздушной атаке на Ростовскую область. Были уничтожены БПЛА и ракеты в Каменске, Шахтинском и Новочеркасске, а также в 4 районах области и Таганрогском заливе. К другим темам, как заправиться без нервов, слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом. Россияне массово переходят на мобильные сервисы поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Макси, что из этого вышло. Наталья Воробьева подробнее.
12: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться, оценил он. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
13: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Если часть колонок свободна, то можно сразу понять, что можно, в принципе, заправиться недолго стоя в очередях. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
12: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
14: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Просмотрела разные локации, так как сегодня собиралась ехать за город. Нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Сегодня утром выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Конкретная колонка, там можно все потыкать, все показывает. Доехала в итоге я на эту колонку. По пути видела разные другие колонки, где было множество очередей. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак, перешла к оплате, жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
12: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
15: Яндекс заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, либо ее заправляют. Ну, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
12: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
16: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась. Соответственно, если комментарий был добавлен последние 5 часов назад, скорее всего, информация уже устарела, и ситуация изменилась.
12: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
2: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть флагом и гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
17: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил «Бизнес-ФМ» вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
18: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
19: Ну, можно сказать, что тает лед.
18: Лед не тает, лед заливается, соединяет, можно так сказать.
17: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
20: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
17: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Интервью на Бизнес FM.
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: Ну что ж, в республике из столицы Татарстана запустился рейс, которого не было уже несколько десятилетий. Маршрут Казань-Набережные Челны. На линии работают современные суда на подводных крыльях. «Метеор-2020». Впрочем, обо всех деталях нам расскажут сегодняшние гости. В студии Бизнес FM председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Евгеньевич Иванов и генеральный директор акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Роман Евгеньевич Лизалин. Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
24: Добрый день.
22: Итак, для тех, кто еще не в курсе, давайте мы с вами проговорим. Напомните, что это за рейс, сколько остановок на пути, какая заявленная протяженность и время в пути. Я думаю, что, Роман Евгеньевич, этот вопрос в первую очередь к вам.
24: Да, но это действительно историческое событие для нас, для республики. Ну, так как все-таки удалось нам вот общими усилиями возродить легендарный скоростной маршрут Казань-Челны. Открытие, если честно, его, конечно, все ждали. Ну и задача какая? Связать ключевые экономические и туристические центры Татарстана. Мы предусмотрели промежуточные остановки Камское устье, Чистополь, Нижнекамский, Лабуга. Протяженность составляет около 340 километров. Там порядка 75 километров по Волге и около 265 километров по Каме. Фактическое время в пути составляет около там, плюс-минус 6 часов. Ну, мы постоянно работаем над оптимизацией графика. Мы меняем немножечко, подстраиваемся, что называется, под пассажира. Обратную связь получаем. Ну и чтобы человек мог без потери времени и комфорта добраться там до тех точек, которые он для себя как бы там видит. На линию выходят, как вы правильно абсолютно сказали, наши флагманские суда. Мы их называем нашими лебедями белыми. Это новейшие современные суда на подводных крыльях «Метеоры-2020». Это уже суда, в общем-то, второго поколения. Ну и они обеспечивают принципиально новый уровень и безопасности, конечно, самое главное, вот мы для себя отмечаем, ну и комфорт. На борту можно, у нас работает буфет, климат-контроль. Кстати говоря, вот изюминка этих проектов — это просторная прогулочная палуба, кормовая часть, площадка, где люди, они очень часто любят там с детьми выходить, любоваться нашими красотами, пейзажами.
22: Просторами.
24: Да, там у нас и Wi-Fi предусмотрен в салоне и так далее. Ну, то есть это уже совершенно другого уровня комфорта и другого поколения суда.
22: Прошел месяц, да, с тех пор, как запустили этот новый рейс? Хорошо забытый старый, скажем так, да? Что-то уже можно сказать?
24: Ну, вот если мы сейчас про май говорим, это действительно был, ну, что называется, первый шаг наш. Да, вот этот вот тестовый, мы его называем месяц. Мы выполнили 20 рейсов и перевезли почти 2000 человек. Мы увидели интересную динамику. Ну, во-первых, направление Челны-Казань оказалось популярнее где-то примерно по соотношению Казань-Челны где-то процентов 60 на 40.
22: А с чем это связано, как вы считаете?
24: Не знаю, но, наверное, все-таки в столицу нашу Казань более как бы интенсивнее едут челнинцы. Конечно, колоссальный спрос мы фиксируем на короткие муниципальные, вот эти вот все наши межмуниципальные плечи. Это вот между Челнами, Нижнекамской и Лабугой. Там на самом деле и небольшие расстояния, и они популярны еще тем, что на разных берегах находятся, и добраться там автобусом или там, ну, допустим, другим каким-то видом транспорта гораздо сложнее. Тут ведь еще, знаете как, это же ведь не только про туризм, хотя и это, наверное, тоже очень важно, но это еще и про транспорт. Ну, как конечно. Я уже говорил, что логистически некоторые плечи там просто физически удобно и быстрее добраться, чем, допустим, по земле. Средняя заполняемость вот на сегодняшний день составляет за май месяц около 30%. Но надо понять, что это действительно же первый наш шаг. И для такого начала, мне кажется, это на самом деле очень неплохой результат. Кстати, если мы сейчас говорим про этот месяц, да, вот за эти три дня этого месяца, знаете, у нас же он ходит пятница, суббота,
22: воскресенье. Речь идет об июне.
24: Да, об июне. Вот это где-то мы посмотрели, плюс 20% к маю. Для 340-километрового маршрута это достаточно, ну, хорошая, на самом деле, динамика. Стоимость билета у нас, она, ну, от Казани до Челнов составляет 2000 рублей. Кстати, обо всех вот стоимостях и графике работы этих судов, там, и остановочных пунктов, куда он заходит, это об этом все вы можете посмотреть на нашем сайте, либо скачав приложение «Флот Республики Татарстан».
22: Скажите, вот, собственно, итоговое расписание устоялось уже, и сколько сейчас фактически занимает путь от Казани до Набережных Челнов с учетом абсолютно всех остановок?
24: Ну, как я уже говорил, это порядка 6 там с небольшим часов. Общее. Да, с учетом, но мы понимаем, да, что мы подходим. У нас подходит судно, высадка, посадка, 5 минут буквально там происходит, и мы дальше идем. То есть мы не тратим время. Но нужно еще понимать, что скоростные суда, они могут двигаться только в светлое время суток, и тут еще и с этим есть некоторые логистические сложности, но, тем не менее, мы стараемся, опять-таки, как я уже говорил, подстраиваться.
22: Я хочу вот Сергею Евгеньевичу задать вопрос. Прошел месяц, стало понятно, что для кого-то этот маршрут оказался, ну, фишкой. Это, в первую очередь, альтернатива автомобилю и самостоятельное путешествие выходного дня. Более того, я могу сказать о том, что вот если бы я собралась в набережной Челны, я, естественно, выбрала бы водный вид транспорта.
0: Это действительно так. Мы всегда, точнее, ну, очень долгое время мечтали, чтобы по нашей Каме можно было проехать на новом Метеоре. И вот благодаря вот компании Флот РТ, поддержке Раисы, эта мечта наконец-то сбылась. Таким образом, мы открыли для республики, для всей, и для гостей, которые к нам приезжают, вот эти города, красивейшие, богатейшие города на Каме, которые, скажем, были доступны только либо традиционно автобусными турами, экскурсиями, либо на машине, либо круизными теплоходами. Да? Ну, круизный теплоход — это отдельный продукт, которым не все просто даже пользуются. Да? Кому-то это нравится, кому-то нет, это абсолютно нормально. А вот в современном ритме жизни, большом количестве молодежи, семей с детьми, вот эти города с воды были недоступны. И, конечно, вот красота, которую человек видит во время поездки из Казани до Чистополя, там, сначала Камское устье, потом Чистополь, потом Нижнекамск, потом Елабуга, потом набережные Челны, она ни с чем не сравнима. И вот садясь на такой красивый, комфортабельный Метеор и путешествуя по реке, по Волге и Каме, вы видите вообще совершенно другую республику, совершенно другой Татарстан. Это красивейшие берега, леса, поля, над вами летают птицы, причем не только чайки, там и орлы, и орланы, и кто угодно. Вы можете встретить даже, ну, вот бывает там и лоси переплывают, у нас оказывается Волгу и Каму, да, косули переплывают эти реки. То есть все это скрыто от сотен тысяч, от миллионов татарстанцев, которые ни разу не были на этой реке. И вот благодаря этому маршруту это можно увидеть абсолютно спокойно, причем всеми жителями самых дальних уголков нашего Татарстана. Достаточно доехать до любой точки отправления, выбрать маршрут и отправиться в путешествие. Либо из Казани в сторону Челнов, либо со стороны Челнов в Казань. Вот, пожалуйста.
22: Можно ли сейчас купить билет не от начала до конца, а, например, из Казани только до Чистополя или из Елабуги до Челнов?
0: Конечно, и в этом, о чем говорил Роман Евгеньевич, и основная сила этого маршрута. Вы можете сами выбрать себе, каким образом совершить путешествие. Например, в Чистополь из Казани можно съездить в субботу, утром уехав из Казани и вернувшись вечером уже обратно в Казань. При этом в Чистополе вы будете гулять 4 часа. Либо же, например, вы можете из Казани выбрать маршрут из Казани до Нижнекамска, до Елабуги или до набережных Челнов. И, кстати говоря, стоимость билетов, о чем говорил Роман Евгеньевич, она тоже варьируется. То есть до Чистополя, естественно, это дешевле, это, по-моему, 1100 рублей, ну и так далее. И в каждом из этих городов есть своя экскурсионная изюминка. Про Чистополь я могу сказать, там и музей Пастернака, и это красивый купеческий центр Чистополя, и многое другое. В Нижнекамске, конечно, это центр города и Нижнекамские термы, которые очень популярны, люди любят туда приезжать. В Елабуге, безусловно, это и музей Шишкина, это музей Марины Цветаевой, ну и сам по себе город Елабуга, о нем можно много и долго рассказывать, все его знают, любят. И вот сейчас туда можно поехать, не имея автомобиля. Из Казани, пожалуйста, сели на Метеор, доехали до Елабуги, вышли, вас там встречают, посмотрели город, переночевали. Там есть на выбор разные гостиницы, и 4 звезды, и 3 звезды, и различные туристические базы. И на следующий день вернулись обратно. И то же самое на набережной Челны. Там открылся великолепный визит-центр КамАЗа, который также вас встречает и вам его показывают. Если вы берете экскурсионную программу, гуляете по набережным Челнам, там прекрасные набережные, там прекрасные рестораны, и возвращаетесь обратно в Казань. И то же самое можно, например, жителю Чистополя или вообще Алькеевского района, или даже Спасского района, да, добраться до Чистополя и из Чистополя съездить в Елабугу. То есть можно из Чистополя, чистопольцу поехать в Елабугу точно так же, погулять по Елабуге, переночевать, вернуться обратно в Чистополь. То же самое елабужанину. Можно из Елабуги доехать до Чистополя, посмотреть Чистополь и, соответственно, вернуться обратно. То есть эти маршруты можно комбинировать в любом вообще варианте. С любой точки Татарстана доезжайте до любой точки отправления, выбирайте маршрут и отправляйтесь в путешествие.
22: Ну, собственно, для этого он и создавался, скорее всего. Абсолютно такой верно. Конструктор. А я напомню, что отныне по воде можно добраться из Казани до набережных Челнов. Именно о новом рейсе мы говорили с генеральным директором акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Романом Лизалиным и председателем Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым.
19: Интервью на Бизнес FM.
3: слово и деньги.
21: Для слушателей старше 12 лет.
3: Умение зарабатывать деньги – это искусство, а работать – это тоже искусство. А хороший бизнес – лучшее искусство из всех.
4: Энди Уорхол – американский художник, дизайнер, издатель и кинорежиссер. Культовая персона в истории современного искусства. Создатель произведений, которые стали синонимами понятия «коммерческий поп-арт».
3: Слово и деньги. На Бизнес FM.
5: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
23: Картина в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
5: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу продолжили общение в резиденции на Валдае. Об этом сообщил ТАСС представитель российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Повестка переговоров не разглашается. Информации о том, когда они завершатся, пока нет. Дональд Трамп на саммите G7 допустил пересмотр анкориджских договоренностей по Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников, которые присутствовали на встрече. По сведениям издания, президент США высказывал сомнения в отношении российского коллеги Владимира Путина и говорил о необходимости давления на Россию. При этом, как отмечают собеседники Axios, другие участники саммита не уверены, что Вашингтон действительно перейдет к практическим шагам.
2: Генпрокуратура Польши потребовала изъять здание закрытого генконсульства России в Гданьске. В окружной суд города уже подан иск. Представитель МИДа России Мария Захарова на это заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться путем консультаций, а их результатом должно стать новое межправительственное соглашение. В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять резиденцию президента Польши. Он напомнил, что дворец Бельведер был построен на деньги российской имперской казны. Financial Times узнала об обсуждениях правительством Великобритании планов восстановить программу золотых виз для состоятельных людей. Идея в том, чтобы за инвестиции в размере 5 миллионов фунтов стерлингов через 3 года выдавать постоянный вид на жительство, а через 5 лет – гражданство. 10 июня Кабинет министров созвал тайное совещание для обсуждения возрождения программы ускоренного получения гражданства для инвесторов. Как пишет издание, министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл заявил, что Британия ведет жесткую борьбу за таланты мирового уровня. По его мнению, можно создать такую схему выдачи виз, которая не позволит использовать ее женам олигархов и мошенникам. Однако против инициативы возражают МВД и Минфин. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дума готовится к ревизии списка профессий для работы иностранцев вне квот. Особое внимание к сфере здравоохранения, на которую приходится почти половина рынка неквотируемых специальностей. В Нижней палате ссылаются на статистику нарушений с участием медиков-иностранцев, в том числе на отсутствие у многих из них подтвержденной квалификации. Насколько российская медицина нуждается в специалистах с зарубежными дипломами и что будет, если их число сократится? Nissan, Honda и Mitsubishi решили выступить единым фронтом против экспансии китайского автопрома. Как пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники, японские концерны договорились стандартизировать электронику своих машин, чтобы сократить траты на разработки и ускорить производство. Что это даст и когда, мы спросили у экспертов. Полмиллиона долларов и золотой паспорт у вас в кармане. Аргентина готовится к запуску программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Власти страны говорят, что именно их предложение сулит наибольшие выгоды потенциальным соискателям, чем аргентинский паспорт лучше других. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится именно на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
8: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
9: Нужен хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
8: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу, в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
9: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
8: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
9: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
8: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение даже в нашем нашу Ленинградскую область стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
1: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Милик-Гусейнов.
10: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
9: А какие страны прежде всего это?
10: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
9: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
10: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
1: Давид Милик-Гусейнов, заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, с более чем 200 до 29 специальностей. Японские автоконцерны объединяются, чтобы остановить китайцев. Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих машин. Компания уже на финальной стадии переговоров, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Речь идет о единых электронных блоках управления для программно определяемых автомобилей, которые планируют ставить серийные машины уже к 2029 году. Это позволит серьезно сократить затраты на дорогую разработку и ускорить производство. По мнению профильных порталов, такой союз даст японцам преимущество перед китайскими автопроизводителями и Тесла, комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Не все можно стандартизировать, но если обратиться к опыту самих же компаний, у них у самих высокая степень некоторой унификации, что плюс-минус одно и то же. Потому что если вы возьмете автомобили Toyota и родственные автомобили Lexus, Daihatsu, то вы увидите одинаковое решение. Это же касается Mitsubishi, большой семьи Nissan и так далее. Хрестоматийный пример – это когда еще 20 лет назад вы брали ключ зажигания, когда все это было с ключами еще, допустим, Lexus некоторых, а ключ точно такой же, как у автомобилей Toyota. Поставщики компонентов, которые входили в большую семью Toyota, но просто назывались, естественно, по-другому, поставляли многие компоненты и туда, и туда. И для Lexus, и для Toyota, некоторые из которых собирались на одном конвейере. И это, конечно, позволяло удешевить производство. Чтобы унифицировать электронику, им придется потратить несколько лет. Все это можно сделать только на автомобилях следующих поколений. Это период 3-4 лет, когда начнут появляться принципиально новые машины, для которых можно внедрить какую-то общую электронную архитектуру. Фактически речь идет о частичной унификации платформ, потому что сейчас платформа автомобиля – это не только железо, но плюс еще и электронная начинка основная, которая определяет сейчас платформу. Фактически эти компании хотят унифицировать частично по компонентам платформ. Если это удастся им, тогда это будет хорошим инструментом в борьбе с китайцами. Ведь китайцы, не сговариваясь, сделали то же самое, только они шли от обратного. Они наладили производство огромного количества комплектующих, но многие из которых, несмотря на то, что делаются разными производителями, по характеристикам они очень похожи. Поэтому производители автомобилей или электромобилей берут какие-то решения, компоненты, как с полки готовой продукции. Тебе нужно выбрать только объем поставок и цену. То есть китайцы пошли самым правильным путем. Шли в кооперацию, не сговариваясь, а покупая одинаковые компоненты, в производство которых вкладывалось и государство. А японцы сейчас пытаются на уже существующие производственные линии на существующий модельный ряд каким-то образом привнести вот эту унификацию, в скобочках, стандартизацию.
1: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Интересно, что решение об объединении приняли, несмотря на провалившуюся попытку слияния Honda и Nissan полтора года назад. Планировалось создать новый альянс стоимостью около 60 миллиардов долларов, который занял бы четвертое место в мире по объему продаж после Toyota, Volkswagen и Hyundai. Главным камнем преткновения стало тогда предложение Honda сделать Nissan своей дочерней компанией. Это вызвало жесткое сопротивление Nissan, руководство которого опасалось потери независимости. В России в эти дни проходят выпускные. Старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров «Бизнес-ФМ», а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить?
12: Выпускник 1983 года, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.
13: У нас была дискотека. Дискотеку мы делали сами. Был целый список групп и песен конкретных, которые нельзя было транслировать. Была, например, запрещена группа «Чили», диско британская, по-моему, или американская, я даже не помню, честно говоря. Группа, они играли развеселую такую диско-музыку. В этом черном списке, который мне как дискотечнику довелось пробежать глазами, было написано «Чили» и причина запрета. Название. То есть, очевидно, партийные деятели решили, что эта группа на

0: телефона, но не на улице.
1: Выпускник 88-го года, гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Сам выпускной мне как-то не запомнился ничем ярким, зато хорошо помню один из выпускных экзаменов. Экзамен по литературе. Стою на экзамене, что-то бубню, и вдруг пожилой учитель английского из экзаменационной комиссии тычет в меня пальцем и громогласно вопрошает на всю аудиторию. Это медалист. Разве ж это медалист? Я совсем теряюсь. Медалистом я, конечно, и не мечтал быть, но зачем же так пригвождать? Кое-как домямливаю ответ и выхожу с натянутой четверкой. Год спустя уже студентом я зашел проведать свою школу и встретил там училку по литературе, которая рассказала мне вторую половину той истории с экзаменом. В школьные времена я активно ходил по полуподпольным концертам групп Ленинградского рок-клуба. Являлся в школу в боевом наряде. То в трех ремнях поверх вытянутого свитера, то в черном пальто с красным языком Rolling Stones. Как выяснилось, учителя, которые не сильно разбирались в музыкальных течениях, за глаза называли меня металлист. И на злополучном экзамене скучавшая училка по литературе шепнула сидевшему рядом в комиссии англичанину. А это наш металлист. На тот, будучи глуховат, услышал другое и выдал свое. Это медалист. Разве ж это медалист?
3: Это были воспоминания постоянных спикеров Business FM о том, как проходили их последние школьные годы и выпускные вечера. Ну а президент России Владимир Путин поздравил нынешних выпускников. Он призвал их продолжить историю свершений страны и взять на себя ответственность за ее будущее.
4: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
5: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами. А они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-251.
10: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра – ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
9: Застройщик ООЗЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
11: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов 6+.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
13: Валюты на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на Кузьфест, а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче – «Ревеня». В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сортарии «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тему». С вами была Катя Калина.
13: «Дело вкуса».

0: Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
1: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
0: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу «Гражданство за инвестиции». Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку гособлигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? Комментирует независимый иммиграционный эксперт Александр Захаров.
3: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
2: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировые топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году им предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Не знаешь, где заправить автомобиль? Скачай приложение с картой заправок. На фоне перебоев в работе АЗС и длинных очередей россияне заново открывают для себя пользу мобильных сервисов. Правда, как показал опыт наших слушателей, тут есть одно «но». Информация в приложении о наличии бензина быстро устаревает. Ее видят слишком многие. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменят, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
4: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
5: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньше усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
4: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах, от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
6: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать. Но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
4: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов. А там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: По данным Совета по высотным зданиям, Россия занимает 17 место в мире. У нас 61 здание высотой более 150 метров, рассказывает партнер архбюро «Синтаксис» Александр Стариков. Сейчас только в Москве в разной степени готовности находятся десятки сооружений, подходящих под параметры классификации. При сохранении нынешнего темпа в ближайшие 10 лет мы можем претендовать на топ-10 в рейтинге. Больше всего небоскребов сегодня в Китае. 3492 объекта дают Поднебесной более чем трехкратный отрыв от США, где сейчас всего 905 небоскребов, делится подробностями эксперт. Как напоминает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, с экономической точки зрения небоскребы – это в первую очередь приумножение территории. Данная типология возникла из желания выдавить минимальный участок земли на максимальную высоту. При этом небоскреб требует большой концентрации усилий, технологий и специалистов. Если бы мы хотели оценить сооружение по условной пропорции между фактической пользой и стоимостью достижения прочности, то показатель небоскреба был бы ниже самого устаревшего традиционного жилья. Это означает, что строительство небоскребов теоретически иррационально, но экономически выгодно, поясняет Антон Стружкин. Сегодня, по мнению архитекторов, развитие высотного строительства тормозят у нас три вещи. Проектирование до сих пор ведется в условиях нормативного вакуума. Наблюдается дефицит инженеров-конструкторов и проектировщиков, способных работать со сложными высотными системами. Ну и налицо нехватка технологического оборудования. И все же, 10 лет назад небоскребы создавали единичные архбюро по спецзаказу, как ракеты для космоса. А сегодня большие, сложные, качественные проекты делают даже относительно молодые команды. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
8: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. При падении обломков беспилотников в Краснодарском крае погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, инцидент произошел в Славянске на Кубани, где повреждено несколько домов. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные специальные службы. Беспилотная атака зафиксирована ночью в Ивановской области. Обломки дронов упали на окраине города Родники. По предварительным данным, выбиты стекла в ряде квартир многоквартирного дома. Никто не пострадал, сообщили в правительстве региона. Была ограничена работа аэропортов Иваново и Ярославля. Сейчас в воздушной гавани возобновили прием и отправку рейсов. Украинская сторона сообщает об ударах по Киеву и Харькову. Российская Минобороны пока не комментировала эту информацию. В автошколах России могут вести программы праворульного вождения. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает агентство ТАСС. Сейчас власти изучают целесообразность таких планов и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и Магаданской области их доля составляет более 70%. Россиянки потратят на красоту в среднем 10 500 рублей этим летом. Об этом говорится в исследовании сервисов Авито. Доля тех, кто готов потратить на салоны красоты частных мастеров до 30 000 рублей, составляет 22%. Согласно опросу, летом российские женщины чаще задумываются о комплексном уходе за собой. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние дни и недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Мирная сделка под угрозой США. Нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. По данным КСИР, были атакованы 5 иранских береговых постов. Тегеран уже заявляет, что это ставит под угрозу дипломатический процесс. В поисках бензина россияне массово переходят на мобильные сервисы, которые позволяют проверить наличие топлива. Это Яндекс.Заправки. Топливо в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике, разбираемся подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Александр Вучич объявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии, предстоящих досрочных выборах. Выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге «Сербия. Одна семья» у здания парламента в Белграде, Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку, хотя его полномочия истекают только весной 27 года. «Мне говорили, что я никогда не уйду с поста, но ничего не длится вечно. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», заявил сербский лидер. Он не уточнил, уточнил, когда в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Ожидается, что они состоятся уже осенью. Ранее Вучич уже заявлял, что может подать в отставку с поста президента Сербии, выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. С осени 24 года в Сербии серьезный политический кризис после трагедии в Новисаде. Из-за обрушения входа в железнодорожный вокзал погибли 16 человек. В стране прошли массовые демонстрации против коррупции и с требованием отставки Вучича. Кто может прийти вместо него, комментирует автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
10: Заявление о досрочной отставке прозвучало на фоне требования досрочных парламентских выборов. Его почти год назад выдвинули студенты и сочувствующие им граждане. Кто будет кандидатом на президентских выборах от СНС и ее коалиционных партнеров, пока что неизвестно. Сам Вучич ни одного имени публично не называл. В прессе обсуждают варианты бывшего лидера партии и бывшего президента Томислава Николича, с которого, как пишет эта самая оппозиционная пресса, Вучич не так давно стряхнул пыль. Председатель Конституционного суда Владан Петров заявлял, что с ним говорили на эту тему. Упоминается имя Ивицы Дачича, сейчас министра внутренних дел. В свое время он уже занимал пост премьер-министра, но, правда, у Дачича в последнее время очень серьезные проблемы со здоровьем, и в феврале он лежал в больнице. Судя по тому, что президент также сказал, что он оповестил председателя партии СНС Милоша Вучевича и своих однопартийцев, что готов идти на парламентские выборы с ним, и что спикерка парламента все от той же партии СНС Анна Брнабич говорила, что партия обратится к Вучичу с просьбой занять пост премьер-министра, никак нельзя исключать вариант, что при победе партии он его действительно займет. Сегодня были опубликованы последние исследования общественного мнения. Агентство «Фактор Плюс» утверждает, что сейчас СНС набирает 47,1%, а студенты, основная противополитическая сила, 30,7%. Оппозиции в большинстве своем не дотягивают даже до избирательного порога. Студенты, кстати, заявили, что на президентских выборах они тоже выдвинут своего кандидата, что с оппозицией на выборы не пойдут ни в коем случае, как изначально и заявляли. Имя своего кандидата они не называют. В частности, для того, чтобы не оказывалось на потенциальных кандидатов никакое внешнее давление.
9: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Вучич стал президентом в мае 2017 года, в 2022 был переизбран на второй срок. По сербской конституции нельзя быть президентом больше двух сроков. Как найти заправку с бензином? Слушатели бизнеса ФМ делятся своим опытом использования мобильных сервисов, поиска топлива Яндекс.Заправки. Топливо в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева с подробностями.
11: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
12: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
11: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
13: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывало, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
11: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
14: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант — это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
11: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «гдебенз.ру», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
15: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
11: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, «Бизнес-ФМ».
9: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть с флагом и с гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран – О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников. Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил «Бизнес-ФМ» вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
17: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
18: Ну, можно сказать, что тает лед.
17: Лед не тает, лед заливается, соединяет, можно так сказать.
16: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию. Хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
19: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
16: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
1: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
0: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
20: В 1982 году Япония включила прогулки в лесу в национальную программу здравоохранения. Практику назвали синрин-йоку, что переводится как «лесные ванны».
21: Журналист Алена Копылова.
20: В Японии существует более 60 официально сертифицированных терапевтических лесов, а гиды синрин-йоку проходят многолетнюю подготовку. Что происходит в теле во время такой практики? Исследования фиксируют повышение активности клеток иммунной системы, которые уничтожают поврежденные и опухолевые клетки, снижение уровня кортизола и сдвиг вегетативной нервной системы в сторону парасимпатики. Проще говоря, организм переключается из режима тревоги в режим восстановления. Один из ключевых механизмов – фитонциды. Это летучие соединения, которые деревья выделяют для защиты от патогенов. При вдыхании фитонциды активируют иммунитет. Второй механизм – визуальный. Природа насыщена повторяющимися нерегулярными паттернами – листьев, ветвей, воды и рельефа. Исследования показали, что именно такие паттерны снижают активность миндалевидного тела – центра тревоги в мозге. Мозг буквально отдыхает от обработки жестких линий и прямых углов городского пейзажа. Третий механизм – звуковой. Звуки природы активируют парасимпатическую нервную систему и снижают частоту сердечных сокращений. Это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
21: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Погода в Москве.
9: В столице прямо сейчас 19 градусов, ясная погода. В течение дня максимум плюс 23, и осадков нам на сегодня не обещают. 16 градусов тепла ночью, завтра в понедельник плюс 22 небольшой дождь, со вторника 28-29 градусов. 9.16 в Москве. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу гражданства за инвестиции. Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку государственных облигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, то Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще? Вообще уникально это предложение, комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
3: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз. Даже Великобритания, если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза. Поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
9: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Но внутри Аргентины идея золотых паспортов вызывает вопросы. Тем более, что получить гражданство здесь можно и сейчас, хотя с прошлого года сделать это стало сложнее. Продолжает житель Аргентины Игорь.
18: Паспорт получить сейчас нужно безвылазно, буквально из страны, не выезжая ни на день, ни на секунду, прожить 2 года. Только после этого можно подаваться на гражданство. И период ожидания примерно от 1 года минимум. Однако сказать, что нужна какая-то срочная мера по привлечению инвестиций от физических лиц, нельзя. Например, инфляция, она снижается планомерно, инвестиции, они растут. Что не новость экономическая, так это про то, как какая-то страна или какой-то бизнес крупный вложил сотни миллионов долларов в аргентинскую экономику. Аргентина на данный момент предлагает довольно неплохие опции для ведения бизнеса. И я не думаю, что гражданство за инвестиции может как-то улучшить или увеличить, скажем так, поток бизнесменов, которые переезжают в страну. Поскольку, наоборот, такого рода программы чаще всего подрывают доверие страны. В стране довольно
14: напряженные отношения между двумя политическими фракциями. Это киршнеристы, которые лево настроены, и праволибералы во главе с Хавьером Милеем. И огромное количество людей, если не 40%, так и больше, категорически против любых таких программ по продаже гражданства или привлечения инвестиций, несмотря ни на что. Аргентина уже становится объектом нападок со стороны международных финансовых организаций за тотальную дерегуляцию экономики. Это абсолютно большой red flag для государств-партнеров, особенно для США, учитывая, что Аргентина проводит активные переговоры по возобновлению безвизового режима с США.
9: Игорь, житель Аргентины, по данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировую топ-15 по свободе передвижения и открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году стране предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. Доступ к передовой модели Mitas 5 вновь открыт, правда, частично. Пользоваться ею могут некоторые американские организации и правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Тему продолжит Михаил Задорожный.
2: Выход Mitas 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям, каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mitas 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6, она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI, Алексей Хохунов.
5: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
2: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mitas 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
22: Если на условном чат GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это буквально пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, то есть что-то системно значимое.
2: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
23: Сложно сказать, это все равно еще случай единичный, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
2: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Business FM.
21: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
4: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
24: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца. РФ». Телефон отдела продаж 254-60-96.
25: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
26: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
27: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов 6+.
21: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
28: Business FM.
21: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Иран осудил атаки США как нарушение режима прекращения огня. Минувшей ночью американские военные нанесли не менее 10 ударов по военным целям Ирана в Ормузском проливе. Атака, по заявлению американского командования, последовала в ответ на субботний удар иранского беспилотника по танкеру «Кику», шедшего под панамским флагом. После американской атаки в Ормузе представители корпуса стражи Исламской революции объявили о начале операции с применением ракеты-дронов по американским объектам в Кувейте и Бахрейне. При взрыве дрона ВСУ в белгородском поселке Красная Яруга пострадала трехмесячная девочка. От госпитализации родители отказались, сообщил региональный оперштаб. Кроме того, за медицинской помощью обратился мужчина. Он пострадал при детонации FPV-дрона в селе Ржевка. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, пока сложно сказать, насколько именно вырастет мат-капитал. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня. Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Это абсолютный рекорд, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, таких результатов удалось добиться впервые за 25 лет. Выпускница школы номер 1409 получила высшую оценку по 5 предметам. Русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Будущую профессию Малкова хочет связать с точными науками и собирается поступать в один из столичных профильных вузов. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Производство фотонных чипов запустил Сколтех. Технология в разы быстрее старых и может стать революцией в мире микросхем. Эксперты, впрочем, говорят, что традиционные чипы никуда не денутся, но новые станут ощутимым дополнением. Список профессий для работы иностранцев вне квот может пересмотреть Госдума. Основные опасения в сфере медицины. На нее приходится почти половина специальностей для работы вне квот. Почему именно там и что сейчас с кадрами в медицине? Лед тает на хоккее. В Москве 1 июля пройдет товарищеский матч между сборными России и США. Игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. Подробнее в нашем эфире. Итак, Сколтех запустил контрактное производство фотонных чипов. Это передовая технология, которая может стать революцией в мире микросхем. Она в разы быстрее старых технологий, и чипы при этом не нагреваются. Традиционные чипы, впрочем, технологии не заменит, но может стать таким выгодным дополнением, что это перевернет индустрию. О плюсах и минусах фотонных чипов на понятном языке Евгений Перельчук.
1: В традиционной кремниевой электронике, которая применяется уже везде и к которой мы все давно привыкли, используется электрон. Когда электрический ток встречает сопротивление проводника, образуется тепло. Львиная доля энергии уходит впустую. Она тратится на нагрев чипа. Чип надо охлаждать, а это и долго, и дорого. Например, нагрев от гигантских дата-центров для искусственного интеллекта идет такой, что он начинает воздействовать на атмосферу. И это становится проблемой. Здесь в дело и вступает фотонный чип, где, как следует из названия, главное действующее лицо не электрон, а частица света. Это фотон. Фотоника позволяет избавиться от главной проблемы. Не надо так много энергии для перемещения фотонов, а значит и нагрева почти нет. Впрочем, есть у технологии и ощутимые минусы, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
10: Передавать информацию при помощи света быстрее и требует меньших усилий и затрат энергии. В каждом доме уже практически используются оптоволоконные линии связи, по которым работает интернет. Там как раз свет передается при помощи фотонов. Если говорить про чипы, то с помощью фотонов можно легко организовывать параллельные вычисления, стали последние годы очень востребованы благодаря развитию искусственного интеллекта. Но в то же время есть недостатки. Первое – это то, что на фотонных схемах достаточно проблематично выполнять простые логические и математические операции. А второе – это то, что фотонные элементы не могут быть такими маленькими, как логические элементы в современных микросхемах. То есть если мы говорим про электронные схемы о размерах порядка 3-5 нанометров, то элементы фотонных схем ограничены 500 нанометров и более. И по этой причине наиболее востребованы гибридные схемы, когда используется электронное вычислительное ядро и некая вспомогательная фотонная логика плюс оптический ввод и вывод из кристалла.
1: Срок производства чипа, или, как говорят специалисты, наращивание формирования полупроводниковых структур на пластинах от 3 месяцев до полугода. И Сколтех уже запускает первое контрактное производство. Заказчики из числа исследовательских организаций и обладателей суперкомпьютеров получат первые прототипы и малые партии чипов. Конкуренты в США, Китае, Германии тоже давно занимаются фотоникой. И здесь у России есть уникальный шанс, что называется, залететь в модную и перспективную тему. В массовом производстве мы отстаем на несколько поколений. Ни за 5, ни за 10 лет нам конкурентов не догнать. А вот в фотонике разрыв совсем не такой драматичный. Чипы используются сейчас везде. В процессорах, светодиодах, лазерах, солнечных батареях и квантовых компьютерах. Ожидать, что сейчас фотонные чипы вмиг заменят всю привычную нам электронику, нельзя. А вот появление неких супергибридов вполне вероятно. обратно, говорит редактор канала «Русмикро» Алексей Бойко.
0: Конечно же, человечество не может просто так взять и перейти на какую-то другую технологию. Те же заводы по производству электроники вложены даже не миллиарды, а, возможно, десятки триллионов долларов на нашей планете. Просто так вот взять и в чистом поле начать строить какие-то другие технологии, выбросив вот такие вот триллионные вложения, этого никто, естественно, делать не собирается. Поэтому искали технологию, которая могла бы не просто быть новой и хорошей, а еще и стоять на уже созданном фундаменте. И вот как раз кремниевая фотоника эту задачу и решает. Будет ли при этом выигрыш в быстродействии? Ну, тоже, в общем, этого можно ожидать, но, мне кажется, на фоне выигрыша в энергии это даже не так принципиально.
1: Уже есть первые попытки создать процессоры на базе фотонных чипов, а там уже и до создания чипов памяти можно дойти. Во всяком случае, принципиальных проблем с такой технологией нет, говорят специалисты. Это исключительно инженерная задача, а значит, дело навыка, знаний и времени. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
9: Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, представитель первичной профсоюзной организации действия в Петербурге Григорий Бобинов.
11: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять.
12: Нужно хоть кто-то, поскольку большой дефицит.
11: Да, большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу, в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
12: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной. Некоторые.
11: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
12: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
11: Ну, это, понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну и, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало. Это все решается сейчас принудительным порядком. Наверное, вглубь проблемы не смотрят. Отток продолжается. Участкового уровня со скорой помощью валит, и это не останавливается.
9: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мерик-Гусейнов.
13: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
12: А какие страны прежде всего это?
13: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
12: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
13: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения. здравоохранения. Другой вопрос, чтобы мы здесь ни в коем случае не замкнулись сами в себе и все-таки гармонизировали максимально качественно свое образование, хотя бы как минимум с сопредельными государствами.
9: Давид Меликгусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, ну а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, более чем с 200 до 29 специальностей. В России в эти дни проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров Business FM, как прошли их выпускные вечера. Есть ли что вспомнить?
3: Выпускник 1970 года, председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
5: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, и мы в том числе. Наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось

0: голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы, мы там походили туда-сюда, и дальше особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы сели и уехали обратно домой. В час, в два ночи я уже была дома и легла спать, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
1: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
2: Сначала нам выдавали аттестаты в школе. Было очень трогательно, когда родители произносили напутственные речи. После этого мы были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам, ночи в Питере, очень было романтично, и мне прям очень запомнился этот момент. И если мой сам выпускной не очень мне запомнился, то очень запомнились «Алые паруса», потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
3: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей и перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одну из интерактивных площадок ВДНХ искусственный интеллект за считанные секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и мгновенно создавал их виртуальные образы выбранной профессии.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Альфа-Конфа – рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля – Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. Несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель кластера Quantum Park МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
6: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
4: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Классики в праве.
7: Суд для дела.
8: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
8: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена

0: Чехова и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
1: Классики в праве на Бизнес FM.
2: 9:47 в Москве. Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Бизнес FM предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Итоги недели.
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука, много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. Напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. А что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа, ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Официально стартовал предзаказ видеоигры GTA 6, которую называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии, продолжит Валерий Убадуев.
3: Итоги недели.
9: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемый Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
10: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
9: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
11: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
9: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Между делом с Кирой Альтман.
12: Между делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
13: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, музыкант — это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту, хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст — это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории — это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. Как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
12: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: 9:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. При падении обломков беспилотника в Краснодарском крае погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, инцидент произошел в Славянске, на Кубани, где повреждено несколько домов. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные службы. Беспилотная атака зафиксирована ночью в Ивановской области. Обломки дронов упали на окраине города Родники. По предварительным данным, выбиты стекла в ряде квартир многоквартирного дома. Никто не пострадал, сообщили в правительстве региона. Была ограничена работа аэропортов Иваново и Ярославля. Сейчас воздушные гавани возобновили прием и отправку рейсов. А в то же время вылет и прилет 18 рейсов задерживается в международных аэропортах Краснодара и Волгограда. В Приморском крае продолжаются поиски вертолета «Робинсон», пропавшего неделю назад. Плохие погодные условия мешают привлекать воздушные суда к спасательной операции, сообщили в МЧС. Сейчас поиски идут северо-западнее населенного пункта «Светлое». Вертолет «Робинсон» авиакомпании «Гранат» совершал внутренний рейс между поселками. На борту находились два человека. Пилот и наблюдатель. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Новости на «Бизнес FM». Каждые 15 минут держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:00 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Мирная сделка. Под угрозой США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. По данным КСИР, были атакованы 5 иранских боевых береговых постов. Тегеран уже заявляет, что это ставит под угрозу дипломатический процесс. В поисках бензина россияне массово переходят на мобильные сервисы, которые позволяют проверить наличие топлива. Яндекс заправки топлива в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике, разбираемся подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Александр Вучич объявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии предстоящих досрочных выборах. Выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге «Сербия. Одна семья» у здания парламента в Белграде, Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку, хотя его полномочия истекают только весной 27 года. «Мне говорили, что я никогда не уйду с поста, но ничего не длится вечно. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», — заявил сербский лидер. Он не уточнил, когда встал стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы, ожидается, что они состоятся уже осенью. Ранее Вучич уже заявлял, что он может подать в отставку с поста президента Сербии, выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. С осени 24 года в Сербии серьезный политический кризис после трагедии в Нови Саде. Из-за обрушения входа в железнодорожный вокзал погибли 16 человек. В стране прошли массовые демонстрации против коррупции и с требованием отставки Вучича. Кто может прийти вместо него, комментирует автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
15: Заявление о досрочной отставке прозвучало на фоне требования досрочных парламентских выборов. Его почти год назад выдвинули студенты и сочувствующие им граждане. Кто будет кандидатом на президентских выборах от СНС и ее коалиционных партнеров, пока что неизвестно. Сам Вучич ни одного имени публично не называл. В прессе обсуждают варианты бывшего лидера партии и бывшего президента Томислава Николича, с которого, как пишет эта самая оппозиционная пресса, Вучич не так давно стряхнул пыль. Председатель Конституционного суда Владан Петров заявлял, что с ним говорили на эту тему. Упоминается имя Ивицы Дачича, сейчас министра внутренних дел. В свое время он уже занимал пост премьер-министра, но, правда, у Дачича в последнее время очень серьезные проблемы со здоровьем, и в феврале он лежал в больнице. Судя по тому, что президент также сказал, что он оповестил председателя партии СНС Милоша Вучевича и своих однопартийцев, что готов идти на парламентские выборы с ним, и что спикерка парламента все от той же партии СНС Анна Барнабич говорила, что партия обратится к Вучичу с просьбой занять пост премьер-министра, никак нельзя исключать вариант, что при победе партии он его действительно займет. Сегодня были опубликованы последние исследования общественного мнения. Агентство «Фактор Плюс» утверждает, что сейчас СНС набирает 47,1%, а студенты – основная противополитическая сила – 30,7%. Оппозиции в большинстве своем не дотягивают даже до избирательного порога. Студенты, кстати, заявили, что на президентских выборах они тоже выдвинут своего кандидата, что с оппозицией на выборы не пойдут ни в коем случае, как изначально и заявляли. Имя своего кандидата они не называют, в частности, для того, чтобы не оказывалось на потенциальных кандидатов никакое внешнее давление.
2: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Вучич стал президентом в мае 2017 года, в 2022 был переизбран на второй срок. По сербской конституции нельзя быть президентом больше двух сроков. Как найти заправку с бензином? Слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом использования мобильных сервисов, поиска топлива Яндекс.Заправки. Топливо в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева с подробностями.
16: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди, высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок. Заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
17: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
16: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
18: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывает, показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
16: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
19: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
16: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
20: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
16: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
2: Пока бушуют страсти на чемпионате мира по футболу, российский спорт потихоньку восстанавливается в своих правах. Уже 10 спортивных федераций допустили россиян к международным турнирам без ограничений, то есть с флагом и с гимном. Сложнее дела обстоят в хоккее, но и там есть повод для оптимизма. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
21: Пока идет непростая борьба за возвращение России в мировой хоккей, в Москве на 1 июля запланировано достаточно резонансное событие – товарищеский матч между командами России и США. Эту игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. О проведении встречи впервые было объявлено еще на Петербургском международном экономическом форуме, а ближе к делу стали известны составы команд. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, представители бизнеса, деятели культуры, в частности, саксофонист Игорь Бутман и оперный певец Ильдар Абдразаков. Капитаном будет Вячеслав Фетисов, главным тренером Александр Якушев, легенды отечественного хоккея. За команду также сыграют представители НХЛ Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Артемий Панарин. Встреча состоится в Ледовом дворце «Кристалл» на территории Лужников – Организаторами являются Американская торговая палата в России и детско-юношеская школа «Красная машина» при поддержке фонда Росконгресса. «Это огромный шаг к потеплению и устранению барьеров в спорте», заявил «Бизнес-ФМ» вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
0: Хоккей, он всегда объединяет, поэтому полезно играть всегда, общаться, развиваться вместе. Люди бизнеса, люди спорта, все движется в правильном направлении. Мы стараемся быть открытыми, мы стараемся приглашать и со всеми готовы играть и сотрудничать, и разговаривать.
1: Ну, можно сказать, что тает лед.
0: Лед не тает, лед заливает, соединяет, можно так сказать.
21: Но если говорить о полноценном участии россиян в турнирах, то здесь все сложнее. Международная федерация хоккея не включила в список команд участниц группового этапа чемпионата мира 2027 года Россию и Белоруссию, хотя и аннулировала ранее решение своего же совета о недопуске этих сборных к турнирам. Руководитель пресс-службы Ассоциации любительского хоккея Константин Нужденов в разговоре с «Бизнес-ФМ» отметил, что процесс затрудняет большое количество бюрократической работы.
22: Что касается объявленного состава групп на следующий чемпионат мира, то технический момент, который, в общем-то, ничего не значит, поскольку сейчас Россия официально не допущена, поэтому ее и нет в составах групп. Если Совет ИХФ, соответственно, примет решение о допуске, то будет изменен состав группы, Россия сыграет. Если же Совет ИХФ вновь примет решение об отстранении сборных России с какой-то другой формулировкой, то тогда, соответственно, Федерации придется действовать опять тем же способом, обращаться в дисциплинарный Совет ИХФ, ну и вплоть до КАСА. Большая бюрократическая работа предстоит. Не факт, что ее можно будет выполнить до старта чемпионата мира.
21: Окончательное решение должно быть принято на Конгрессе в сентябре. Запасаемся попкорном и ждем. Глава Международной федерации хоккея Люк Тардев ранее говорил, что Россия нужна большой хоккейной семье и что она однажды в нее обязательно вернется. Жаль только, что сам Тардев в октябре покинет свой пост. Будет ли новый глава организации также доброжелателен? Вопрос открытый. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Копелевич.
23: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
3: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Дело вкуса. С Катей Калиной.
25: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-PAN на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-PAN превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-PAN. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Уже 20 градусов в столице. Сегодня максимальная температура плюс 23. Осадков нам не обещают. Сегодня 16 градусов тепла ночью. Завтра в понедельник плюс 22. Пройдет местами небольшой дождь. Со вторника плюс 28-29 градусов. 10-16 в Москве. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу гражданства за инвестиции иностранцам. Могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупка государственных облигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, то Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникальное это предложение, комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
1: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственной программой, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
2: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Но внутри самой Аргентины идея золотых паспортов вызывает вопросы. Тем более, что получить гражданство здесь можно и сейчас, хотя с прошлого года сделать это стало сложнее, продолжает житель Аргентины Игорь.
4: Паспорт получить сейчас нужно безвылазно, буквально из страны, не выезжая ни на день, ни на секунду, прожить 2 года. Только после этого можно подаваться на гражданство. И период ожидания примерно от 1 года минимум. Однако сказать, что нужна какая-то срочная мера по привлечению инвестиций от физических лиц, нельзя. Например, инфляция, она снижается планомерно, инвестиции, они растут. Что не новость экономическая, так это про то, как какая-то страна или какой-то бизнес крупный вложил сотни миллионов долларов в аргентинскую экономику. Аргентина на данный момент предлагает довольно неплохие опции для ведения бизнеса. И я не думаю, что гражданство за инвестиции может как-то улучшить или увеличить, скажем так, поток бизнесменов, которые переезжают в страну. Поскольку, наоборот, такого рода программы чаще всего подрывают доверие страны. В стране довольно напряженные отношения между двумя политическими фракциями. Это киршнеристы, которые лево настроены, и праволибералы во главе с Хавьером Милеем. И огромное количество людей, если не 40%, так и больше, категорически против любых таких программ по продаже гражданства или привлечению инвестиций, несмотря ни на что. Аргентина уже становится объектом нападок со стороны международных финансовых организаций за тотальную дерегуляцию экономики. Это это абсолютно большой red flag для государств-партнеров, особенно для США, учитывая, что Аргентина проводит активные переговоры по возобновлению безвизового режима с США.
2: Житель Аргентины Игорь. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировую топ-15 по свободе передвижения, открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году в стране предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. 500 баллов на ЕГЭ впервые в истории. Екатерина Малкова, выпускница Московской школы номер 1409, установила рекорд. За все 5 экзаменов она набрала по 100 баллов. Это впервые за все 25 лет проведения экзамена. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Доступ к передовой модели Mitas 5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут теперь некоторые американские организации, правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Тему продолжит Михаил Задорожный.
5: Выход Mitas 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphor, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям, каким именно, неизвестно. Что произошло за те 2 недели, когда Mitas 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6, она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
6: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
5: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mitas 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы. Говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
7: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
5: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
8: Сложно сказать, это все равно еще случай единичный, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое спустя время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
5: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
9: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
26: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
28: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
29: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
30: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
31: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
32: В нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
33: В Москве 10 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Российские силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны были уничтожены в приграничных районах в Тамбовской, Рязанской, Тульской областях, на юге страны, над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Силы ПВО Кувейта перехватили сегодня утром две ракеты. Никто не пострадал, сообщил официальный представитель Минобороны. Минувшую ночью, как сообщалось ранее, США нанесли не менее 10 ударов по военным целям Ирана в Ормузском проливе. Атака, по заявлению американского командования, последовала в ответ на субботний удар иранского беспилотника по танкеру Кику, шедшего под панамским флагом. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что статус Израиля как особого союзника США больше не гарантирован. Заявление прозвучало в ответ на критику Израилем американо-иранской мирной сделки, пишет «Политика». Венс отметил, что Израиль находится в международной изоляции, а изменение отношения к нему со стороны американских избирателей, особенно молодых республиканцев, требует нового подхода. Дональд Трамп остается единственным главой государства в мире, который в данный момент симпатизирует Израилю, заявил Венс. А в автошколах России могут вести программы праворульного вождения. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает агентство ТАСС. Сейчас власти изучают целесообразность таких планов и их реализацию в регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Бизнес ФМ.
32: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Полигоны закрываются, перевозчики мусора теперь не могут исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно. Подробности этой истории через минуту. Список профессий для работы иностранцев вне квот может пересмотреть Госдума. Основные опасения в сфере здравоохранения. Там почти половина специальностей с исключениями для трудовых мигрантов. Почему именно там и что сейчас с кадрами в медицине? Лед тает на хоккее в Москве. 1 июля пройдет товарищеский матч между сборными России и США. Игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, в Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Площадки, как выяснилось, не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты, а мы узнали причины закрытия у Минэкологии Московской области, продолжит Евгений Перельчук.
32: «Бизнес говорит».
0: В нашу редакцию обратился анонимный перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
15: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все их региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев на одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? Они ни за что боролись, то и имеют.
0: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
16: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе это давно уже. Попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже уже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет этой возможности удовлетворить массовый такой спрос.
0: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
1: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум, пыль. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли либо ограничили, потому что на них выявлены серьезные нарушения по категориям отходов. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута вот этот кризис в летний период он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокуратурой и правоохранительными органами.
0: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием. А в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько острая отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, представитель первичной профсоюзной организации «Действия» в Петербурге Григорий Бобинов.
4: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять. Большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нет особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
6: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной? Некоторые.
4: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
6: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
4: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало.
2: Григорий Бобинов, врач скорой помощи, однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все-таки не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
17: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
6: А какие страны прежде всего это?
17: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
6: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
17: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения.
2: Давид Мелик-Гусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов. На перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз. Более чем с 200 до 29 специальностей. В эти дни в России проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров бизнеса ФМ, как прошли их выпускные вечера и есть ли что вспомнить.
5: Выпускник 1970 года, председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
7: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все

0: в школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьёвы горы. Особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
1: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
2: Были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам. Белые ночи в Питере, очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
3: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей, перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одну из интерактивных площадок ВДНХ искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавал их виртуальные образы выбранной профессии.
4: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
8: Потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
7: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Business FM. Продолжительность жизни.
9: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
10: Журналист Алена Копылова.
9: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидания, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
7: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 10:48.

0: Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов, продолжит Иван Медведев.
1: Итоги недели.
2: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью бизнес ФМ замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
3: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прямо уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
2: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито-подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный – как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
4: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
2: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
5: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
2: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
6: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
2: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
0: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане могут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Итоги недели.
7: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. любого возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения: метаболический, грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину, иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления, почечный и печёночный – это постепенное ухудшение работы этих органов, сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов, и смешанный, самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
8: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения — это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
7: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта – не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
9: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результат. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
7: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
10: Текущий Кубок мира ФИФА отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу трех стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них — это расширение использования системы видеоповторов или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на одну минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Мэр Энергодара Максим Пухов опроверг информацию об эвакуации жителей с 1 июля. Он заявил о провокации ВСУ, которую транслировали ночью ложную информацию. По словам Пухова, никакой эвакуации нет. Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским. А Пухов призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только информации от официальных источников. При падении обломков беспилотника в Краснодарском крае погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его словам, инцидент произошел в Славянске на Кубани, где повреждено несколько домов. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ. Повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают оперативные службы. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал азиатское турне. Он посетит 3 страны – Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает пропрезидентский телеграм-канал «Полупервого». Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Это абсолютный рекорд, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, таких результатов удалось добиться впервые за 25 лет. Выпускница школы номер 1409 получила высшую оценку по 5 предметам. Русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Будущую профессию Малкова хочет связать с точными науками и собирается поступать в один из столичных профильных вузов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Мирная сделка под угрозой США. Нанесли удары сегодня по иранским целям в Ормузском проливе. По данным КСИР, были атакованы 5 иранских береговых постов. Тегеран уже заявляет, что это ставит под угрозу дипломатический процесс. В поисках бензина россияне массово переходят на мобильные сервисы, которые позволяют проверить наличие топлива. Это Яндекс.Заправки, топливо в городе, Альфа-выгодно. Насколько они полезны на практике, разбираемся подробнее в нашем эфире. Итак, Александр Вучич объявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии в предстоящих досрочных выборах. Выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге «Сербия. Одна семья» у здания парламента в Белграде, Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку, хотя его полномочия истекают только весной 27 года. «Мне говорили, что я никогда не уйду с поста, но ничего не длится вечно. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», заявил сербский лидер. Он не уточнил, когда в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Ожидается, что они состоятся уже осенью. Ранее Вучич уже заявлял, что он может подать в отставку с поста президента Сербии, выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. С осени 24 года в Сербии серьезный политический кризис после трагедии в Нови Саде. Из-за обрушения входа в железнодорожный вокзал погибли 16 человек. В стране прошли массовые демонстрации против коррупции и с требованием отставки Вучича. Кто может прийти вместо него, комментирует автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
12: Заявление о досрочной отставке прозвучало на фоне требования досрочных парламентских выборов. Его почти год назад выдвинули студенты и сочувствующие им граждане. Кто будет кандидатом на президентских выборах от СНС и ее коалиционных партнеров, пока что неизвестно. Сам Вучич ни одного имени публично не называл. В прессе обсуждают варианты бывшего лидера партии и бывшего президента Томислава Николича, с которым которого, как пишет эта самая оппозиционная пресса, Вучич не так давно стряхнул пыль. Председатель Конституционного суда Владан Петров заявлял, что с ним говорили на эту тему. Упоминается имя Ивицы Дачича, сейчас министра внутренних дел. В свое время он уже занимал пост премьер-министра, но, правда, у Дачича в последнее время очень серьезные проблемы со здоровьем, и в феврале он лежал в больнице. Судя по тому, что президент также сказал, что он оповестил председателя партии СНС Милоша Вучевича и своих однопартийцев, что готов идти на парламентские выборы с ним, и что спикерка парламента все от той же партии СНС Анна Барнабич говорила, что партия обратится к Вучичу с просьбой занять пост премьер-министра, никак нельзя исключать вариант, что при победе партии он его действительно займет. Сегодня были опубликованы последние исследования общественного мнения. Агентство «Фактор Плюс» утверждает, что сейчас СНС набирает 47,1%, а студенты – основная противополитическая сила – 30,7%. Оппозиции в большинстве своем не дотягивают даже до избирательного порога. Студенты, кстати, заявили, что на президентских выборах они тоже выдвинут своего кандидата, что с оппозицией на выборы не пойдут ни в коем случае, как изначально и заявляли. Имя своего кандидата они не называют, в частности, для того, чтобы не оказывалось на потенциальных кандидатов никакое внешнее давление.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии», Вучич стал президентом в мае 2017 года, в 2022 был переизбран на второй срок. По сербской конституции нельзя быть президентом больше двух сроков. Как найти заправку с бензином? Слушатели «Бизнес ФМ» делятся своим опытом использования мобильных сервисов, поиска топлива Яндекс.Заправки. Топливо в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Наталья Воробьева с подробностями.
7: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок. Заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
13: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин. Вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли в очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
7: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
14: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложением показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала. В итоге я на эту колонку примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
7: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
15: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки, и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
7: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу «GdeBenz.ru», где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
16: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
7: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Но очереди сохраняются в основном утром, вечером и из-за дачников. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе. Но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
0: На чемпионате мира по футболу Северной Америки завершился групповой этап. В заключительных матчах третьего тура определились последние участники плей-офф. Теперь известны все 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: В последних матчах групповой стадии сенсаций не произошло. Лео Месси, 39-летний капитан сборной Аргентины, буднично забил свой 6-й гол на этом чемпионате и 19-й в общей сложности на мундиалях. Время над этим гением не властно. 3-1 Аргентина пока не теряет очков на нынешнем мундиале. В параллельном матче группы J Алжир-Австрия случился один любопытный эпизод. Эта игра завершилась со счетом 3-3, и один из мячей был забит после отскока от угловой флажка. Алжирец Рафик Бельгали воспользовался этим оригинальным пасом и подарком судьбы, подхватил отскочивший мяч и забил гол, который стал в итоге решающим и вывел африканскую команду в 1/16 финала. По правилам все честно. Мяч, который отскакивает от углового флажка, считается остающимся в игре. Если бы Алжир проиграл, то в плей-офф пробилась бы сборная Ирана. Но на этом турнире все против нее, начиная от дискриминации по политическим мотивам и заканчивая сантиметровыми офсайдами, угловыми флажками и прочими чисто футбольными моментами. Алжирцы же в плей-офф сыграют со Швейцарией. Сборные Колумбии и Португалии голов не забили. Криштиану Роналду и его партнеры снова сами создали себе проблемы. В первом раунде плей-офф они попали на Хорватию. А если пройдут ее, то выходят на победителя пары Испания-Австрия. А в другой встрече группы K сборная Демократической Республики Конго одержала волевую победу над Узбекистаном 3-1 и впервые в истории пробилась в плей-офф. Правда, попала на Англию. На этом чемпионате пока отличный КПД у африканских команд. 9 из 10 вышли из группы. И тут самое время вспомнить ганского колдуна. Все, что говорил человек по имени Нана Кваку Бансам, пока сбывается. Пообещал заколдовать Гарри Кейна, тот не забил ворота Ганы. К следующему матчу Англии с Панамой сказал, что Кейн его друг, и он снимает свое проклятие. И тоже сработало. 2-0. Гарри отметился голом, 11-м на чемпионатах мира и превзошел достижение своего тезки Линкера. Теперь же ганский колдун грозит Аргентине неудачей в матче с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф. Мужчина проявляет себя на турнире и как неплохой маркетолог. маркетолог, оставляя контакты всем желающим опробовать его черную магию в деле. Посмотрим, как будет дальше. Кстати, он пообещал и вернуть Россию на международную арену. Что касается сборной Ганы, то она уступила Хорватии 1-2, но все равно вышла в плей-офф и попала на Колумбию. В других парах 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия с Японией, Германия с Парагваем, Нидерланды с Марокко, Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией, Франция со Швецией, Мексике будет противостоять Эквадор, Бельгия сразится с Сенегалом, США с Боснией, а Австралия с Египтом. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Матчи плей-офф на чемпионате мира стартуют уже в воскресенье вечером. Игра ЮАР-Канада начнется в 10 вечера по Москве.
1: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
18: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
1: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Классики в праве. Цена свободы.
19: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
20: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игр и пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организатором разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
1: Классики в праве на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
0: Сухо и солнечно сегодня в столице, 19 градусов прямо сейчас. Максимум сегодня плюс 23. Примерно такая же погода на понедельник стоит. Плюс 23 градуса, возможен местами небольшой дождь. Со вторника жара плюс 28-29 градусов. 11-16 в Москве. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу гражданства за инвестиции иностранцам. Могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или покупку государственных облигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, то Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение? комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
3: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственная программа, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз и его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплаенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
0: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Но внутри самой Аргентины идея золотых паспортов вызывает вопросы. Тем более, что получить гражданство здесь можно и сейчас, хотя с прошлого года сделать это стало сложнее, продолжает житель Аргентины Игорь.
21: Паспорт получить сейчас нужно безвылазно, буквально из страны, не выезжая ни на день, ни на секунду, прожить 2 года. Только после этого можно подаваться на гражданство. И период ожидания примерно от 1 года минимум. Однако сказать, что нужна какая-то срочная мера по привлечению инвестиций от физических лиц, нельзя. Например, инфляция, она снижается планомерно, инвестиции, они растут. Что не новость экономическая, так это про то, как какая-то страна или какой-то бизнес крупный вложил сотни миллионов долларов в аргентинскую экономику. Аргентина на данный момент предлагает довольно неплохие опции для ведения бизнеса. И я не думаю, что гражданство за инвестиции может как-то улучшить или увеличить, скажем так, поток бизнесменов, которые переезжают в страну. Поскольку, наоборот, такого рода программы чаще всего подрывают доверие страны. В стране довольно напряженные отношения между двумя политическими фракциями. Это киршнеристы, которые лево настроены, и праволибералы во главе с Хавьером Милеем. И огромное количество людей, если не 40%, так и больше, категорически против любых таких программ по продаже гражданства или привлечению инвестиций, несмотря ни на что. Аргентина уже становится объектом нападок со стороны международных финансовых организаций за тотальную дерегуляцию экономики. Это абсолютно большой red flag для государств-партнеров, особенно для США, учитывая, что Аргентина проводит активные переговоры по возобновлению безвизового режима с США.
0: Житель Аргентины Игорь. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировую топ-15 по свободе передвижения, открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году в стране предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. 500 баллов на ЕГЭ. Впервые в истории Екатерина Малкова, выпускница Московской школы номер 1409, установила рекорд. За все 5 экзаменов она набрала по 100 баллов. Это впервые за все 25 лет проведения экзамена. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Доступ к передовой и модели Mitas 5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут теперь некоторые американские организации, правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Тему продолжит Михаил Задорожный.
4: Выход Mitas 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те две недели, когда Mitas 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустил конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
5: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с Anthropic, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
4: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mitas 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
22: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуют сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
4: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
23: Сложно сказать, это все равно еще случай единичный, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
4: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 и другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
24: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
25: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
26: Для любой задачи. Срочной. Сложной.
2: необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
6: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
10: Канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Business FM. Новости. Коротко.
27: 11 часов 28 минут в Москве, в студии Олеся Потапова. В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность. Ночью в Славянске на Кубани упали обломки беспилотника. Погиб человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ. Повреждена линия электропередачи и газовая труба. В воздушном пространстве Кувейта перехвачены две иностранные баллистические ракеты. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было, сообщили в Минобороны Эмирата. Ранее представители КСИР заявляли, что ответят на американские удары по иранским объектам в Ормузском проливе и не исключили нанесение ударов по объектам вооруженных сил США в Кувейте и Бахрейне. Позже в КСИР подтвердили, что была атакована база в Кувейте и база 5-го флота. Лотовыми США в Бахрейнском порту Салман. Следующая индексация материнского капитала и других социальных пособий в России произойдет 1 февраля будущего года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, пока сложно сказать, насколько именно вырастет мат-капитал. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Полигоны закрываются, перевозчики мусора теперь не могут исполнять контракты. По крайней мере, в нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно. Что говорит об этом Минэкологии? Список профессий для работы иностранцев вне квот может пересмотреть Госдума. Основные опасения в сфере здравоохранения. Там почти половина специальностей с исключениями для трудовых мигрантов. Почему именно там и что сейчас с кадрами в медицине? Программы праворульного вождения могут появиться в российских автошколах. Как пишут СМИ, власти сейчас изучают, насколько это целесообразно. Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. Там их доля составляет более 70%. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Площадки, как выяснилось, не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты, а мы узнали причины закрытия. У Минэкологии Московской области продолжит Евгений Перельчук.
26: «Бизнес говорит».
7: В нашу редакцию обратился анонимный перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
12: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев на одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? Они ни за что боролись, то и имеют.
7: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
13: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе это давно уже. Попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет этой возможности удовлетворить массовый такой спрос.
7: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
14: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум, пыль. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли либо ограничили, потому что на них выявлены серьезные нарушения по категориям отходов. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокуратурой. прокурором и с правоохранительными органами.
7: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, представитель первичной профсоюзной организации действия в Петербурге Григорий Бобинов.
3: Основная ситуация — это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заплатить. Большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших поликлиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
15: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной.
3: Некоторые. Есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
15: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
3: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Но, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало.
0: Григорий Бобинов, врач скорой помощи, однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов, эксперты все-таки не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
16: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом, но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна, но даже если она и произойдет, то существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
15: А какие страны прежде всего это?
16: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
15: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
16: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения.
0: Давид Мелик-Гусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов на перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке ранее сократили почти в 10 раз, более чем с 200 до 29 специальностей. В эти дни в России проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес-ФМ, как прошли их выпускные вечера и есть ли что вспомнить.
17: Выпускник 1970 года, председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
18: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты, и скручивали провода провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
17: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
1: Я без трепета вспоминаю свой выпускной, может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года, мы уехали из Грозного, и в 96-м

0: Классники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
1: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
2: Были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам. Белые ночи в Питере, очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
3: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей, перенос центральных праздников на новые технологические локации, например, на одну из интерактивных площадок ВДНХ. Искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавал их виртуальные образы выбранной профессии.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
7: Как-то начал ездить в командировки. Вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайв-центр держится на мне.
4: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в культуре встречи и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в культуре встречи приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а вечернем предложении – севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: 11:47 в Москве. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагентов. Минкультура республики представила список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии не запретили, но Минкультура предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд

0: страну, потенциально может быть запрещен. Валерий Убадуев продолжит.
1: Итоги недели.
2: Всего в молдавском черном списке 28 артистов. Причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева. Так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботиной, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
3: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
2: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно, за объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
4: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры. Но не существенно.
2: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Газ вместо бензина, переоборудование автомобилей на ГПО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Подробнее Наталья Воробьева.
1: Итоги недели.
5: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
6: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
7: А оборудование подорожало?
6: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
7: А газ сейчас, цена выросла?
6: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, no-name, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
7: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
6: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
5: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
8: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
9: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
8: Да.
9: Внешне все это дело как выглядит?
8: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
9: Опасно вообще это?
8: Только машин ездит. И если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
5: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
10: Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще и не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
5: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании «Дом.РФ. Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1 час 50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее, но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Business FM. Новости. Коротко.
12: В Москве без двух минут полдень. В студии Олеси Потапова. Разрыв сложившихся связей с Россией повлечет тяжелые последствия для простых граждан Армении, заявил замглавы Совбеза, председатель Единой России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против России, заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана. Россия будет судить об истинных намерениях власти Армении по их реальным поступкам, сказал Медведев. Мэр Энергодара Максим Пухов опроверг информацию об эвакуации жителей с 1 июля. Он заявил о провокации ВСУ, которые транслировали ночью ложную информацию. По словам Пухова, никакой эвакуации не ведется. Это циничная уловка, чтобы вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским, сообщил он. Мэр призвал жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике, доверять только информации от официальных источников. Движение трамваев полностью остановилось в немецком Лейпциге из-за повреждений рельсов на фоне экстремальной жары. Немецкая метеослужба зафиксировала новый абсолютный температурный рекорд в Германии – +41,5 градуса по Цельсию. Экстремально высокие температуры привели к тому, что расплавленный герметик, который используется при укладке асфальта, затек непосредственно в рельсовые пути. В таких условиях обеспечение безопасности пассажиров стало невозможным, сообщили городские власти. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Мирная сделка под угрозой. США вновь нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. По данным КСИР, были атакованы 5 береговых постов. Тегеран уже заявляет, что это ставит под угрозу дипломатический процесс и в ответ ударил по базам в Бахрейне. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенные в черный список США, как пишет Financial Times. Таким образом, Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза. Из-за этого Apple подняла стоимость своих устройств. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Александр Вучич объявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии, предстоящих досрочных выборах. Выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге «Сербия – одна семья» у здания парламента в Белграде, Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку, хотя его полномочия истекают только весной 27 года. «Мне говорили, что я никогда не уйду с поста, но ничего не длится вечно. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», — заявил сербский лидер. Он не уточнил, когда в стране пройдут досрочные выборы, и парламентские и президентские выборы ожидается, что они состоятся уже осенью. Ранее Вучич уже заявлял, что он может подать в отставку с поста президента Сербии и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. С осени 24 года в Сербии серьезный политический кризис после трагедии в Нови Саде, где из-за обрушения входа в железнодорожный вокзал погибли 16 человек. В стране прошли массовые демонстрации против коррупции и с требованием отставки Вучича. Кто может прийти вместо него, комментирует адвокат автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
13: Заявление о досрочной отставке прозвучало на фоне требования досрочных парламентских выборов. Его почти год назад выдвинули студенты и сочувствующие им граждане. Кто будет кандидатом на президентских выборах от СНС и ее коалиционных партнеров, пока что неизвестно. Сам Вучич ни одного имени публично не называл. В прессе обсуждают варианты бывшего лидера партии и бывшего президента Томислава Николича, с которого, как пишет эта самая оппозиционная пресса, Вучич не так давно стряхнул пыль. Председатель Конституционного суда Владан Петров заявлял, что с ним говорили на эту тему. Упоминается имя Ивицы Дачича, сейчас министра внутренних дел. В свое время он уже занимал пост премьер-министра, но, правда, у Дачича в последнее время очень серьезные проблемы со здоровьем, и в феврале он лежал в больнице. Судя по тому, что президент также сказал, что он оповестил председателя партии СНС Милоша Вучевича и своих однопартийцев, что готов идти на парламентские выборы с ним, и что спикерка парламента все от той же партии СНС Анна Барнабич говорила, что партия обратится к Вучичу с просьбой занять пост премьер-министра, никак нельзя исключать вариант, что при победе партии он его действительно займет. Сегодня были опубликованы последние исследования общественного мнения. Агентство «Фактор Плюс» утверждает, что сейчас СНС набирает 47,1%, а студенты, основная противополитическая сила, 30,7%. Оппозиции в большинстве своем не дотягивают даже до избирательного порога. Студенты, кстати, заявили, что на президентских выборах они тоже выдвинут своего кандидата, что с оппозицией на выборы не пойдут ни в коем случае, как изначально и заявляли. Имя своего кандидата они не называют. В частности, для того, чтобы не оказывалось на потенциальных кандидатов никакое внешнее давление.
0: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Вучич стал президентом в мае 2017 года, в 2022 был переизбран на второй срок. По сербской конституции нельзя быть президентом больше двух сроков. США и Иран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. Вашингтон атаковал несколько иранских целей в Ормузском проливе. Ксир ответил ударами по базам в Бахрейне. Из-за этих ударов Бахрейн уже запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенной в черный список, пишет об этом Financial Times со ссылкой на источники. Производитель айфонов хочет, чтобы администрация Трампа одобрила закупки микросхему компании CXMT. Тем самым Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза. Из-за дефицита комплектующих Apple поднял стоимость своих устройств накануне на 15-25%.
14: Подробности.
15: Apple не запрещено приобретать продукцию CXMT. Однако Пентагон внес компанию в черный список из-за предполагаемых связей с армией Китая. Переговоры идут уже больше месяца, но гарантий успеха нет. Ранее администрация Трампа уже приостанавливала санкции против CXMT ради торгового перемирия с Китаем. Однако Конгресс настроен жестко. Республиканцы называют потенциальную сделку игрой с огнем и предупреждают о росте зависимости от Китая. В 2022 году Apple уже пыталась закупить чип у другого китайского производителя – YMTC. Тоже включен в черный список Пентагона. Тогда это вызвало скандал. Сейчас ситуация повторяется. Хотя, как подчеркивает Financial Times, рынок памяти по-прежнему контролирует всего три компании – Micron, Samsung и SK Hynix.
0: Газета напоминает, что Apple после того, как резко подняла стоимость на MacBook и iPad, столкнулась с последствиями. Рыночная капитализация компании рухнула на 263 миллиарда долларов. Это одно из рекордных однодневных падений. За руль по-японски в российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщил ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько вообще такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. А больше всего таких машин на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и в Магадане. Их доля превышает 70%. Местным водителям рекомендуют ставить на праворукие авто зеркала-перископы или камеры для безопасного обгона. Комментирует писатель общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенясь.
14: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
16: Это может снизить аварийность?
14: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысить безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше. Существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
16: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульную?
14: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
16: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
14: Да.
16: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
14: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
16: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
14: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
0: Дмитрий Пенясь, Общество защиты автомобилистов Приморского края. По России праворульных машин над всего автопарка 8%, от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже 1%. Там необходимости в обучении нет. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился групповой этап. В заключительных матчах третьего тура определились последние участники плей-офф. Теперь известны все 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: В последних матчах групповой стадии сенсации не произошло. Лео Месси, 39-летний капитан сборной Аргентины, буднично забил свой 6-й гол на этом чемпионате и 19-й в общей сложности на мундиалях. Время над этим гением не властно. 3-1 Аргентина пока не теряет очков на нынешнем мундиале. В параллельном матче группы J Алжир-Австрия случился один любопытный эпизод. Эта игра завершилась со счетом 3-3, и один из мячей был забит после отскока от углового флажка. Алжирец Рафик Бельгали воспользовался этим оригинальным пасом и подарком судьбы, подхватил отскочивший мяч и забил гол, который стал в итоге решающим и вывел африканскую команду в 1/16 финала. По правилам все честно. Мяч, который отскакивает от углового флажка, считается остающимся в игре. Если бы Алжир проиграл, то в плей-офф пробилась бы сборная Ирана. Но на этом турнире все против нее, начиная от дискриминации по политическим мотивам и заканчивая сантиметровыми офсайдами, угловыми флажками и прочими чисто футбольными моментами. Алжирцы же в плей-офф сыграют со Швейцарией. Сборные Колумбии и Португалии голов не забили. Криштиану Роналду и его партнеры снова сами создали себе проблемы. В первом раунде плей-офф они попали на Хорватию. А если пройдут ее, то выходят на победителя пары Испания-Австрия. А в другой встрече группы K сборная Демократической Республики Конго одержала волевую победу над Узбекистаном 3-1 и впервые в истории пробилась в плей-офф. Правда, попала на Англию. На этом чемпионате пока отличный КПД у африканских команд. 9 из 10 вышли из группы. И тут самое время вспомнить ганского колдуна. Все, что говорил человек по имени Нана Кваку Бансам, пока сбывается. Пообещал заколдовать Гарри Кейна, тот не забил ворота Ганы. К следующему матчу Англии с Панамой сказал, что Кейн его друг, и он снимает свое проклятие. И тоже сработало. 2-0. Гарри отметился голом, 11-м на чемпионатах мира и превзошел достижение своего тезки Линкера. Теперь же ганский колдун грозит Аргентине неудачей в матче с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф. Мужчина проявляет себя на турнире и как неплохой маркетолог, оставляя контакты всем желающим опробовать его черную магию в деле. Посмотрим, как будет дальше. Кстати, он пообещал и вернуть Россию на международную арену. Что касается сборной Ганы, то она уступила Хорватии 1-2, но все равно вышла в плей-офф и попала на Колумбию. В других парах 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия с Японией, Германия с Парагваем, Нидерланды с Марокко, Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией, Франция со Швецией, Мексике будет противостоять Эквадор, Бельгия сразится с Сенегалом, США с Боснией, а Австралия с Египтом. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Матчи плей-офф на чемпионате мира стартуют уже сегодня вечером. Игра ЮАР Канады начнется в 10 вечера по Москве.
1: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
18: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
1: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам. Однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен.
5: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
21: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
7: А оборудование подорожало?
21: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
7: А газ сейчас цена выросла?
21: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
7: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
21: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
5: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
22: 4 цилиндра или 6?
9: 4.
22: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
9: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
22: Да.
9: Внешне все это дело как выглядит?
22: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
9: Опасно вообще это?
22: Только машин ездит. И если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
5: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
2: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
5: Очевидное преимущество газа над бензином. Он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. А его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Интервью на Business FM. Для слушателей старше
20: 12 лет. Стык нынешних весны и лет ознаменовался сразу двумя событиями в жизни общественного речного транспорта республики. Я напомню, что теперь по воде можно добраться из Казани до набережных Челнов. С 1 мая был запущен рейс, некогда существовавший в Татарстане. А в июне стартовал маршрут до Камского устья. О деталях мы поговорим с генеральным директором АО «Флот Республики Татарстан» Романом Лизалиным и председателем Госкомитета Татарстана по туризму Сергеем Ивановым. Главное событие месяца, то есть запущен еще один маршрут до Камского устья. Вот теперь давайте поговорим об этом. Расскажите о нем, почему туда, сколько времени идти, какая цена.
3: Действительно, это тоже для нас огромное событие. Спасибо огромное за поддержку. Нам удалось взять в этом году на свой баланс причал Камское устье. Кстати говоря, вот, ну, по порядку 15 лет на регулярной основе туда уже не ходили суда. Это тоже действительно для нас очень большое событие. И в этом году нами запланировано более 500 остановок. Причем мы туда, значит, во все наши даже вот, ну, метеоры, которые двигаются по маршруту Казань, там, Катюши, Казань, Болгары, ну, или другие, там, тоже направления в Челны, они все у нас сейчас на регулярной основе заходят. То есть здесь вариация остановки, прибытия в Камское устье и оттуда добраться снова в Казань – масса, колоссальная масса, прям действительно. Ну, и кроме этого, мы еще дополнительно запустили отдельное судно, «Восход» у нас сейчас ходит, Казань, Камское устье и Казань. Тут как раз вот туристический продукт, когда можно на нем уехать, добраться до Камского устья, там совершить какую-то экскурсию и так далее, и на этом же судне вернуться обратно. Это очень удобно. Видим, вот на сегодняшний день я знаю, что у нас уже не хватает пассажиров на это небольшое судно 74 места, теплохода «Восход».
4: То есть не хватает места, да? Или не хватает пассажиров?
3: Места не хватает.
4: Вот вы говорите, не хватает пассажиров. Не хватает мест для пассажиров.
3: Мест не хватает в Камской устье, и со следующей недели наверняка нам придется ставить туда большой метеор. А если уж мы сейчас говорим про Свияжск, то у нас туда ходит на регулярной основе новый метеор первого поколения, но уже современные наши метеоры. Михаил Девитаев на регулярной основе ходит в Свияжск. Помимо этого еще и другой. То есть вот эти направления Казань-Камское устье, Казань-Свияжск, они на сегодняшний день так востребованы, что у нас, ну, реально просто мест не хватает. Вот, ну, уже раскупают за несколько дней. Это здорово, не может не радовать. Но то, как мы все-таки, как я уже говорил о том, что мы запустили еще промежуточные остановки, то есть те там, кто Болгары могут сойти и так далее, то это немножко мы тут разгрузили наши основные вот эти вот метеоры. Стоимость билета при этом составляет на сегодняшний день 800 рублей, в пути около полутора часов. Но опять-таки, давайте не будем забывать, что если на машине добраться до Камской области из Казани, с учетом пробок, бывает там по 3 еще и больше часа. Здесь ты приезжаешь в речной порт, отличная логистика, здесь тебе все виды транспорта, трамвай, троллейбус, автобус и так далее. Ты садишься спокойненько и прибываешь, по сути, также в центр Камского устья. Подняться в гору. Замечательная альтернатива тому же автобусному транспорту. Да?
20: Угу. Сергей Евгеньевич, а кому интересно Камское устье?
4: Всем интересно.
20: Ну, смотрите, давайте, мы сейчас говорили про туристов. Понятно, туристы — это одна категория. Кто еще туда ездит?
4: Роман Евгеньевич... Да, Роман Евгеньевич, я думаю, что рейс на Камское устье минимум на 50%, а может быть и больше, будут занят именно туристами. Ну, туристами, татарстанцами, казанцами, безусловно, и теми, кто приезжает к нам в республику. Не секрет, Камское устье имеет, несмотря на то, что нет там, может быть, каких-то глобальных исторических памятников или каких-то суперобъектов, оно очень-очень популярно за счет своей уникальной природы. Это гора Лабач, да, это красота, это встреча Волги и Камы, это Юрийские пещеры, это гипсовые штольни, это виноградники, куда и так каждые выходные приезжает большое количество автобусов. Вот сейчас, я думаю, что многие будут выбирать между автобусом и скоростным водным транспортом. Скоростной водный транспорт — это просто намного-намного приятнее. Плюс, конечно же, это и там есть отели, там есть и средства размещения, и гостиницы, и рыболовные базы, и есть что просто посмотреть, находясь на территории Камского устья. Там же и Волжская тропа, вы знаете, у нас проходит, да, соответственно, люди могут, например, начать свой путь с какого-нибудь населенного пункта, ну, типа Кызылбайрака, доехав туда на пригородном водном транспорте, дойти пешком до Камского устья, есть и такие группы, и обратно вернуться уже на Метеоре. Или переночевать в Камском устье и на следующий день вернуться на Метеоре. Вариантов получается масса. И поток огромный. Я за Камское устье, честно, вообще не переживаю. Вот как сказал Роман Евгеньевич, туда не хватает мест уже.
20: Ну что ж, большое вам спасибо за прекрасный рассказ. Два совершенно великолепных, нужных и прекрасных маршрута открылось у нас в Казани, в Татарстане. Я напомню, что мы об этом говорили в студии «Бизнес ФМ» с председателем Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым и генеральным директором акционерного общества «Флот Республики Татарстан» Романом Лизалиным.
1: Интервью на «Бизнес ФМ». Вакансия для ИИ. Дубляж — это та сфера, где искусственный интеллект все плотнее конкурирует с человеком. И с экономической точки зрения люди проигрывают. Чтобы превратить 500 страниц текста в аудиокнигу, им надо потратить несколько суток. Плюс расходы на аренду студии, работу актера, дубляжа и звукорежиссера. Машины же справятся с этой задачей всего за час. И книгу по какой-нибудь технической тематике она прочтет не хуже профессионального актера. Так называемый рободубляж набирает популярность и в сериалах. Ведь перевести каждый новый сезон надо как можно быстрее, опередив многочисленные пиратские студии. Нейросети уже научились копировать тембр артистов, а с помощью технологии Deepfake даже менять движение губ, из-за чего создается ощущение, что любимые герои иностранного сериала говорят на твоем родном языке. Вакансия для ИИ на Business FM.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Старший сын типографа Карл Бедекер с детства был посвящен в секреты книготорговли. Когда в 1827 году в городе Коблинце он купил книжный магазин вместе с недвижимостью от первого владельца, к Бедекеру перешло право на издание краеведческого сочинения по Рейнской области. Карл сам переработал его и издал в 1839 году. В последующие годы он выпустил и продал множество путеводителей и по другим странам и областям. И каждый раз эти издания пользовались неизменным спросом. Причем это были не просто описания достопримечательностей и рекомендации для туристов, а настоящие научно-популярные труды, к созданию которых привлекались историки, археологи, даже этнологи. Путеводитель Бедекера по Египту и Судану, например, пользуется спросом до сих пор, и не только как предмет коллекционирования, но и как краткий курс древнеегипетской истории. А в некоторых странах любые путеводители называют Бедекерами. Говорящие фамилии.
8: на Бизнес ФМ.
0: Не чиновника.
8: Бизнес ФМ. Вы хотите знать все. Бизнес ФМ. Контекст.
10: 9 июля, театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира, приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+.
8: Однажды летом.
11: С древнейших времен людей тянуло путешествовать в поисках лучшей жизни или по торговым делам, на учебу или чтобы совершить паломничество, а чаще всего из любопытства. Любое путешествие было авантюрой. Безопасность, ночлег, пропитание, медпомощь – вопросы, которые вставали перед путешественниками ежедневно. Первым, кто превратил организацию путешествий в профессию, а потом в бизнес, стал англичанин Томас Кук. Ярый противник пьянства, он устроил показательное путешествие членов общества трезвости из разных родного Дербишира в соседний городок по железной дороге. В 1841 году он открыл первое в мире туристическое агентство. Создал множество маршрутов по Европе и Америке. С тех пор все меньше людей планировали поездки самостоятельно, обращаясь к услугам профессионалов.
8: Однажды летом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 12:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Автобусный парк сгорел в Скадовске Херсонской области в результате удара ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальда. Это порядка 40 автобусов, из них 14 школьных. Это техника, которая должна была возить детей на занятия жителей муниципалитетов по регулярным маршрутам, написал он. Информация о пострадавших не приводится. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал азиатское турне. Он посетит 3 страны Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает про президентский телеграм-канал Полпирова. Какие именно государства посетит Лукашенко, не уточняется. В воздушном пространстве Кувейта перехвачены 2 иностранные баллистические ракеты. В результате инцидента пострадавших нет, материального ущерба не зафиксировано, сообщили в Минобороны Эмирата. Ранее представители КСИР заявили, что ответят на американские удары по иранским объектам в Ормузском проливе и не исключили нанесение ударов по объектам ВС США в Кувейте и Бахрейне. Позже в КСИР подтвердили, что была атакована база Аль-Салем в Кувейте и база 5-го флота ВМС США в Бахрейнском порту Салман. Россиянки потратят на красоту в среднем 10 500 рублей этим летом. Об этом говорится в исследовании сервисов Авито. Доля тех, кто готов потратить на салоны красоты частных мастеров до 30 000 рублей, составляет 22%. Согласно опросу, летом российские женщины чаще задумываются о комплексном уходе за собой. Речь идет в том числе о фитнесе, спорте или зарядке. Жительницы городов-миллионников планируют сменить стиль одежды. При этом самый востребованный сезон услугой становится стрижка. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 12:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В поисках бензина россияне массово переходят на мобильные сервисы, которые позволяют проверить наличие топлива. Это Яндекс.Заправки. Топливо в городе Альфа-выгодно. Насколько они полезны на практике, разбираемся. Полигоны закрываются, перевозчики мусора теперь не могут исполнять контракты. По крайней мере, в нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно. Что об этом говорит Минэкология? Программы праворульного вождения могут появиться в российских автошколах. Как пишет ТАСС, власти сейчас изучают, насколько это целесообразно. Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. Там их доля составляет более 70%. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как найти заправку с бензином? Слушатели «Бизнес FM» делятся своим опытом использования мобильных сервисов в поисках топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе Альфа выгодно. Насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Макси, что из этого вышло. Наталья Воробьева с подробностями.
13: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
15: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
13: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
16: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
13: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
23: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются, какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
13: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
24: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
13: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес FM.
0: С начала июня некоторые граждане нерезиденты, у которых есть счета в российских банках, столкнулись с ограничениями на распоряжение средствами на счетах и депозитах. Об этом пишет РБК. Заморозка вкладов затронула граждан недружественных России государств позже. Подробности сейчас в другой теме. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом Business FM заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда их девать. Они попросили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. А мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области, продолжит Евгений Прильчук.
7: «Бизнес говорит».
14: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
17: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Все их региональные операторы. Это их проблемы, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
14: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
18: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему, потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
14: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
2: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, приводят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что

0: предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
4: Классики в праве. Право на будущие шедевры.
5: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
4: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
5: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
4: Классики в праве на Business FM.
6: 12:47 в Москве. Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием, а в 17 субъектах иностранные специалисты работали вообще без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, председатель первичной профсоюзной организации «Действия» в Санкт-Петербурге Григорий Бобинов.
7: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять. Большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших клиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
8: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной? Некоторые.
7: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
8: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
7: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационное отделение даже

0: в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало.
1: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
3: А какие страны прежде всего это?
2: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
3: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
2: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения.
1: Давид Мелик-Гусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов, а перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, более чем с 200 до 29 специальностей. В России в эти дни проходят выпускные у школьников. Мы спросили постоянных спикеров бизнеса ФМ, как прошли их выпускные вечера и есть ли что вспомнить.
4: Выпускник 1970 года, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
5: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
4: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
6: Я без трепета вспоминаю свой выпускной, может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года, мы уехали из Грозного, и в 96-м году было сложно найти платье, как и большинство девочек. Мы ездили с мамой на Черкизовский рынок, на Лужники. В Лужниках мы купили мне нечто похожее на выпускное платье, но сейчас я, когда смотрю свои фотографии с выпускного, это скорее похоже на свадебное платье, просто длиною по колено. И на голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы. Особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
4: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
7: Были в ресторане у нас были всякие конкурсы, было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам. Белые ночи в Питере, очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса. И прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает. И это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
1: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей, перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одну из интерактивных площадок ВДНХ искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавал их виртуальные образы выбранной профессии.
8: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Между делом с Кирой Альтман.
9: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случится. Вот мне очень нравится это выражение, забирай его себе.
10: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. С крайней формы вот этой части, я сейчас говорю о партите до минорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да. Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получалось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани, и вот так вот аккуратненько идешь.
9: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
11: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
8: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM.
12: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности? В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 12 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Правительство Бахрейна призвало к международным действиям для прекращения иранских ударов по странам региона. Заявление прозвучало после воскресной атаки со стороны Ирана. Власти Бахрейна сообщали о перехвате ракет и беспилотников, запущенных из Ирана по их территории после атак США накануне по Ирану. Сербия восстановит службу по призыву. С марта будущего года заявил президент республики Александр Вучич. Он заявил, что сербская армия становится сильнее, а с марта государство ведет короткую срочную службу 75 дней. В Приморском крае продолжаются поиски вертолета «Робинсон», пропавшего неделю назад. Плохие погодные условия мешают привлекать воздушные суда к спасательной операции, сообщили в МЧС. Сейчас поиски идут в 18 километрах северо-западнее населенного пункта Светлое. Вертолет «Робинсон» авиакомпании «Гранат» совершал внутренний рейс между поселками. На борту находились два человека. Пилот и наблюдатель. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Движение трамваев полностью остановилось в немецком Лейпциге из-за повреждений рельсов на фоне экстремальной жары. Немецкая метеослужба зафиксировала новый абсолютный температурный рекорд в Германии – 41,5 градус по Цельсию. Экстремально высокие температуры привели к тому, что расплавленный герметик, который используется при укладке асфальта, затек непосредственно в рельсовые пути. В таких условиях обеспечение безопасности пассажирам стало невозможным, сообщили городские власти. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Аномальная жара в Калининграде сегодня. Там 36 градусов. Власти ввели режим повышенной готовности. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, подробнее через минуту. Apple пытается купить чипы у китайских компаний, внесенные в черный список США. Как пишет Financial Times, таким образом компания хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли вчетверо. Из-за этого Apple подняла стоимость своих устройств накануне. Мирная сделка под угрозой. США и Иран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. Вашингтон атаковал несколько иранских целей в Ормузском проливе. КСИР ответил ударами по базам в Бахрейне. Из-за этих ударов Бахрейн запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Эти и другие темы в нашем эфире. Калининград переживает аномальную жару сегодня в области. До 36 градусов из-за экстремальной погоды. Власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске Калининградской области.
14: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий, там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
1: Ольга Шипша. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенной в черный список, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Производитель айфонов хочет, чтобы администрация Трампа одобрила закупки микросхему компании SXMT. Тем самым Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза. Из-за дефицита комплектующих Apple подняла стоимость своих устройств на 15-20%.
15: Подробности.
16: Apple не запрещено приобретать продукцию CXMT. Однако Пентагон внес компанию в черный список из-за предполагаемых связей с армией Китая. Переговоры идут уже больше месяца, но гарантии успеха нет. Ранее администрация Трампа уже приостанавливала санкции против CXMT ради торгового перемирия с Китаем. Однако Конгресс настроен жестко. Республиканцы называют потенциальную сделку игрой с огнем и предупреждают о росте зависимости от Китая. В 2022 году Apple уже пыталась закупить чип у другого китайского производителя – YMTC, тоже включенного в черный список Пентагона. Тогда это вызвало скандал. Сейчас ситуация повторяется. Хотя, как подчеркивает Financial Times, рынок памяти по-прежнему контролирует всего 3 компании – Micron, Samsung и SK Hynix.
1: Газета напоминает, что Apple после того, как резко подняла стоимость на MacBook и iPad, столкнулись с последствиями. Рыночная капитализация компании рухнула на $263 миллиарда, и это одно из рекордных однодневных падений. За руль по-японски в российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщает ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы вообще будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. А больше всего таких машин на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и в Магадане. Их доля превышает 70%. Местным водителям рекомендуют ставить на праворукие авто зеркала, перископы или камеры для безопасного обгона. Комментирует представитель общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенец.
17: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
18: Это может снизить аварийность?
17: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысить безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше. Существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
18: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульные?
17: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
18: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
17: Да.
18: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
17: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
18: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
17: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
1: Дмитрий Пенясь, Общество защиты автомобилистов Приморского края. Если необходимость в праворульном обучении, вообще не появятся ли ограничения для водителей, подразумевающие, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
19: Вопрос открыт, потому что разводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные. Не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на леворукий автомобиль. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водитель проходил обучение на автомобилях, которые имеют правый руль. И все-таки надо исключить исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
18: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
19: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
18: Если это касается исключительно обучения, прав не касается, это будет пользоваться популярностью у водителей?
19: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
18: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
19: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные, как на закрытых площадках, обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов либо устройств необходимо приобрести будет, но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
18: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
19: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения, никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще в принципе по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
1: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин над всего автопарка 8% от вторичного рынка, чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже 1%, там необходимости в обучении нет. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. На чемпионате мира по футболу Северной Америки завершился групповой этап. В заключительных матчах третьего тура определились последние участники плей-офф. Теперь известны все 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В последних матчах групповой стадии сенсации не произошло. Лео Месси, 39-летний капитан сборной Аргентины, буднично забил свой 6-й гол на этом чемпионате и 19-й в общей сложности на мундиалях. Время над этим гением не властно. 3-1 Аргентина пока не теряет очков на нынешнем мундиале. В параллельном матче группы J Алжир-Австрия случился один любопытный эпизод. Эта игра завершилась со счетом 3-3, и один из мячей был забит после отскока от углового флажка. Алжирец Рафик Бельгали воспользовался этим оригинальным пасом и подарком судьбы, подхватил отскочивший мяч и забил гол, который стал в итоге решающим и вывел африканскую команду в 1/16 финала. По правилам все честно. Мяч, который отскакивает от углового флажка, считается остающимся в игре. Если бы Алжир проиграл, то в плей-офф пробилась бы сборная Ирана. Но на этом турнире все против нее, начиная от дискриминации по политическим мотивам и заканчивая сантиметровыми офсайдами, угловыми флажками и прочими чисто футбольными моментами. Алжирцы же в плей-офф сыграют со Швейцарией. Сборные Колумбии и Португалии голов не забили. Криштиану Роналду и его партнеры снова сами создали себе проблемы. В первом раунде плей-офф они попали на Хорватию. А если пройдут ее, то выходят на победителя пары Испания-Австрия. А в другой встрече группы K сборная Демократической Республики Конго одержала волевую победу над Узбекистаном 3-1 и впервые в истории пробилась в плей-офф. Правда, попала на Англию. На этом чемпионате пока отличный КПД у африканских команд. 9 из 10 вышли из группы. И тут самое время вспомнить ганского колдуна. Все, что говорил человек по имени Нана Кваку Бансам, пока сбывается. Пообещал заколдовать Гарри Кейна, тот не забил ворота Ганы. К следующему матчу Англии с Панамой сказал, что Кейн его друг, и он снимает свое проклятие. И тоже сработало. 2-0. Гарри отметился голом, 11-м на чемпионатах мира и превзошел достижение своего тезки Линкера. Теперь же ганский колдун грозит Аргентине неудачей в матче с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф. Мужчина проявляет себя на турнире и как неплохой маркетолог, оставляя контакты всем желающим опробовать его черную магию в деле. Посмотрим, как будет дальше. Кстати, он пообещал и вернуть Россию на международную арену. Что касается сборной Ганы, то она уступила Хорватии 1-2, но все равно вышла в плей-офф и попала на Колумбию. В других парах 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия с Японией, Германия с Парагваем, Нидерланды с Марокко, Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией, Франция со Швецией, Мексике будет противостоять Эквадор, Бельгия сразится с Сенегалом, США с Боснией, а Австралия с Египтом. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Матчи плей-офф на чемпионате мира стартуют уже сегодня вечером. Игра ЮАР Канады начнется в 10 вечера по Москве.
8: Дело вкуса с Катей Калиной.
20: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы. Июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастро-дэнс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
1: 23 градуса. Прямо сейчас в столице. Сегодня воздух прогреется до 24. До конца дня осадков нам синоптики не обещают. Плюс 16 ночью. Завтра примерно такая же погода, только пройдет небольшой дождь. А вот со вторника 27, 28 и 30 градусов. 13.16 в Москве. Аргентина может начать выдавать золотые паспорта. По данным Financial Times, власти страны готовят программу гражданства за инвестиции. Иностранцам могут предложить получить аргентинский паспорт за безвозвратный взнос около 500 тысяч долларов или получить или покупку государственных облигаций примерно на миллион. Если проект утвердят, то Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции. Так Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь средства для обслуживания многомиллиардных долговых выплат. Зачем людям платить такие деньги и насколько вообще уникально это предложение, комментирует независимый миграционный эксперт Александр Захаров.
21: 99% программ натурализации приведут к появлению у заинтересованного лица налоговых обязательств. Здесь, в аргентинской программе, это исключается в связи с тем, что нет требования к проживанию. Единственной программой, которая тоже предъявляет небольшие сроки для проживания, для получения золотой визы, это сейчас Португалия, но интерес к ней упал в связи с тем, что там срок оседлости, вот минимальный ценз проживания, увеличен с 5 до 10 лет. Здесь, конечно же, россияне и, возможно, даже белорусы могут надеяться и рассчитывать, что данная программа позволит им участвовать. Практически вообще не осталось серьезных государств, которые подобные программы предлагают. Эта программа, ее живучесть будет зависеть, конечно же, от того, как ее оценят Соединенные Штаты и Европейский Союз, потому что как только такая программа появляется, Соединенные Штаты и Европейский Союз сразу высказываются негативно, потому что эта программа, по их мнению, позволяет открыть, так сказать, заднюю дверь для желающих сесть в последний вагон последнего поезда, да, чтобы чтобы присоединиться к их преимуществам и привилегиям. Аргентинский паспорт сейчас достаточно неплохо выглядит в свете того, что действительно многим карибским юрисдикциям закрывают без виз, даже Великобритания. Если мы говорим Европейский Союз, его действия, они действительно недавно, сравнительно год назад, приняли измененные правила для прекращения без виза, поэтому в свете того, что программа будет запущена, если достаточно скорое время, то первые, кто получит паспорта, они действительно смогут попользоваться активно теми преимуществами без визы европейского и банковского упрощенного комплайенса, который для многих держателей карибских паспортов и других государств третьих стран практически сейчас недоступен. Живучесть программы будет зависеть от соблюдения факторов, которые напрямую влияют на национальные интересы США и ЕС тоже. Но здесь нужно не забывать, все-таки Аргентина не является государством-членом ЕС, как является Мальта и как является Кипр, поэтому требований в рамках соблюдения первичного законодательства и требований ЕС к ней предъявляться не будет.
1: Александр Захаров, независимый миграционный эксперт. Но внутри самой Аргентины идея золотых паспортов вызывает вопросы. Тем более, что получить гражданство здесь можно и сейчас, хотя с прошлого года сделать это стало сложнее, продолжает житель Аргентины Игорь.
0: Паспорт получить сейчас нужно безвылазно, буквально из страны, не выезжая ни на день, ни на секунду, прожить 2 года. Только после этого можно подаваться на гражданство. И период ожидания примерно от 1 года минимум. Однако сказать, что нужна какая-то срочная мера по привлечению инвестиций от физических лиц, нельзя. Например, инфляция, она снижается планомерно, инвестиции, они растут. Что не новость экономическая, так это про то, как какая-то страна или какой-то бизнес крупный вложил сотни миллионов долларов в аргентинскую экономику. Аргентина на данный момент предлагает довольно неплохие опции для ведения бизнеса. И я не думаю, что гражданство за инвестиции может как-то улучшить или увеличить, скажем так, поток бизнесменов, которые переезжают в страну. Поскольку, наоборот, такого рода программы чаще всего подрывают доверие страны. В стране довольно напряженные отношения между двумя политическими фракциями. Это киршнеристы, которые лево настроены, и праволибералы во главе с Хавьером Милеем. И огромное количество людей, если не 40%, так и больше, категорически против любых таких программ по продаже гражданства или привлечению инвестиций, несмотря ни на что. Аргентина уже становится объектом нападок со стороны международных финансовых организаций за тотальную дерегуляцию экономики. Это абсолютно большой red flag для государств-партнеров, особенно для США, учитывая, что Аргентина проводит активные переговоры по возобновлению безвизового режима с США.
1: Житель Аргентины Игорь. По данным Henley Passport Index, аргентинский паспорт входит в мировую топ-15 по свободе передвижения, открывает доступ почти к 170 странам и территориям. Это лучший показатель среди действующих программ инвестиционного гражданства. Именно на эту привлекательность и рассчитывают власти страны. Только в 2027 году в стране предстоят выплаты примерно на 23 миллиарда долларов. 500 баллов на ЕГЭ впервые в истории. Екатерина Малкова, выпускница Московской школы номер 1409, установила рекорд. За все 5 экзаменов она набрала по 100 баллов. Это впервые за все 25 лет проведения экзамена. Позже подробности, сейчас к другой теме. Доступ к передовой и модели Mitas 5 снова открыт, правда, лишь частично. Пользоваться ею могут теперь некоторые американские организации, правительственные агентства. Ранее власти США закрыли доступ к последним разработкам Anthropic в области искусственного интеллекта по соображениям безопасности. Тему продолжит Михаил Задорожный.
3: Выход Mitas 5, которая, по сообщениям разработчиков, способна находить ранее неизвестные дыры в IT-системах, перезапустил дискуссию о том, какие риски несут передовые ИИ-модели. Американские власти решили, что риски настолько высокие, что доступ к новейшим разработкам Anthropic надо закрыть, в том числе и для иностранных сотрудников самой компании. В итоге Anthropic закрыл доступ вообще всем. Теперь, по сведениям издания Semaphore, власти США открыли доступ к этой модели более чем 100 американским организациям. Каким именно, неизвестно. Что произошло за те 2 недели, когда Mitas 5 была недоступна, остается только гадать. Кстати, на днях OpenAI выпустила конкурента новейшим моделям Anthropic, версию GPT-4.6. Она пока тоже тоже в ограниченном доступе. По заявлению компании, администрация Трампа попросила OpenAI дать доступ к новой модели только узкому кругу связанных с правительством пользователей для предварительного тестирования. Есть мнение, что все эти ограничения не только из-за кибербезопасности, продолжает гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Одна из гипотез заключалась в том, что ограничения, которые наложили, они связаны в первую очередь с антропиком, но сейчас мы видим, что нет, это связано в целом как новый рыночный стандарт. Я считаю, что в текущем формате догнать китайскими моделями топовые модели, которые есть у OpenAI и у Anthropic, невозможно технически. Потому что надо понимать, что действительно основной ресурс для тренировки моделей являлись более крутые модели, выпущенные американскими компаниями. То есть низкая стоимость разработки там DeepSeek'ов, Квинов, все вот этого поколения моделей было базировано именно на том, что у них уже были выпущены американские, скажем так, аналоги. Можно было оттуда брать много данных, и, ну, как бы никто не скрывает, что они брали эти данные. И за счет этого драматически снижать стоимость этой разработки. Сейчас такого варианта не будет.
3: Возможно, вопросы кибербезопасности были лишь предлогом для ограничения доступа к самой мощной модели Anthropic. Но опасения по поводу того, что Mythos 5 начнут использовать хакеры, тоже вполне обоснованы, говорит директор технического департамента RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
5: Если на условном там чат-GPT возможности для хакинга минимальны, там требуются сложные промпты, их достаточно большая последовательность, то на передовых моделях это, ну, буквально там пара абзацев текста и какие-то исходные данные. То есть здесь вопрос в том, что передовые модели могут делать это легче и снизить порог входа. А ограничение доступа вряд ли снизит риск кибератаки, скорее доступ ограничивают для того, чтобы первыми могли моделью воспользоваться госструктуры, проверить, например, уязвимости каких-то государственных сервисов, ну то есть что-то системно значимое.
3: Может ли такая практика стать нормой во всем мире, когда перед выпуском новой передовой ИИ-модели разработчики сначала показывают ее государству, а потом получают список разрешенных клиентов? Мнение управляющего директора Центра регулирования ИИ Сбербанка, члена научного совета по искусственному интеллекту при ООН Андрея Незнамова.
22: Сложно сказать, это все равно еще случаи единичные, раз. Во-вторых, все-таки передовые модели производят не так много стран, подавляющее большинство стран, они же просто заимствуют уже подготовленные модели, дистиллируют их и, по сути, переиспользуют. Поэтому практика, когда у тебя есть супер-супер мощная модель, она актуальна всего для нескольких стран мира. Каждый здесь будет двигаться своим путем, как мы сейчас видим на примере США и Китая, где Китай последовательно продолжал долгое время предоставлять модели в open source и начал тихонечко разворачивать этот тренд буквально в последний квартал.
3: Переговоры о снятии ограничений с Fable 5 другой передовой модели Anthropic продолжаются. Выход новых моделей происходит на фоне усиливающегося давления Белого дома на разработчиков искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Подписанный в начале июня Трампом указ требует за 60 дней выработать порядок, при котором правительство будет получать доступ к новым ИИ-моделям за 30 дней до публичного релиза. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: На закрытом брифинге ИИ-модель Mythos 5 продемонстрировала пугающие возможности, пишет прореспубликанский портал Punchbowl News. Глава комитета по внутренней безопасности Эндрю Габарино сообщил, что система нашла брешь в банковской защите, опустошила счета клиентов, а затем подчистила за собой следы, то есть устранила эту уязвимость в системе. В другом сценарии и обошел ограничения и за 30 секунд составил детальный план похищения чиновника.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 июня. Студия театрального искусства «Спектакль «Заповедник». Остроумная проза Сергея Довлатова и глубокая поэзия Александра Пушкина в постановке Сергея Женовача. В центре истории писатель Борис Алиханов, который находится в состоянии внутреннего кризиса. Он бежит в пушкинские горы, чтобы уединиться и переосмыслить свою жизнь. В роли альтер-эго Довлатова Александр Антипенко. Подробнее на sti.ru. 18+.
24: Зверски большой.
4: богатые.
6: Первым человеком в России, которому удалось оставить наследство животному, стала купчиха из города Углич Мария Леонтьева. Человеком она была замкнутым, детей не нажила. Единственным близким ей существом оказался безродный, но любимый пес Серко, который был беззаветно предан хозяйке. Женщина переживала, что после ее смерти животное пропадет, и составила завещание, в котором отписала в пользу Серко свое поместье и 150 тысяч рублей серебром. По законам Российской империи середины 19 века исполнить такую последнюю волю было попросту невозможно. Но власти пошли Леонтьевой навстречу и подтвердили завещание, выставив условия. После смерти собаки все имущество должно отойти в городскую казну. Серко пережил хозяйку всего на год, который провел в окружении прислуги, поваров и ветеринаров.
4: Зверски богатые на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 13:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Одновременно сняты ограничения воздушной гавани Калуги, сообщает Росавиация. Ранее ограничения вводились в аэропорту Краснодара. Их тоже сняли. На Кубани при падении обломков сегодня утром погиб человек. В Славянске на Кубани повреждено несколько домов в результате атаки ВСУ. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ. Повреждена линия электропередачи и газовая труба. Автобусный парк сгорел в Скадовской и Херсонской области при ударе ВСУ, сообщил глава региона Владимир Сальда. Это порядка 40 автобусов, из них 14 школьных. Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей муниципалитетов по регулярным маршрутам, написал он в телеграм-канале. Информация о пострадавших не приводится. Следующая индексация мат-капитала и других социальных пособий в России произойдет 1 февраля будущего года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал в интервью ТАСС глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, пока сложно сказать, насколько именно вырастет материнский капитал. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня. На Солнце образовалась самая крупная с начала текущего года активная область. Об этом сообщают российские ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований. Предыдущая самая крупная группа, которая наблюдалась февралем, произвела вспышку X81 и побила рекорд 21 века по общему числу сильных вспышек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Полигоны закрываются, перевозчики мусора теперь не могут исполнять контракты. По крайней мере, в нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно. Что об этом говорят в Минэкологии? Программы праворульного вождения могут появиться в российских автошколах. Как пишут СМИ, власти сейчас изучают, насколько это целесообразно. Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. Там их доля составляет более 70%. Эти и другие темы в нашем эфире. Александр Вучич объявил о последних днях и неделях на посту президента Сербии и предстоящих досрочных выборах. Выступая в субботу перед своими сторонниками на митинге «Сербия – одна семья» у здания парламента в Белграде, Вучич сообщил, что скоро уйдет в отставку, хотя его полномочия истекают только весной 27 года. «Мне говорили, что я никогда не уйду с поста, но ничто не длится вечно. Еще несколько недель я буду президентом, а потом уйду в отставку», заявил сербский лидер. Он не уточнил, уточнил, когда именно в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы. Ожидается, что они состоятся уже осенью. Ранее Вучич уже заявлял, что может подать в отставку с поста президента Сербии и выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. С осени 24 года в Сербии серьезный политический кризис. После трагедии в Новисаде, где из-за обрушения входа в железнодорожный вокзал погибли 16 человек, в стране прошли массовые демонстрации против коррупции и с требованием отставки Вучича. Кто может прийти вместо него, комментирует автор канала «Новости Сербии» Виктория Мартынова.
7: Заявление о досрочной отставке прозвучало на фоне требования досрочных парламентских выборов. Его почти год назад выдвинули студенты и сочувствующие им граждане. Кто будет кандидатом на президентских выборах от СНС и ее коалиционных партнеров, пока что неизвестно. Сам Вучич ни одного имени публично не называл. В прессе обсуждают варианты бывшего лидера партии и бывшего президента Томислава Николича, с которого, как пишет эта самая оппозиционная пресса, Вучич не так давно стряхнул пыль. Председатель Конституционного суда Владан Петров заявлял, что с ним говорили на эту тему. Упоминается имя Ивицы Дачича, сейчас министра внутренних дел. В свое время он уже занимал пост премьер-министра, но, правда, у Дачича в последнее время очень серьезные проблемы со здоровьем, и в феврале он лежал в больнице. Судя по тому, что президент также сказал, что он оповестил председателя партии СНС Милоша Вучевича и своих однопартийцев, что готов идти на парламентские выборы с ним, и что спикерка парламента все от той же партии СНС Анна Брнабич говорила, что партия обратится к Вучичу с просьбой занять пост премьер-министра, никак нельзя исключать вариант, что при победе партии он его действительно займет. Сегодня были опубликованы последние исследования общественного мнения. Агентство «Фактор Плюс» утверждает, что сейчас СНС набирает 47,1%, а студенты, основная противополитическая сила, 30,7%. Оппозиции в большинстве своем не дотягивают даже до избирательного порога. Студенты, кстати, заявили, что на президентских выборах они тоже выдвинут своего кандидата, что с оппозицией на выборы не пойдут ни в коем случае, как изначально и заявляли. Имя своего кандидата они не называют. В частности, для того, чтобы не оказывалось на потенциальных кандидатов никакое внешнее давление.
1: Виктория Мартынова, автор канала «Новости Сербии». Вучич стал президентом в мае 2017 года. В 2022 был переизбран на второй срок. По сербской конституции нельзя быть президентом больше двух сроков. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть погрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты, а мы узнали причины закрытия Минэкологии Московской области. Продолжит Евгений Перельчук.
9: «Бизнес говорит».
10: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
11: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад.
12: полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
10: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
14: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российские экологические операторы и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
10: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
16: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
10: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: В России в эти дни проходят выпускные у школьников. Нам мы спросили постоянных спикеров Бизнес ФМ, как прошли их выпускные вечера и есть ли что вспомнить.
17: Выпускник 1970 года, председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
24: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
17: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
8: Я без трепета вспоминаю свой выпускной, может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года, мы уехали из Грозного, и в 96-м году было сложно найти платье, как и большинство девочек. Мы ездили с мамой на Черкизовский рынок, на Лужники. В Лужниках мы купили мне нечто похожее на выпускное платье. Но сейчас я, когда смотрю свои фотографии с выпускного, это скорее похоже на свадебное платье, просто длиною по колено. И на голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы. Особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
17: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
15: Были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам. Белые ночи в Питере, очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех

0: только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
2: 13:47 в Москве. Как найти заправку с бензином, слушатели Бизнес FM делятся своим опытом использования мобильных сервисов поиска топлива. Яндекс.Заправки, топливо в городе Альфа выгодно. Но насколько они полезны на практике? Наши подписчики из разных регионов проверили и рассказали нам в Телеграм и Максе, что из этого вышло. Подробнее Наталья Воробьева.
3: Все соцсети сейчас завалены лайфхаками, как сэкономить время при заправке машины и узнать, есть ли вообще бензин. Кто-то советует избегать АЗС у крупных трасс и городов, поскольку там самые длинные очереди и высокие цены, а топливо надо искать в глубинке. Другие пишут, что заправляться надо ночью. Поток машин минимален, время в очереди сокращается с часов до 5 минут. Также предупреждают, что надо быть осторожными на платных трассах М11 и М12. Там мало заправок, заправляйтесь до выезда на них. И, конечно, в топе использование онлайн-мониторинга Яндекс.Заправки и банковских приложений, в которых также есть сервис заправки, где можно отслеживать наличие бензина. Можно ли полностью довериться приложению для заправки на АЗС? Наш слушатель Рауш из Казани написал, что приложение «Татнефть» показывает, где есть бензин по городу. Все нормально, удобно пользоваться. А вот что рассказала жительница Подмосковья Анна.
4: Я использую приложение «Альфа», там есть сервис заправки. Я смотрю там, во-первых, где есть бензин, вот сколько раз мы пользовались, каждый раз совпадает. Соответственно, и марка бензина, и цена бензина. И очень удобно смотреть, есть ли очереди, потому что если все колонки заняты, то мы сразу понимаем, что будем стоять в очереди. Мы в Подмосковье, и практически каждый день мы проверяем, чтобы понимать, где можем заправиться.
3: Однако приложения для бензина помогают, но не спасают. Данные могут устаревать за считанные минуты. Александра также доверилась приложению Альфа-банка, которое показало наличие бензина на конкретной колонке. Но на месте оказалось, что топлива там нет.
5: Приложение Альфа-банка, там есть заправки. Так как сегодня собиралась ехать за город, нашла по направлению по Ярославскому шоссе в область нужную мне заправку. Приложение показывала, что все есть. Выехала. Мне нужен был 95-й бензин. Доехала в итоге я на эту колонку. Примерно за 300 метров начиналась пробка. Значит, на заправке бензин есть. Благополучно добралась до той заправки, которую показывало мне приложение. Вставила шланг в бензобак. Перешла к оплате. Жду, когда польется бензин. И вдруг на всю колонку женщина из громкоговорителя мне сообщает: бензина на колонке нету.
3: Дмитрий из Москвы также сообщил, что приложения Т-банка и Альфа-банка показывали, что на Татнефти, на ТТК в Москве есть бензин. По факту заправка закрыта, поскольку не было никакого вида топлива. Слушатель Олег также поделился своими наблюдениями.
6: Яндекс.Заправки вот показывает, что в наличии есть, хотя реально заправки ничего нету. Что касается банковских приложений, то там мы можем выбрать колонку для оплаты и видеть, доступны колонки или нет. Если на какой-то заправке открыты все колонки и никто не заправляется, то, скорее всего, там стоят конусы, то есть вероятность того, что там сейчас можно заправиться, около нулевая. Если заправка в приложении отображается, как все колонки закрыты и недоступны, бывают ситуации, когда заправка временно отключает себя от банковских сервисов. Это было и ранее. Ну и самый рабочий вариант, это если мы открываем в сервисе банка какую-то заправку и

0: видим, что там заправка то доступна, то недоступна, то есть они переключаются. Это говорит о том, что там непосредственно сейчас заправляются какие-то колонки заняты, какие-то не заняты. Единственная проблема по бензину, то есть могут заправляться 95-м, а нам нужен дизель или наоборот.
1: Слушатели советуют также читать свежие отзывы на картах. Водители оперативно пишут о наличии топлива и очередях. Также в Телеграме различные группы по городу и по трассе обычно пишут, где бензин закончился, а где появился. Пользователи соцсетей вспомнили даже про специальные сайты по типу gdebenz.ru, где водители сами указывают наличие топлива и загруженности заправки. Вот что нам рассказал наш слушатель Артем.
2: Вся информация о наличии на этих АЗС строится на отзывах реальных водителей. Можно выбрать заправку и посмотреть последние комментарии из серии «Есть бензин, бензина мало, нет бензина» и так далее. Также можно поделиться информацией о наличии очередей, даже примерную длину этих очередей можно посмотреть. Понятно, что вся информация актуализируется не постоянно, а только если посетитель АЗС зайдет на сайт и укажет ту или иную информацию. Но при этом достаточно удобно то, что видно, когда в последний раз эта информация обновлялась.
1: Из-за востребованности подобных ресурсов появились даже мошеннические сайты-клоны, которые требуют ввести персональные данные. Ну и еще несколько деталей, на которые обратили внимание наши слушатели. В Подмосковье в наличии стало крайне мало каршеринга, и почти в каждой машине 10-50% бензина. Сервисы пытаются мотивировать водителей заправляться, но платить 12-18 рублей за минуту в очереди клиенты не хотят. Однако обращают внимание, что в Москве заправки понемногу оживают. Бензовозов много, их видят на МКАД. Ситуация лучше, чем на прошлой неделе, но спрос все еще превышает предложение. Наталья Воробьева, Бизнес-ФМ.
3: Госдума может пересмотреть список профессий для работы иностранцев вне квот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутаты рассмотрят вопрос о передаче МВД части полномочий Минтруда в сфере трудовой миграции. Особую обеспокоенность, как подчеркнул Володин, вызывает сфера здравоохранения. Почти половина специальностей для работы вне квот приходится на медицину. Кроме того, по данным Генпрокуратуры, в этом году в 27 регионах выявили нарушения при аккредитации медиков с зарубежным образованием. А в 17 субъектах иностранные специалисты работали вообще без обязательного подтверждения квалификации. Почему именно медицина получила столько исключений и насколько остро отрасль сегодня нуждается в кадрах, комментирует врач скорой помощи, представитель привычной профсоюзной организации действия в Петербурге Григорий Бобинов.
4: Основная ситуация – это то, что из государственного сектора большая часть медиков мигрирует именно в негосударственный сектор, и остаются очень много вакантных мест. Они низкооплачиваемые, непрестижные. Естественно, их кому-то надо заполнять. Большой дефицит практически везде. То есть один участковый врач, который работает на 3-4 участка, это обычно по стране. К ним нету особых претензий. Я не вижу большой разницы между нашими и не нашими. Ясно, что есть какой-то у некоторых, опять же, языковой барьер. Я вижу в наших клиниках и афроамериканцы работают. Все у них получается, бабушки их любят.
5: Получается, они трудоустроены были даже без квалификации подтвержденной? Некоторые.
4: Ну, есть такие случаи, да. Я как профсоюзник тоже сталкивался. То есть мы защищали одного работника, которого увольняли по какой-то статье неправильно, а в итоге выяснилось, что у него не оформлены правильно документы. Да, такая проблема существует.
5: Есть где наиболее необходимы вот эти квоты?
4: Ну, это понятно, участковая служба любой поликлинического звена. Это просто жизненно необходимо. Ну, в принципе, везде не хватает анестезии. Физиологов, реаниматологов. Это вот больная тема всей России. И реанимационные отделения даже в нашей Ленинградской области стоят пустые. Там работают стажеры, а именно врачей с опытом очень мало.
3: Григорий Бобинов, врач скорой помощи. Однако говорить о критической зависимости российского здравоохранения от иностранных специалистов эксперты все же не спешат, продолжает заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
6: Провести четкую такую границу между иностранцами и исключительно россиянами, работающими в системе здравоохранения, на сегодняшний день очень сложно. Классические иностранцы, их очень мало. То есть те, кто действительно получил образование где-то за рубежом. Но если это образование получено без синхронизации стандартов российского здравоохранения, то допускать таких специалистов – это опасная история. Поэтому такая регулировка нужна. Но даже если она и произойдет, то существенно существенного сокращения оттока кадров иностранных работников из российской системы, конечно же, не будет.
5: А какие страны прежде всего это?
6: В основном это Индия, Иран, Бангладеш, специалисты из Средней Азии.
5: Внутренними ресурсами мы сможем эти квоты восполнить?
6: Безусловно, можем. Мы достаточно широко интегрированы в постсоветское пространство в плане качества образования, подходов, поэтому даже если квоты все эти сократятся, я не думаю, что будет серьезный кадровый коллапс в российской системе здравоохранения.
3: Давид Меликгусейнов, Высшая школа госуправления Президентской академии. Пересмотр списка профессий может стать очередным этапом реформы миграционной политики. С 2024 года в России приняли уже 27 профильных федеральных законов. На перечень квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение ВНЖ в упрощенном порядке, ранее сократили почти в 10 раз, более чем с 200 до 29 специальностей.
7: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
8: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 13 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании массового отравления в Астраханской области. Там после покупки еды в местном гастрономе отравились более 20 человек. Они попали в больницу с диагнозом сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления могли стать рыбные котлеты или продукция из куриного мяса. Евросоюз выделил 5 миллионов евро на поддержку Венесуэлы, пострадавшей от землетрясения. Несколько государств ЕС направили в республику поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Поддержку спасателям оказывает и спутниковая система ЕС «Коперник», которая помогает направить помощь туда, где она нужна больше всего. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Число жертв превысило 1400. Пострадали сотни человек. Разрыв существующих связей с Россией повлечет тяжелые последствия для простых граждан Армении, заявил замглавы Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он отметил, что Запад относится к Армении только как к инструменту борьбы против Москвы. По словам Медведева, европейские силы заинтересованы в зачистке политического поля от тех, кто выступает за здоровые отношения России и Еревана. Правительство Бахрейна призвало к международным действиям для прекращения иранских ударов по странам региона. Заявление прозвучало после воскресной атаки со стороны Ирана. Власти Бахрейна сообщали о перехвате ракет и беспилотников, запущенных из Исламской Республики по их территории после атак США накануне по Ирану. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Аномальная жара в Калининграде. Сегодня там 36 градусов. Власти ввели режим повышенной готовности. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Что сейчас происходит на Балтийском побережье? Подробнее об этом через минуту. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенной в черный список, как пишет Financial Times. Компания хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза. Из-за этого Apple подняла стоимость своих устройств. Мирная сделка под угрозой. США и Иран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. Вашингтон атаковал несколько иранских целей в Ормузе. КСИР ответил ударами по базам в Бахрейне. Из-за этих ударов Бахрейн запросил уже экстренное заседание Совбеза ООН. Эти и другие темы в нашем эфире. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в Калининградской области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске Калининградской области.
10: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий, там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
3: Моя коллега Ольга Шипша. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с французской и немецкой, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
11: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от самого Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас в центре города. На Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
3: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы. С начала июня некоторые нерезиденты, у которых есть счета в российских банках, столкнулись с ограничениями на распоряжение средствами на счетах и депозитах. Об этом пишет РБК. Заморозка вкладов затронула граждан недружественных России государств. Позже подробности, а сейчас к другой теме. За руль по-японски в российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщил ТАСС к 2027 году. Поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине, в Магадане. Их доля превышает 70%. Местным водителям рекомендуют ставить на праворукие авто зеркала перископа или камеры для безопасного обгона, комментирует представитель общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пинясь.
12: учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
13: Это может снизить аварийность?
12: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысит безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше, существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
13: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульные?
12: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
13: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
12: Да.
13: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
12: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
13: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
12: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
3: Дмитрий Пенясь, Общество защиты автомобилистов Приморского края. Есть ли необходимость вообще в праворульном обучении? И не появится ли ограничение для водителей, подразумевающее, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
14: Вопрос открыт, потому что разводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные. Не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на левой руке автомобиля. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водителя проходил обучение на автомобилях, которые имеют правую руку. И все-таки надо исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все, в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
13: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
14: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
13: Если это касается исключительно обучения, прав не касается, это будет пользоваться популярностью у водителей?
14: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
13: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
14: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные, как на закрытых площадках, обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов либо устройств необходимо приобрести будет, но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
13: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
14: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения, никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще в принципе по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
3: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин от всего автопарка 8%, примерно от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже 1%. Там необходимости в обучении нет. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился групповой этап. В заключительных матчах третьего тура определились последние участники плей-офф. Теперь известны все 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: В последних матчах групповой стадии сенсаций не произошло. Лео Месси, 39-летний капитан сборной Аргентины, буднично забил свой 6-й гол на этом чемпионате и 19-й в общей сложности на мундиалях. Время над этим гением не властно. 3-1. Аргентина пока не теряет очков на нынешнем мундиале. В параллельном матче группы J Алжир-Австрия случился один любопытный эпизод. Эта игра завершилась со счетом 3-3, и один из мячей был забит после отскока от угловой флажка. Алжирец Рафик Бельгали воспользовался этим оригинальным пасом и подарком судьбы, подхватил отскочивший мяч и забил гол, который стал в итоге решающим и вывел африканскую команду в 1/16 финала. По правилам все честно. Мяч, который отскакивает от углового флажка, считается остающимся в игре. Если бы Алжир проиграл, то в плей-офф пробилась бы сборная Ирана. Но на этом турнире все против нее, начиная от дискриминации по политическим мотивам и заканчивая сантиметровыми офсайдами, угловыми флажками и прочими чисто футбольными моментами. Алжирцы же в плей-офф сыграют со Швейцарией. Сборные Колумбии и Португалии голов не забили. Криштиану Роналду и его партнеры снова сами создали себе проблемы. В первом раунде плей-офф они попали на Хорватию. А если пройдут ее, то выходят на победителя пары Испания-Австрия. А в другой встрече группы K сборная Демократической Республики Конго одержала волевую победу над Узбекистаном 3-1 и впервые в истории пробилась в плей-офф. Правда, попала на Англию. На этом чемпионате пока отличный КПД у африканских команд. 9 из 10 вышли из группы. И тут самое время вспомнить ганского колдуна. Все, что говорил человек по имени Нана Кваку Бансам, пока сбывается. Пообещал заколдовать Гарри Кейна, тот не забил ворота Ганы. К следующему матчу Англии с Панамой сказал, что Кейн его друг, и он снимает свое проклятие. И тоже сработало. 2-0. Гарри отметился голом, 11-м на чемпионатах мира и превзошел достижение своего тезки Линкера. Теперь же ганский колдун грозит Аргентине неудачей в матче с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф. Мужчина проявляет себя на турнире и как неплохой маркетолог, оставляя контакты всем желающим опробовать его черную магию в деле. Посмотрим, как будет дальше. Кстати, он пообещал и вернуть Россию на международную арену. Что касается сборной Ганы, то она уступила Хорватии 1-2, но все равно вышла в плей-офф и попала на Колумбию. В других парах 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия с Японией, Германия с Парагваем, Нидерланды с Марокко, Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией, Франция со Швецией, Мексике будет противостоять Эквадор, Бельгия сразится с Сенегалом, США с Боснией, а Австралия с Египтом. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Матчи плей-офф на чемпионате мира стартуют уже сегодня вечером. Игра ЮАР-Канада начнется в 10 часов по московскому времени.
7: Классики в праве. Вишневый сад. Продано.
16: Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то 22 августа и Вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайте же. Другого выхода нет.
17: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
18: В Вишневом саде Чехов описывает не просто красивую усадьбу, а актив, который уходит из рук собственника. Имение Раневской обременено долгами, денег на оплату процентов банку нет. Закономерный итог – болезненное расставание с имением. Для героев это семейная драма, а для юриста – очень точная история о том, как в Российской империи собственность можно было потерять из-за одной лишь финансовой беспечности. Во времена Чехова дворянские имения часто оказывались заложены в земельные банки. Если владелец не платил по суде, заложенную недвижимость могли продать на публичных торгах. Такие продажи были не редкостью. Зафиксировано, что в начале 20 века через дворянский земельный банк с молотка ушли сотни имений. Как же выглядела процедура продажи? О предстоящем аукционе объявляли заранее, в том числе через губернские ведомости. На торги могли прийти любые заинтересованные покупатели. Победителем, как несложно догадаться, выходил тот, кто предлагал наибольшую цену. Имение закреплялось за покупателем судом. Затем пристав вводил покупателя во владение, что означало публичное оглашение его прав как нового владельца. Как можно заметить, процедура торгов почти в неизменном виде сохранилась и по сей день. Актуальной остается и мораль, которой нас подводит Чехов в своем произведении. Имение теряют не тогда, когда приезжает удачливый Лопахин, а тогда, когда собственник слишком долго живет воспоминаниями вместо того, чтобы заняться своими долгами и спасением имущества.
17: Классики в праве на Business FM.
7: Погода в Москве.
3: 24 градуса в российской столице прямо сейчас. На сегодня это максимальная температура. Без осадков до конца дня. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и плюс 22 градуса. Со вторника жара плюс 28-29 градусов. .14-15 в Москве. А сейчас строго по делу. Гость Business FM, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
7: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
19: Здравствуйте, у нас в студии Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и Института автоматики имени Духова. И он здесь сегодня, потому что в «Квантум Парке» заработал первый в России технологический комплекс, в котором можно серийно, и это уже делается, серийно производить или, как вы говорите, выращивать первые совершенно российские фотонные чипы, да?
20: Да, я бы сказал, что мы сегодня открыли, да, возможность для российских пользователей изготавливать фотонные интегральные схемы на пластинах на базе нитрида кремния. Это действительно первые запуски в России.
19: Сейчас мы чуть-чуть непонятные слова постараемся опустить. А теперь все-таки, почему вообще фотонные чипы? Что это значит? Не только в России, а вообще в мире. В дальнейшем, ну, как бы в научной литературе об этом уже несколько лет пишут как о новом этапе вычислительной техники. Она не электронная. Это не новый этап электроники, это другой этап вычислительной техники.
20: Да, безусловно. Фотоника — это вообще наука и технология о том, как управлять светом. Причем за последние 5-10, наверное, лет в мире люди перешли от управления в принципе светом до возможности управления даже отдельными фотонами. И делается это как раз вот на небольших чипах. Нам всем с вами известны технологии оптики. Мы их используем, это очки, да, микроскопы, различные устройства, которые используют преобразование света и управление им. Так вот, много лет назад, еще в 87 году, люди в Bell's Lab придумали, как сделать и миниатюризировать эти устройства. Как на один небольшой чип размером с монету в 1 рубль разместить много оптических элементов и управлять светом непосредственно на этом чипе. Вот тогда это началось, но как и с электронными технологиями, кстати, в которых, в полупроводниковых технологиях, мы с вами проводим вычисления и вообще проводим обработку информации с использованием методами управления электронами. Здесь мы переходим к тому, что мы можем проводить операции обработки информации, передачи информации и сбора и аналитики информации с помощью света, с помощью отдельных частичек света, фотонов, поэтому называется фотоник.
19: Но мы сейчас именно о фотонном чипе говорим. Для многих это, так сказать, журнал «Наука и жизнь», но если суммировать коротко, то на этих физических принципах, не на электроне, а на фотоне, чипы могут вычислять гораздо быстрее и, что самое главное, на порядки, даже не на один, более энергосберегающий, потому что все мы знаем, во что упираются сейчас все дата-центры, которые работают на традиционной электронике.
20: Причем я бы добавил, что, как мы говорим, не только вычисления. Вычисления, новые биотехнологии, технологии обработки информации, это и 5, и 6G. И еще немаловажный момент, что, конечно, мы говорим о гибридных системах, когда фотонные интегральные схемы или фотоника работают бок о бок с электроникой. Потому что друг без друга они в полноценном смысле обработки информации, конечно, работать не могут. Но это действительно прорывная новая технология. За последние 5-10 лет в мире мы видим стремительное развитие технологий именно интегральной фотоники, когда мы все это помещаем на чип, как в области автономного транспорта, это будущее системы развития лидарных систем, радарных систем, которые позволят нам управлять роботизированными различными системами, автономными роботами, так и в области обработки информации, причем как классической обработки информации, я имею в виду классической фотонной, она совсем не классическая, такие вычислители только появляются, но так и в области квантовых технологий, где фотонная платформа или вот эти вот чипы фотоны являются одной из передовых платформ для квантовой обработки информации.
19: Вы сейчас говорите о фотонных чипах как уже о состоявшейся реальности, в то время как, я уверен, подавляющее большинство наших слушателей и всех людей вообще впервые об этом слышат. Или это уже существующее изделие, которое уже применяется где-то, где?
20: Смотрите, это надо, наверное, разделить на две такие пороговые составляющие, потому что интегральная фотоника и фотонные чипы — это давно реальность в технологиях передачи информации.
19: Оптиковолокно.
20: Оптиковолокно — все, что мы с вами имеем для передачи информации с материка на материк или для быстрой вот такой передачи информации — это все технологии трансиверов, которые используются давно.
19: Это тоже фотоника.
20: Это тоже фотоника.
19: Но это была передача информации.
20: Но это была передача.
19: Да.
20: Сейчас мы подошли вплотную, появились первые образцы на рынке уже даже, я бы сказал, которые позволяют обрабатывать информацию как с точки зрения вычислений, так и с точки зрения, например, технологии расшифровки ДНК, в которых также используются фотонные интегральные схемы. То есть одни из последних секвенаторов, например, ДНК, используют именно вот эти фотонные чипы для того, чтобы существенным образом расширить возможности геномных технологий, возможность расшифровки, например, ДНК человека за очень короткое время. Это все стало возможно благодаря фотонным новым технологиям.
19: Если коротко и наиболее понятно сформулировать, чем фотонный чип отличается от... Извините, что я слово «чип» использую, как общепонятное. Чем фотонный чип отличается от электронного?
20: Если мы с вами говорим про электронные чипы, и процессоры классические, полупроводниковые, то основным элементом в них являются транзисторы или устройства, которые позволяют либо останавливать ток, либо давать ему возможность проходить через это устройство, то есть нолик и единичка, к которым мы все привыкли.
19: Двоичный код.
20: Двоичный код. Действительно, приборы очень маленькие, технологии мы знаем 2 нанометра, 1,5 нанометра. Кстати, вы знаете, да, что физические размеры этих устройств, технологий в 2 нанометра, все равно до сих пор остаются на уровне 15-20 нанометров. И это есть то ограничение технологии, которое нам некоторым образом замедляет темпы роста производительности и снижения энергопотребления в электронных микросхемах. В фотонике и в фотонных чипах основными элементами для управления света являются совсем принципиально физически другие элементы. Это устройства типа интерферометров макзендеровских, начинаю непонятными словами говорить. То есть устройство, которое либо позволяет свету проходить через волновод на чипе, либо останавливает его. Тоже получается логический элемент, ноль или единичка. Либо свет есть, либо его нет. Но отличительная особенность, что свет перемещается по этому чипу со сверхвысокой скоростью. Поэтому скорость обработки в этих устройствах, она может быть на порядке выше частоты обработки, чем в электронных устройствах. И немаловажным является, что потребление, энергопотребление на одну вычислительную операцию может быть также на порядке снижено. Мы практически не греем с вами устройство.
19: Потому что свет проходит через это микроскопическое пространство, не вызывая сопротивления и нагревания вообще.
20: Без практически потерь нет того сопротивления, к которому мы привыкли в электронике. Или оно есть, но оно существенно более маленькое.
19: И суммируя, фотонный чип быстрее производит операции вычислительные и гораздо энергоэффективнее, что сейчас, собственно, и стало стенкой для дальнейшего развития вот этих мегавычислительных мощностей, которых требует искусственный интеллект. Поэтому это уже мнение общее, да, что фотонные чипы заменят со временем, по крайней мере, в очень значительных функциях, транзисторные и микроэлектронные.
20: Как уже сказал ранее, конечно, не заменят. Они встанут рядом и начнут помогать. Это все равно будут гибридные системы, на наш взгляд. То есть это совместная работа классических и фотонных сопроцессоров или процессоров и сопроцессоров в гибридной вычислительной системе. Когда мы с вами сможем часть задач Например, общеизвестно, что задача перемножения матрицы просто на матрицу крайне сложная.
19: Собственно, это и есть основа искусственного интеллекта.
20: Основа, основной части алгоритмов обучения модели, да, она крайне сложна и время затратна для классической архитектуры. Вот для фотонной архитектуры она является естественной, происходит крайне быстро. И если мы с вами можем рядом поставить классический вычислитель полупроводниковый, а отдать все задачи перемножения, например, матриц, на фотонный вычислитель или фотонный сопроцессор, то он будет стоять рядом так же, как графические ускорители, да, или видеокарты, которые сейчас используются для параллельных вычислений в режиме сопроцессора. Точно так же можно будет использовать, например, фотонные сопроцессоры для вот такой гибридной вычислительной модели. Это изменяет парадигму супервычислений или архитектуры центров обработки данных. Но это уже то, что действительно близко. Мы уже видим первые продукты на рынке. И, надо сказать, в нашей стране есть такие разработки, и в ведущих странах мира.
7: Строго по делу на Business FM.
0: С руководителем кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Ильей Родионовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
7: Успеть до вторника. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. Со 2 по 11 июля театр «Крейв». Шоу «Абракадабра» с участием Ринали Мухаметова в роли загадочного конферансье. Спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре и циркового искусства, временем, которое стирало грани между магией и реальностью, где иллюзии рождались в голове у актеров и зрителей, а гениальность граничила с безрассудством. В этом удивительном путешествии каждый станет героем лабиринта загадок и перевоплощений. Подробнее на crave.ru. 18+. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп. На Business FM. После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
21: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. И вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
7: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 14 часов 29 минут. У микрофона Олеся Потапова. Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области в связи с ситуацией с топливом в регионе, сообщил губернатор Игорь Кобзев. На АЗС сети «Роснефть» вводятся ограничения на отпуск топлива физлицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Организациям, которые не связанная с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления продукции из гастронома «Михайловский» в Астраханской области. Сейчас магазин закрыт. Предварительно причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидемиологическое расследование продолжается. Все заболевшие получают необходимую помощь. Израиль официально признал геноцид армян в Османской империи. Правительство Израиля единогласно поддержало соответствующую резолюцию, сообщил МИД страны. Во Франции зафиксирован значительный рост смертности из-за жары. За последние 5 дней было зарегистрировано на 1000 смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды. По данным France Press, это связано с аномальной погодой выше 40 градусов по Цельсию. Большинство умерших – это люди старше 65 лет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Последние недели на посту президента республики Александр Вучич объявил о намерении уйти в отставку. Его полномочия истекают весной 27 года, но дожидаться он не намерен. В чем причина и кто вместо? Полигоны закрываются, перевозчики мусора теперь не могут исполнять контракты. Во всяком случае, об этом сообщил наша редакция один из таких перевозчиков, который пожаловался, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно. Что говорят об этом в Минэкологии? Программы праворульного вождения могут появиться в российских автошколах. Как пишут СМИ, власти сейчас изучают, насколько это целесообразно. Наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. Там их доля более 70%. Подробнее в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов.
7: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
19: Теперь к нашей стране и, собственно, к тому технологическому комплексу, который создан в «Квантум Парке», которым вы руководите. Все последние годы, когда здесь на «Бизнес ФМ» мы со специалистами пытались понять, как нам быть без иностранных чипов, как нам быть без иностранных литографов. И они говорили, вот там нам сложно догонять, мы далеко отстали. Но в процессорах на новых физических принципах, на именно профотонику, у нас есть шанс оказаться среди лидеров и пионеров. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся, и расскажите о том, что создано вами сейчас.
20: Вы знаете, наша команда преимущественно сфокусирована на развитии именно технологий фотонных чипов, фотонных интегральных схем. Мы действительно занимаемся разработкой и устройств на базе этих технологий, но все-таки сегодня мы видим своей миссией обеспечить наши ведущие команды доступом к самым передовым технологиям фотонных чипов, которые существуют в мире. И вот за последние 10 лет назад мы построили этот технологический центр. Это действительно дорогая инициатива. В центр вложено уже несколько миллиардов рублей. И вот тот кластер, который мы сейчас построили, благодаря правительству Российской Федерации и, конечно, правительству Москвы, этот центр позволяет нам и позволит при его оснащении масштабировать эти технологии и сделать их абсолютно доступными как для исследований, так и для серийного изготовления фотонных чипов в интересах различных наших крупных заказчиков. Что сегодня в мире? По ключевым параметрам основной элементной базы фотонных чипов мы сегодня можем конкурировать с самыми ведущими, даже не производственными, а исследовательскими фабами, которые есть в мире. А их всего можно перечислить на пальцах одной руки. И мы входим сегодня в эту топовую команду, которая может Но очень важно научиться эти технологии теперь переводить в приборы, в устройства, в те самые сопроцессоры, которые вы только что упомянули, для ЦОДов и компьютеров для искусственного интеллекта, чтобы не упустить вот эту возможность двигаться таким же стремительным темпом, как сейчас развивается в мире. Мы обеспечили эту возможность, и сегодня вот в этом запуске, вы, наверное, знаете, что Бауманка весной, наверное, да, мы в апреле, по-моему, объявили о том, что мы запускаем первый бесплатный пилотный запуск изготовления вот таких фотонных чипов на общих пластинах для заказчиков из России. Получили довольно большое количество заказов, больше 45 организаций обратились к нам, и вот этим летом, уже в конце июля, наверное, мы планируем передать первую партию всем нашим заказчикам. Это десятки различных типов устройств. И миссия, мы видим здесь, в том, чтобы дать возможность ведущим командам развивать свои компетенции в этой стремительно развивающейся области.
1: А почему надо изготавливать разные фотонные чипы? Вот NVIDIA штампует определенных 3 типа, может, 4. А вы говорите, что тут для каждого заказчика какой-то сшить свой фотонный чип. Почему так? С фотонными чипами, что каждому свой. Ну, если не секрет, кто же все-таки заказчики, которым есть во что вставить фотонный чип?
20: Разделим вопрос. Почему разные? Ну, потому что та модель пилотного запуска с разными проектами, расположенными на одной пластине, которую мы предлагаем, она вообще в мире принята в электронике. Когда идет исследовательский процесс, вам нужно делать много разных попыток для того, чтобы оптимизировать ваше устройство, для того, чтобы добиться на нем хороших параметров.
1: Потом когда-нибудь все унифицируется.
20: Для того, чтобы потом перевести в серию тот образец, который будет хороший, который будет работать лучше всех остальных.
1: И востребован в массовом продукте.
20: В массовом продукте. То есть это первая стадия прототипирования реальных макетов, в которых вы получаете готовое работающее устройство, и которое вы дальше можете масштабировать. Почему разные? Ну, потому что даже в тех заказах, которые мы сегодня получили от наших российских ведущих команд, мы видим разные направления исследований. Да? То есть люди какие-то занимаются направлением вычислений, кто-то занимается автономным транспортом, кто-то занимается биотехнологиями. И мы на одной пластине изготавливаем все эти типы устройств и разным направлениям науки и разработок в нашей стране даем возможность фотонику внедрить в их областях.
1: То есть это пока работа под индивидуальные процессоры, которые решают такие научно-технические задачи. Ну, я не ошибусь, если скажу, что российский суперкомпьютер захочет иметь фотонный чип.
20: Я практически уверен в том, что российские суперкомпьютеры и ведущие, и разработчики захотят иметь у себя в арсенале и фотонные ускорители тоже, безусловно.
1: Но они пока что сформулируют свои собственные пожелания по поводу того, каким он должен быть. И вы его сможете изготовить наряду с отличающимися.
20: Ну, конечно. Мы же с вами знаем, что и NVIDIA не сразу пришла к своим...
1: К серии,
20: да. Она же тоже выпускала различные типы устройств, производительность их росла, да, и потом коллеги пришли к некой модели. Но и сейчас они продолжают развитие-то, да. И в последних спецпроцессорах NVIDIA для искусственного интеллекта мы уже с вами можем увидеть и фотонные межсоединения между этим процессором, между процессором
1: вот, и памятью. Вот, хотел спросить, NVIDIA, ну, там, допустим, если бы она к вам обратилась, вы вряд ли бы ей позволили. Но в Америке делается это.
20: Конечно.
1: NVIDIA уже использует фотонные чипы?
20: Вы знаете, в самых своих передовых разработках, конечно, уже используют.
1: Это пока в экспериментах?
20: Я думаю, что это пока в экспериментах, но это очень скоро станет доступно рынку. И NVIDIA активно сегодня участвует во всех фотонных начинаниях, практически во всех фотонных стартапах и практически во всех квантовых начинаниях и квантовых вычислителях. Мы просто это видим уже по изменению рыночных продуктов NVIDIA, которая сегодня включила и в свои программные комплексы возможность работы с квантовыми различными типами сопроцессоров, и в свои аппаратные решения. То есть это технология, которая уже сегодня на предрынке, может быть, завтра или завтра утром она будет на рынке, да?
1: Для любопытных задам все-таки вопрос. Вы сказали, что пока в тех устройствах, которые вот сейчас, так сказать, в голове у разработчиков, фотонные чипы будут соседствовать с электронными. Ну, я читал, что фотонные чипы намного превосходят электронные в скорости и энергоэффективности вычислений и передачи данных, но на их основе пока нет способа сделать память.
20: Да, безусловно.
1: Это вот поэтому
19: будет именно сочетание как фотонных, так и электронных чипов?
20: Это одна из проблем. Память – это одна из проблем. Над этим сегодня весь мир работает, и все пытаются сделать такие типы устройств памяти. Но это не только эта проблема сегодня ограничивает. Все-таки классические фотонные вычислители, мы называем их классическими, потому что есть еще квантовые в нашей деятельности.
19: Давайте
20: фотонные
19: оставим эту главу на следующий раз, да. Потому что это еще гораздо сложнее.
20: Да, все-таки они покрывают определенный тип алгоритмов, определенный тип задач. Вот такой универсальный процессор, который сегодня доступен человечеству на электронной платформе, на полупроводниковой платформе, пока ни одна другая платформа заменить не может. Поэтому, когда мы хотим построить полноценный ветвленный алгоритм, будь то обучение нейросети, будь то выполнение любого сложного алгоритма, мы все-таки весь алгоритм введем на полупроводниковой базе, а вот эти ответвления наиболее сложных задач, наиболее сложных для полупроводниковой архитектуры, для фон-неймановской архитектуры, мы их отдаем на другие типы сопроцессоров. И как мне видится, и как вот мы обсуждаем в комьюнити, впереди гибридная парадигма, когда у вас гибридные устройства обработки информации включают в себя центральные процессоры на электронной компонентной базе, классические полупроводниковые, и большое количество различных типов сопроцессоров, в том числе фотонные, которые решают узкоспециализированные задачи, но со сверхвысокой производительностью, на порядке более высокой производительностью, чем электронные. И тогда вот такая комбинация может в потенциале дать колоссальный рост производительности. И это порядки. Это не какие-то там разы, это действительно революция.
19: Если попытаться с оптимизмом посмотреть в будущее из Москвы, вот как бы такой рост и завоевание рынка происходит, когда огромное количество других компаний, которые делают процессоры, которые делают телефон, ну, там везде процессор. Ваш главный потребитель — это те, кто делают процессоры. Когда появляется некая вот все-таки такая стандартная штука, которую можно множить. И вот это все время удается сделать американцам. Как вы думаете, что сделать для того, чтобы в этот раз у нас тоже получилось примерно так же?
20: Вы знаете, крупные бигтехи нашей страны сегодня активно работают над этим направлением, насколько мне известно. Уже первые решения представлены были и на ПМЭФе, и активным образом сейчас развивается и позиционируется все направление интегральной фотоники. Я думаю, что здесь очень большая составляющая лежит в том, чтобы мы как можно больше критических технологий или часть критических технологий осваивали и имели на территории своей страны. Я имею в виду полный цикл производства от материалов и оборудования до законченных устройств. Потому что, когда вам доступен какой-то критический блок, тогда и остальные технологии, остальные заинтересанты из других стран, они также заинтересованы в этих критических блоках и вынуждены или хотят поделиться с вами своими. Поэтому вот мне представляется корректным и правильным развивать критические блоки этих технологий, но развивать их от материалов до... То есть делать полностью свои российские продукты там, где это возможно, нишевым образом.
2: Строго по делу на Business FM.
4: С руководителем кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Ильей Родионовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
22: Реклама. Реклама на «Бизнес FM» в Казани.
23: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
24: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
25: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
26: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500 54 20.
5: Москве пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятной галерейной.

0: Пинование с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качуэ пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей верико, конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: 14:45 в Москве. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», руководитель кластера «Квантум Парк МГТУ имени Баумана» Илья Родионов.
1: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
3: Смотрите, заказывают сейчас фотонные чипы различные научно-технические там лаборатории, стартапы, как угодно это назвать, которые разрабатывают новые виды техники. Радары, лидары, суперкомпьютер. Они не массовые, они индивидуальные, и им нужна, так сказать, вот эта сверхвычислительная способность, которую демонстрируют фотонные чипы. Но все равно потом все решает массовый рынок.
4: Мы начали последовательное развитие больше 10 лет назад, и вот с новым руководством активно продолжаем линию, которую выстроили для себя стратегически на 20-30 лет вперед. Сначала нужно освоить определенный блок базовых технологий, потом довести его до мирового уровня, формируется команда, инфраструктура, технологии. Вот эти три составляющие, они необходимы для того, чтобы начинать разговор о чем-то. Следующая, четвертая составляющая – это образование и это перевод этих технологий из отдельных лабораторий в массу. Это то, что мы сегодня делаем в нашем университете, выполняя там наше обязательство по системообразующей роли нашей Бауманки. Эти технологии мы сегодня сначала даем доступ к ним ведущим командам. Дальше мы уже последние, наверное, 5 лет активно внедряем это в программы образования, как в нашем университете, так и в других командах. То есть это становится из непонятных слов, как мы с вами тут говорили, да, когда ты понимаешь...
3: Нет, слушайте, подавляющее большинство, они так всегда и останутся непонятными. Да. Главное, чтобы была какая-то группа людей, которые все это знают.
4: Да, да. Понимаете, когда это начиналось там 10-15 лет назад, об этом могли поговорить между собой 5 человек. Сегодня об этом могут поговорить уже несколько сотен человек. А завтра, вот имея такие ресурсы, важным очень является масштабирование. Вот крайне важным для нас сейчас этапом является оснащение квантум-парка для того, чтобы, сегодня я вам говорил, все заказы, которые у нас есть, они нашими ключевыми заказчиками, якорными партнерами, фактически забронированы, и все остальные наши потенциальные заказчики не имеют доступа к ним. Вот мы сейчас построили эту серьезнейшую инфраструктуру. Кстати, надо сказать, что квантум-парк сегодня по инфраструктуре соперничает, может быть, с 2-3, там, 5 лидирующими центрами в мире. То есть такой инфраструктуры, которую нам удалось спроектировать и построить, практически нигде нет. Сейчас важным этапом является оснащение ее. После оснащения эти технологии будут доступны широкому кругу пользователей России. Как только они доступны широкому кругу пользователей, возникает масса идей. Наша школа
3: оптики... Как это применять?
4: Да, да, наша школа оптики и физики, известнейшая в России, это и МГУ, и Новосибирск, и Томск, и Пермь, да, и Санкт-Петербург. Это мощнейшие такие кластеры, которые сегодня уже знают, как это применять. Возникают новые идеи. А дальше мы всегда с вами в России были ценны тем, что в среднем стоимость разработки здесь прибора по сравнению с США, который вы упомянули, ну, мы оцениваем от 100 до 1000 раз дешевле разработка передовых приборов сделать в России. Почему? Ну, потому что не всегда большое финансирование определяет эффективность его использования. Поэтому вот таких фабрик или таких исследовательских кластеров, как у нас, их, конечно, много быть не может, потому что это очень большие, серьезные ресурсные вложения. А после того, как технология поставлена, после того, как вы построили фабрику, вам еще нужно 5-10 лет для того, чтобы научиться что-то на ней делать. Сегодня десятки команд имеют возможность получить за очень небольшие деньги возможность изготавливать и развивать передовые технологии у себя и фотонные чипы для себя. После того, как появится приложение, пожалуйста, вы можете размещать это в массовом производстве. Хотите на наших серийных заводах, хотите на китайских серийных заводах, может быть, и на других, да, которые сегодня доступны. Но важным моментом является то, что Если мы

0: делаем это внутри. Вот мы сегодня получили массу заказов, да, это там и коммерческие, бигтехи, вузы ведущие все, научные институты, но вся эта интеллектуальная собственность сегодня, мы со всеми подписываем соглашение о неразглашении, защищая наших заказчиков, она вся остается в России. Она вся никуда не уходит. Потому что если мы с вами передовое устройство отправляем на изготовление в любую другую страну, то это легко может быть доступно потом ведущим компаниям. Здесь вы можете это все сохранять внутри и дальше, вот после этого, уже масштабировать. Вы знаете, может быть, по программе электронного машиностроения идет довольно существенная работа по разработке собственного технологического оборудования.
1: Ну, литографа, да.
0: Не только литографа. Вот я, когда слышу про литограф, меня немножко это фрустрирует, потому что многие говорят и запомнили слово литограф, да, и везде говорят, вот нам не хватает литографа. Но в цикле в моем, вот даже у меня сейчас в чистых комнатах квантум-парка задействовано уже под сотню различных единиц оборудования. 100 единиц оборудования, которые все должны работать как единое целое для того, чтобы выдавать вот чипы по разным технологическим направлениям. Поэтому в нашей программе электронного машиностроения в России развиваются сразу целый цикл, блоки технологического оборудования. Это одно из направлений. Материалы. Тоже начали большую работу по собственным материалам для микроэлектронной промышленности, а значит, для фотоники, а значит, для квантовых технологий. Поэтому нельзя здесь смотреть, когда вы спросили, что нужно сделать для того, чтобы в массовом производстве не проиграть потом, нельзя смотреть, на мой взгляд, планами на 2-3 года вперед. Все-таки вот в этих областях нужно выстраивать стратегические программы развития. В среднем это цикл 10-20 лет. И вот на таком горизонте можно реализовать те амбициозные задачи, о которых мы с вами сегодня говорим. Но без вот этого первого шага, без сначала исследовательской работы, без понимания, зачем и куда это нужно, без обучения большого количества, массы людей, которые хорошо понимают друг друга, среди которых появляются лидеры, потом без серийного производства. Вот у нас раньше была исследовательская лаборатория, мы построили квантум-парк, переводим сейчас все это в серийное производство, делаем это доступно уже тысячам людей. Дальше, следующий цикл, это уже фабричное производство. И это тоже сейчас уже обсуждается на государственном уровне. Но туда же тоже нужны люди, нужны профессионалы. Я вот могу с гордостью сказать, что большое количество ведущих профессионалов в лабораториях, которые сегодня есть в России, в полупроводниковых центрах, нанотехнологических центрах, получили свое образование, работали в нашем центре, а потом перешли туда и стали там ведущими специалистами. В том же Сколтехе половина людей в наноцентре — это люди, которые сначала работали у нас. И это очень большая гордость и радость для нас, что мы сегодня можем таких классных ребят, таких классных специалистов еще и передавать или помогать другим коллегам. Должно быть несколько точек роста. Не все они дадут результаты, но должно быть несколько.
1: Напоследок из любопытного, что, собственно, как делается фотонный чип, он выращивается. Но об этом когда-нибудь в другой раз. Его не соединяют, его растят. Да?
0: Вы знаете, да, это последовательные циклы роста различных материалов, формирование в них нано- и микроструктур, потом заращивание снова формирование. И вот такое циклическое, это многослойная такая
1: пусть
0: вещь.
1: Пусть для широкой публики мы этим его выращивают, мы можем как помидор.
0: Мы можем сказать, что его долго выращивают, да, в течение полутора месяцев.
1: Спасибо. Илья Родионов, руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана и Института имени Духова.
2: Строго по делу на Бизнес FM.
3: С руководителем кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Ильей Родионовым беседовал главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
4: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
5: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу. И что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции. И жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство – тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней, почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Николай Бердяев. Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 14 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Небольшой самолет разбился на северо-востоке Франции. По предварительным данным, погибли 11 парашютистов. Среди них инструкторы, любители парашютного спорта и пилот. Еще одна авиакатастрофа произошла сегодня в Саудовской Аравии. Там потерпел крушение вертолет нефтяной компании «Сауди Арамко». Погибли 14 человек. Причина крушения устанавливается. Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области в связи с ситуацией с топливом в регионе, сообщил губернатор Игорь Кобзев. На ЗС сети «Роснефть» вводятся ограничения на отпуск топлива физлицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие ЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Организациям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендуется перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Президент Владимир Путин считает, что новый российский региональный самолет Ил-114-300 получился удачным. На этой неделе глава государства приехал в Жуковский, где осмотрел новинки отечественного авиастроения, в том числе Ил-114-300. «Получилось хорошо», — сказал глава государства. Лайнер Ил-114-300 создается предприятиями Ростеха под эгидой компании Ил. Он является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Суперкомпьютер «Опта» назвал сборную Франции новым главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Такой расклад получен после завершения группового этапа. Сборная Франции выиграла все матчи группового этапа против команд Сенегала, Ирака и Норвегии. Из первого места группы вышла в плей-офф чемпионата мира, где 30 июня сыграет со шведами. Шансы французов на победу в мировом первенстве оцениваются 18,5%. Второе место в списке фаворитов занимает сборная Аргентины, на третьем месте – Испания. испанцы. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Счета нерезидентов из недружественных стран начали ограничивать. Иностранцы столкнулись с заморозкой средств на вкладах и счетах, пишет РБК. А причиной стали июньские поправки к закону, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но еще и депозиты иностранцев. Мирная сделка под угрозой США и Иран возобновили взаимные удары в Персидском заливе. Вашингтон атаковал несколько иранских целей в Ормузе. КСИР ответил ударами по базам в Бахрейне, но тот уже запросил экстренное заседание Совбез ООН. Аномальная жара в Калининграде сегодня, там 36 градусов. Власти ввели режим повышенной готовности. Коммунальные экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Что сейчас происходит на Балтийском побережье? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов Т-банка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на Банки.ру. Под ограничения попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и даже имеет этнически русское происхождение. Наличие ВНЖ тоже не всегда спасает. Причины июньские поправки к 95-му указу президента Владимира Путина, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но еще и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а именно в том, что банк не может удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов.
7: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать с депозитов деньги в размере больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, безотносительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, не заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливается за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях, прямо предусмотренных законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вида на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указом или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают. И тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
3: Григорий Нистратов, Forward Legal. Подробнее об этой теме в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Ну а сейчас о том, что США и Иран вновь обмениваются ударами. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по Ирану. Официальный повод – новая атака Тегерана на судно у берегов Ормуза. Трамп заявил, что если война продолжится, Иран прекратит свое существование. В ответ Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании и нанес ракетные и беспилотные удары по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте. В Кувейте сообщили, что их ПВО отражали ракетные и беспилотные враждебные атаки. Бахрейн из-за атак Ирана потребовал созвать начать экстренное заседание Совбеза ООН. В стране находится 5-й флот ВМС США, база которого во время войны неоднократно подвергалась атакам. Wall Street Journal пишет, что ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне оценивается примерно в 400 миллионов долларов, а совокупный ущерб по американским военным объектам в регионе в сумму от 2 до 5 миллиардов. Этот обмен ударами практически сводит на нет мирные договоренности, достигнутые буквально пару недель назад, комментирует востоковед Елена Супонина.
8: Нарушения перемирия ожидались, мы это и прогнозировали. Меморандум о недопонимании, который был подписан Вашингтоном и Тегераном, который официально называется меморандумом о взаимопонимании, на самом деле не увеличил степень доверия, не решил ни одного спорного вопроса. Все спорные вопросы оставлены за скобками, поэтому нарушения перемирия на протяжении ближайшего времени неизбежны, это не последнее нарушение. Другое дело, как политические руководители будут смотреть на эти нарушения. У Трампа есть желание потянуть. У него много важных событий в стране. Ему сейчас совершенно не с руки ввязываться в новый виток войны в Персидском заливе. Поэтому для отстрастки удары нанесены. Они могут быть нанесены еще. Но кричать о том, что все закончилось, сейчас Вашингтон в любом случае не будет. Да и Тегеран в этом не заинтересован. Другое дело, насколько хватит нервишек, поскольку нарушения перемирия будут повторяться. Пожалуй, только в том, что все это происходит на фоне переговоров, на фоне того, что был подписан, пусть и Филькина грамота, но какой-то официальный документ, гордо называемый меморандумом о взаимопонимании, так ничего-то и не изменилось. Стороны будут постоянно балансировать на грани возобновления новых боевых действий. Затягивание процесса выгодно обеим сторонам. К заключению масштабного соглашения не готов никто. Ну а израильтянам, а это тоже один из участников процесса, выгодно, чтобы американцы все-таки сорвались в очередной виток напряженности, а они будут старательно этому способствовать.
3: Елена Супонина, востоковед. 10 дней назад США и Иран объявили, что заключили меморандум о прекращении огня и гарантиях безопасности судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон обязался снять морскую блокаду Ирана, а Тегеран, в свою очередь, должен вновь открыть пролив и официально подтвердить, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. На выработку финального соглашения сторонам было дано 60 дней. Ну, еще вот такое сообщение на лентах новостей. 14 человек погибли при крушении вертолета нефтяной компании «Сауди Арамко» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Минэнерго Королевства. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую с Западной Европы. Сегодня в Калининградской области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске, Калининградской области.
9: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий, там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
3: Моя коллега Ольга Шипша. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с французской и немецкой, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
10: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от самого Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас в центре города. На Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
3: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24. Местами ожидаются дожди и грозы. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенной в черный список, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Производитель айфонов хочет, чтобы администрация Трампа одобрила закупки микросхемы компании CXMT. Тем самым Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза, и из-за дефицита комплектующих Apple подняла стоимость своих устройств на 15-25%.
11: Подробности.
12: Apple не запрещено приобретать продукцию CXMT. Однако Пентагон внес компанию в черный список из-за предполагаемых связей с армией Китая. Переговоры идут уже больше месяца, но гарантии успеха нет. Ранее администрация Трампа уже приостанавливала санкции против CXMT ради торгового перемирия с Китаем. Однако Конгресс настроен жестко. Республиканцы называют потенциальную сделку игрой с огнем и предупреждают о росте зависимости от Китая. В 2022 году Apple уже пыталась закупить чип у другого китайского производителя – YMTC. Тоже включен в черный список Пентагона. Тогда это вызвало скандал. Сейчас ситуация повторяется. Хотя, как подчеркивает Financial Times, рынок памяти по-прежнему контролирует всего 3 компании – Micron, Samsung и SK Hynix.
3: Газета напоминает, что Apple после того, как резко подняла стоимость на MacBook и iPad, столкнулась с последствиями. Рыночная капитализация компании рухнула на 263 миллиарда долларов. Это одно из рекордных однодневных падений.
4: После службы в бизнесе. Евгений Полухин, основатель дайвинг-центра «Море воды» во Владивостоке.
13: До этого я был военным водолазом, потом началось СВО. Я, естественно, начал ездить в командировки. Вот как я начал ездить, то я отвел внимание от бизнеса. Он пришел в упадок, потому что в любом случае дайвинг-центр держится на мне.
4: О том, как дела идут сейчас, в специальном репортаже Олеси Савоськиной. Повтор программы в воскресенье после 4 и после 8 вечера. Только на Бизнес FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам. Однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен.
17: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
11: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
18: А оборудование подорожало?
11: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
18: А газ сейчас, цена выросла?
11: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, no-name, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
18: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
11: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
17: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
19: 4 цилиндра или 6?
20: 4.
19: 4 цилиндра, 62 тысячи установок. Баллон 54 литра.
20: 62 тысячи. 62 тысячи рублей, и все, и дальше газ покупаю.
19: Да.
20: Внешне все это дело как выглядит?
19: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
20: Опасно вообще это?
19: Только машин ездит. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите, до бизнес-класса, каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
17: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
21: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
17: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. А его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
22: Проект «Репост» на Бизнес ФМ. Для слушателей старше
23: 12 лет. Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Бизнес ФМ. И с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды. И сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать, потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта.
16: И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: «Нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать». Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров. Это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики. То есть производит контент, который бренд потом использует у себя. То есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер — это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
0: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
16: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
22: Проект «Репост» на Бизнес FM.
1: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
2: Для слушателей старше 13 лет.
1: Если бы древний человек не научился добывать огонь, мир был бы совсем другим. Пожары из-за гроз или извержения вулканов были опасны. Но как только огонь попал в жилище, он дал человеку тепло, свет, горячую пищу, защиту от животных. Но представьте, тысячелетиями огню на планете просто не давали погаснуть, потому что люди не умели его добывать. Но однажды это произошло, скорее всего, случайно, когда в куске дерева пытались проделать дырку. Из-за трения дерево нагрелось и при хорошем доступе кислорода загорелось. В другом племени выяснили, что самый простой способ получить огонь – тереть две сухие палочки друг от друга. Позже появились и другие способы. В результате цивилизация сделала семимильный шаг вперед.
5: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
1: 100 шагов вперед. На Business FM.
24: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
26: С
25: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.

0: Кириллом Гомельским.
1: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что, может быть, он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки, или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте — это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Виллановы. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 15:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций «Юг ВСУ». Масштабный сбой произошел в работе Roblox в России. Пользователи сообщают, что приложение не открывается на разных устройствах. По информации Life.ru, больше всего жалоб поступает из Самарской, Кемеровской и Вологодской областей. Ранее в Минцифры подтвердили, что игровая платформа Roblox возобновила работу на территории страны без ограничений. МВД сообщает, что мошенники придумали новую схему обмана с заменой домофонов. Аферисты представляются сотрудниками управляющей компании, просят перезвонить на горячую линию, после чего жертве звонят лжесиловики. Они убеждают человека, что его деньги под угрозой, и требуют перевести средства на безопасный счет, после чего их похищают. Операторы видеонаблюдения стали самыми востребованными фрилансерами в России. За первое полугодие спрос на них вырос более чем в 2,2 раза. Также резко увеличилась потребность в дорожных рабочих на 105%, инженерах-техниках на 88%, а также автоинструкторах и слесарях. Зарплатные предложения составляют от 27 до 60 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Право руля. В российских автошколах могут появиться курсы вождения праворульных машин. Над этим вопросом сейчас работают в правительстве. Инициатива точно будет востребована на Дальнем Востоке, где доля праворуких авто превышает 70%. А как обстоят дела в других регионах? Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездку в республике этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Романтичные, экстремальные, а порой и смешные. Спикеры Business FM делятся воспоминаниями о своих выпускных, о школьных дискотеках с неработающей техникой, прическах с начесом, побегах от родителей и первом утре своей взрослой жизни. Все подробности в ближайшем эфире. За руль по-японски в российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщает ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магадане их доля превышает 70%. Местным водителям советуют ставить на праворуки авто зеркала-перископы или камеры для безопасного обгона, комментирует председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенясь.
4: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
5: Это может снизить аварийность?
4: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысить безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше. Существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
5: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульные?
4: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
5: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
4: Да.
5: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
4: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым и левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
5: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
4: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
3: Дмитрий Пенясь, председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края. Есть ли необходимость в праворульном обучении и не появится ли ограничение для водителей, подразумевающее, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
6: Вопрос открыт, потому что раз вводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные, не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на левой руке автомобиля. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водителя проходил обучение на автомобилях, которые имеют правую руку. И все-таки надо исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все, в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
5: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
6: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
5: Если это касается исключительно обучения, прав не касается. Это будет пользоваться популярностью у водителей?
6: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
5: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
6: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные, как на закрытых площадках, обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов, либо устройств необходимо приобрести будет. Но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
5: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
6: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения. Никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще, в принципе, по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
3: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин от всего автопарка 8%, от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже процента, там нет необходимости в обучении. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства, и что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
7: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
7: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
7: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
7: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить.
11: выпускник 1970 года, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
12: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
11: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
13: Я без трепета вспоминаю свой выпускной, может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года, мы уехали из Грозного, и в 96 году было сложно найти платье, как и большинство девочек. Мы ездили с мамой на Черкизовский рынок, на Лужники. В Лужниках мы купили мне нечто похожее на выпускное платье, но сейчас я, когда смотрю свои фотографии с выпускного, это скорее похоже на свадебное платье, просто длиною по колено. И на голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы. Особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
11: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
14: Были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам. Белые ночи в Питере, очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
15: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей и перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одной из интерактивных площадок ВТНХ искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавая соответствующие виртуальные образы.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до

0: Все уже придумано.
1: Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
2: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
3: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
5: Классики в праве. Найти ответчика.
6: Я женщина, беззащитная, слабая. Я женщина, болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
8: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
5: Классики в праве на Business FM.
9: 15:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес FM» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых.
5: Итоги недели.
9: Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
10: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах, просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит – максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью Business FM замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
11: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прям уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
10: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито-подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени.

0: Пример в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
1: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
0: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
2: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
0: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
3: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
0: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья.
5: Итоги недели.
4: Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
6: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст – не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печёночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
7: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
6: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
5: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
6: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
8: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
10: Вообще, недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
9: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успевая вставить 5 копеек.
10: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть. Вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы, ну, композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы как со своим другом.
9: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
11: Москва 15:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти снизят норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Также будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Запреты на поставки дизельного топлива на экспорт не вводились. От такой необходимости, по оценке Министерства энергетики, пока нет, сообщил вице-премьер. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции, передает «Республика». Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще трое успели катапультироваться. Издание сообщает, что после ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Власти Германии рассматривают введение обязательного призыва на военную службу для мужчин уже в 27-м году. Об этом сообщает британская газета «Телеграф» со ссылкой на представителей парламента страны. Бундесвер хочет увеличить число военнослужащих до 260 тысяч к 35-му году, но опасается, что не сможет сделать этого исключительно за счет добровольцев. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активную область года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, послезавтра группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России начали блокировать денежные средства нерезидентов из недружественных стран. Как пишет РБК, иностранцы столкнулись с заморозкой своих вкладов и счетов. Причиной называются июньские поправки к закону, которые теперь регулируют не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты иностранцев. Что теперь будет с мирной сделкой? США и Иран возобновили взаимный удар. Американцы атаковали несколько целей в Ормузском проливе. КСИР ответил ударами по военным базам в Бахрейне. Тот уже запросил экстренное заседание Совбеза ООН, а Трамп пригрозил Ирану возобновлением полномасштабных боевых действий. В Калининградской области сейчас, как в тропиках, балтийская погода преподнесла жителям и отдыхающим сюрприз – температуру плюс 36 в тени. В столице области экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Как жара изменила жизнь региона, привыкшего к летней прохладе, и надолго ли там тропический зной? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов Т-банка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на Банки.ру. Под ограничения попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и даже имеют русское происхождение. Наличие ВНЖ тоже не всегда спасает. Причина – июньские поправки к 95-му указу президента Путина, которые теперь регулируют не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а в том, что банк не может удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом. Законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
12: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать с депозитов деньги в размеры больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, без относительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливается за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях прямо предусмотрено законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вид на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указам или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают, и тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
4: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Как бы мог выглядеть механизм поэтапной разблокировки банковских вкладов иностранцев из недружественных стран, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
13: До этого был механизм обмена заблокированных активов, то есть когда есть активы российских инвесторов, заблокированные за рубежом, есть активы иностранных инвесторов, которые заблокированы в России, и были вот те самые так называемые обмены ценными бумагами, которые на относительно небольшие суммы происходили за предыдущие где-то 2-3 года. Это был способ для иностранных инвесторов высвободить активы из заморозки в России, но для российских инвесторов тоже зеркально, как высвободить активы из заморозки в Европе. Но от общего объема блокировок это незначительные суммы. Может быть, что-то подобное подобное будет. Так, конечно, понятно, что вот эти все любые заморозки, блокировки в России — это ответная мера на заморозки, которые были в тех самых недружественных странах, которые заморозили активы Российской Федерации и российских инвесторов. Поэтому, чтобы полностью все было разблокировано, это должно быть, скорее всего, обоюдное решение. То для этого нужно, чтобы, так сказать, в так называемых недружественных странах, которые первыми заморозили российские активы, чтобы там были готовы к их разморозке. Но, честно говоря, есть сомнения, что это может наступить в какой-то ближайшей перспективе.
4: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В январе Центробанк оценил стоимость средств, выведенных из-под санкционного риска, в 12 триллионов рублей. Около года назад регулятор говорил о объеме размороженных активов российских инвесторов. В 2024 он составил примерно 570 миллиардов рублей. США и Иран вновь обмениваются ударами. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по Ирану. Официальный повод – новая атака Тегерана на судно у берегов Ормуза. Трамп заявил, что если война продолжится, Иран прекратит свое существование. В ответ Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании и нанес ракетные беспилотные удары по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте. В Кувейте сообщили, что их ПВО отражали ракетные и беспилотные враждебные атаки. Бахрейн из-за атак Ирана потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В стране находится 5-й флот ВМС США, база которого во время войны неоднократно подвергалась атакам. Wall Street Journal пишет, что ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне оценивается примерно в 400 миллионов долларов, а совокупный ущерб американским военным объектам в регионе в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Этот обмен ударами практически сводит на нет мирные договоренности, достигнутые буквально пару недель назад, комментирует востоковед Елена Супонина.
14: Нарушения перемирия ожидались, мы это и прогнозировали. Меморандум о недопонимании, который был подписан Вашингтоном и Тегераном, который официально называется меморандумом о взаимопонимании, на самом деле не увеличил степень доверия, не решил ни одного спорного вопроса. Все спорные вопросы оставлены за скобками, поэтому нарушения перемирия на протяжении ближайшего времени неизбежны, это не последнее нарушение. Другое дело, как политические руководители будут смотреть на эти нарушения. У Трампа есть желание потянуть. У него много важных событий в стране. Ему сейчас совершенно не с руки ввязываться в новый виток войны в Персидском заливе. Поэтому для отстрастки удары нанесены. Они могут быть нанесены еще. Но кричать о том, что все закончилось, сейчас Вашингтон в любом случае не будет. Да и Тегеран в этом не заинтересован. Другое дело, насколько хватит нервишек, поскольку нарушения перемирия будут повторяться. Пожалуй, только в том, что все это происходит на фоне переговоров, на фоне того, что был подписан, пусть и Филькина грамота, но какой-то официальный документ, гордо называемый меморандумом о взаимопонимании, так ничего-то и не изменилось. Стороны будут постоянно балансировать на грани возобновления новых боевых действий. Затягивание процесса выгодно обеим сторонам. К заключению масштабного соглашения не готов никто. Ну а израильтянам, а это тоже один из участников процесса, выгодно, чтобы американцы все-таки сорвались в очередной виток напряженности, а они будут старательно этому способствовать.
4: Елена Супонина, политолог. 10 дней назад США и Иран объявили, что заключили меморандум о прекращении огня и гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон обязался снять морскую блокаду Ирана, а Тегеран, в свою очередь, должен был вновь открыть пролив и официально подтвердить, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. На выработку финального соглашения стороны взяли 60 дней. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в Калининградской области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий, там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
4: Ольга Шипша, Бизнес-ФМ. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с той, что накрыла Францию и Германию, говорит местная жительница Дарья Харькова.
16: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от самого Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас. В центре города на Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
4: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолго. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенные в черный список, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Производитель iPhone хочет, чтобы администрация Трампа одобрила закупки микросхем у компании CXMT. Тем самым Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза из-за дефицита комплектующих. Apple поднял стоимость своих устройств на 15-25%.
17: Подробности.
18: Apple не запрещено приобретать продукцию CXMT. Однако Пентагон внес компанию в черный список из-за предполагаемых связей с армией Китая. Переговоры идут уже больше месяца, но гарантий успеха нет. Ранее администрация Трампа уже приостанавливала санкции против CXMT ради торгового перемирия с Китаем. Однако Конгресс настроен жестко. Республиканцы называют потенциальную сделку игрой с огнем и предупреждают о росте зависимости от Китая. В 2022 году Apple уже пыталась закупить чип у другого китайского производителя – YMTC. Тоже включен в черный список Пентагона. Тогда это вызвало скандал. Сейчас ситуация повторяется. Хотя, как подчеркивает Financial Times, рынок памяти по-прежнему контролирует всего 3 компании – Micron, Samsung и SK Hynix.
4: Газета напоминает, что Apple после того, как резко поднял стоимость на MacBook и iPad, столкнулся с последствиями. Рыночная капитализация компании рухнула на 263 миллиарда долларов. Это одно из рекордных однодневных падений.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
8: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
20: Когда фестивалить, если не летом? Сначала в Тобольск на фестиваль «Ревеня». К выходным возвращаемся в Москву на «Кузьфест», а на следующей неделе Красноярск и Питер. Лишь бы, как обычно, дома не сидеть. Ресторан «Дворцовая» в Тобольском Кремле третий год подряд устраивает танцы с бубнами вокруг одного из самых ярких представителей огорода на бабушкиной даче «Ревеня». В 17 же веке ревень экспортировался из Западной Сибири в Западную Европу и, кстати, облагался немалыми таможенными пошлинами наряду с соболями и мехом черных лисиц. Это один из любимых сезонных продуктов в Прибалтике, Скандинавии, но не только. С 20 июня по 20 июля в Тобольске можно будет попробовать целое ревеневое меню, составленное из рецептов поваров со всей России. Андрей Шмаков, бренд-шеф московских ресторанов «Савва» и «Шаляпин» в «Метрополе», придумал утиную грудку с ревенем, жженым луком и кремом из сельдерея. Ревеневые голубцы с щукой и икрой предложил для горячей закуски Сергей Мирошников, шеф ресторана «Кичен» из Екатеринбурга. В меню также пряный ревень с утиным хамоном, клубникой и сорбетом из портвейна, молодая свекла с ревенем и бородинской крошкой, тарталетка с ревенем и форелью, ревеневое парфе от Андрея Аникеева из архангельского ресторана «Руми» и секретный десерт от Фатимы Салех, столичной звезды, кондитера ресторанов «Дачники» и сартарии «Ламберти». Кстати, из необычных сладостей Фатимы в этом сезоне, который можно попробовать в Москве, десерт со свежей икрой морского ежа, сорбетом из лайма, имбиря и бергамота, с желе из саке и алоэ, и мороженое из бузины и шелковицы, малины и розы, и дуэта персика с черешней. Все это ищите в десертной карте ресторана «Тему». С вами была Катя Калина.
17: Дело вкуса. На Бизнес FM.
21: 16:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Жара идет на Москву. Уже с 1 июля в столице до плюс 30. В понедельник еще можно будет успеть насладиться относительной прохладой. Температура в первый день недели не поднимется выше 24 градусов. Но уже в середине недели город ждет жара. Правда, с кратковременными дождями и грозами. Подробнее о прогнозе на грядущую неделю обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
22: Москвичи и гости столицы ощутят на себе переменчивую погоду, но не осеннюю пока еще, а летнюю. И будет она связана с двумя очень интересными процессами. Дело в том, что в середине недели на Москву и Московскую область будет влиять циклон. В понедельник еще с дождями. В Москве ожидается максимальная температура воздуха 21-23 градуса по области от 19 до 23. И в ночь в воскресенье на понедельник температура воздуха всюду выше 10 градусов тепла. И в центре Москвы до 13-15 градусов. Во вторник и в среду москвичи ощутят, что такое настоящее лето. Ожидается теплая и даже жаркая погода с дневными температурами 28-30 градусов по области 26-32. И такие температуры на 2-3 градуса выше климатической нормы. Но уже начиная с четверга на столицу и область начнет оказывать циклон. По предварительным данным, дожди начнутся в четверг и продлятся до конца недели. И вот как раз в четверг будет переломный день. Пойдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха с максимальных 26-28 градусов упадет к концу недели до 17-20. В пятницу и в субботу температура воздуха еще будет превышать 23 градуса тепла. В пятницу еще совсем тепло, 25, но все это будет под аккомпанемент дождей и будет казаться, что прохладнее.
21: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Список водоемов в Москве, где разрешено купание, опубликовал Роспотребнадзор. Всего их 7, в том числе Пионерский пруд в парке Горького, а также Серебряный бор 2 и Серебряный бор 3. Вице-премьер Новак сообщил, что власти уже приняли решение о снижении норматива продаж бензина на бирже с 15 до 10%, а также об ограничении шага по колебаниям цены. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Военный водолаз, участник СВО и профессиональный дайвер из Владивостока Евгений Полухин владеет единственным круглогодичным дайв-центром в Приморье. А еще мечтает, чтобы однажды на Дальнем Востоке появился настоящий дайв-курорт. История Евгения Полухина в специальном репортаже Олеси Савоськиной.
17: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
23: В детстве Евгений Полухин мог пройти пешком больше 10 километров до моря, только чтобы поплавать с маской и пособирать ракушки. Потом была армия, военные водолазы, работа инструктором, командировки на СВО и собственный дайв-центр во Владивостоке. Сегодня Полухин – профессиональный дайвер, региональный директор Национальной дайвинг-лиги на Дальнем Востоке и владелец «Моря воды» – единственного круглогодичного дайв-центра в Приморском крае. Но, как оказалось, удержать на плаву дайв-бизнес порой гораздо сложнее, чем уйти уйти под воду.
0: Свой дайвинг-центр я открыл в 2017 году и зарегистрировал ИП. Я уже был инструктором, я был курс-директором. Это самый высокий образовательный статус в дайвинге. Потом началось СВО, у меня были короткие, но и непростые командировки. Но, тем не менее, мне хватало, чтобы отвести внимание от дайв-центра, и он переставал работать, потому что дайв-центр держится на мне.
23: На СВО Полухин ездил 9 раз. И, по его словам, деньги оттуда часто возвращались обратно. На оборудование, на центр и на помощь знакомым подразделениям в первые годы, когда были перебои со снабжением. А когда командировки закончились, бизнес фактически пришлось собирать заново. Евгений пошел в региональную программу поддержки участников СВО «Свое дело». Там он прошел обучение, а позже получил кредит на развитие. Ставка, правда, оказалась не 1%, как он рассчитывал, а 8%. Кредит помог центру продолжить работу и расшириться. Но полностью решить проблемы все равно не удалось.
1: Если раньше я мог единоразово принять в день человека 3, то сейчас я могу принять человек 10. В плане мощностей у меня сложности с обогревом в зимний период. Летом не особо-то эти мощности и влияют. Единственное, вынужден в другом месте ставить компрессоры, организовывать заправку баллонов. Если бы мне позволяли мощности, я бы очень сильно выиграл во времени, я бы поставил компрессор на месте.
23: Сегодня море воды – это обучение, погружение, подледный дайвинг, морские выезды и авторские дайв-туры. Пробное погружение стоит около 15 тысяч рублей, подлет – 22 тысячи, базовый курс – около 60 тысяч. За прошлый год через центр прошло около 150 человек на пробные погружения и еще примерно 30 на обучение. Оборот – примерно 5-6 миллионов рублей. Но для дайвинг-центра, где оборудование требует постоянных вложений, этого немного.
1: Я считал, с учетом платежа по кредиту, амортизации снаряжения, всех вот арендных расходов, то мне достаточно 3 человек в день на услугу пробного погружения. Но каждый день, 1000 человек в год мне нужно через себя провести. Это, опять же, реально и вполне показательно.
23: При этом идея Полухина не просто организовывать погружение у берега. Он хочет полноценный дайв-центр с проживанием, собственной инфраструктурой и морскими выходами. По сути, полноценный дайв-курорт. Стоимость такого проекта Евгений оценивает примерно в 74 миллиона рублей. Но к грантам и подобным программам поддержки он относится довольно скептически.
0: У меня был единственный грант. Провел фестиваль подводной культуры, но этот грант мне вылез в минус 300 тысяч еще. Ну, честно говоря, и людей мне не привел.
2: Дайв-центр с проживанием, это не мечта, это бизнес-модель. Человек приезжает, он платит тебе за проживание, он у тебя живет, он у тебя питается, он от тебя совершает погружение.
23: Вы бы сказали, главный тормоз все-таки деньги.
2: Да, не деньги, возможности. Ну ладно, я найду денег, а где мне строиться? Нет земли. У нас самой большой стране мира, самая большая проблема – это проблема с землей. Получить землю у моря невозможно.
23: По словам Полухина, часть сложности создает и сама система регулирования дайвинга. Подводный туризм на Дальнем Востоке пытаются развивать, но решения часто принимаются далеко от места, где люди реально работают под водой.
0: Вышел закон о аккредитации гидов-проводников, но у нас закон изобрели, а кто будет его контролировать исполнение, это не придумали. Мы работаем в Владивостоке, на Дальнем Востоке, а нас почему-то аккредитовывает Федерация подводного спорта, которая находится в Москве. И как нас аккредитует человек, который не знает нашей специфики работы? Пускай это будет Федерация подводного спорта Приморского края, но есть нюанс. У нас возглавляет эту федерацию человек, который не умеет нырять с аквалангом. И вот это вот главная проблема, которая мешает развиваться.
23: При этом сам Евгений давно делает вокруг дайвинга гораздо больше, чем обычный коммерческий центр. На собственные деньги он 10 лет проводил соревнования по подлёдному ориентированию, которые со временем выросли до международного уровня. Работал с детьми и участниками СВО. С 2011 года помогает спасать тюленей и китов. Но даже такие инициативы постоянно упираются в самые простые вещи – деньги, бассейны и оборудование.
0: Все снаряжение, которое даже до кредита в центре «Мой бизнес» я покупал, оно не окупилось до сих пор. Много людей хотят нырять, но у них нет денег на свое снаряжение. У меня большой парк снаряжения, я никому не отказывал, кто хотел нырять. У меня ребята приходили, ампутанты. Я знаю, где он был, я знаю, через что он перешел, я ему отказать не могу. Если там ребенок действительно хочет, я тоже ему не откажу. Я готов был сделать и бесплатные секции для детей, но мне просто нужен какой-то бассейн, за который я не буду платить деньги.
23: Но самым неожиданным испытанием в этом бизнесе бизнесе для Полухина оказалась совсем другая часть работы.
2: Главная сложность – работа с людьми. Ты каждого человека пропускаешь через себя. Ты у него подрабатываешь и семейным психологом, уже знаешь все его проблемы. Причем работа с людьми как с клиентами, так и с администрацией, с властями. Им просто устаешь доказывать, насколько важно развивать сферу.
23: Сам Полухин признается, предпринимателем в классическом смысле он себя так и не почувствовал. За годы работы он вложил около 7 миллионов рублей только в собственное обучение. А почти все, что зарабатывал центр, снова уходило в оборудование и развитие. И сейчас, говорит он, все чаще ловит себя на мысли, что просто выгорел.
0: Честно говоря, я сейчас немного жалею, что я увлечение сделал бизнес. Потому что как мне сейчас получить удовольствие? Я не знаю. Я весь в этой работе. У меня постоянно ответственность за людей. Я не нахожу время взять и в удовольствие понырять.
23: Евгений вспоминает фразу Жака Ива Кусто. Если у человека есть возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. И, судя по всему, сам Полухин отказываться от нее тоже не собирается. Полноценный дайв-туризм на Дальнем Востоке возможен. Но пока Евгению приходится строить его почти вручную. Между кредитами, бюрократией и постоянной борьбой за инфраструктуру.
19: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
3: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
19: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
24: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
19: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
25: Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника.
19: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
26: Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти.
19: Наизусть. На Бизнес FM.
26: Бизнес FM. Новости. Коротко.
27: Москва, 16:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на пленарном заседании первого этапа предвыборного съезда «Единой России», в котором принимают участие почти 4000 человек. Президент заявил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом. Все меры для их безопасности будут предприняты. По его словам, безопасность страны и ее граждан, неприкосновенность российских рубежей будет обеспечена. Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои коренные интересы, заявил Путин. Также глава государства сказал, что Россия корректирует некоторые планы, исходя из ситуации. Но все стратегические планы будут реализованы в полном объеме. Правительство продолжит поддерживать бизнес и передовые индустрии. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также Новак сообщил, что власти снизят норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Сдвоенные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом 1, 2 и 3 июля. Билеты уже доступны для покупки. Сдвоенные поезда пустят в преддверии 35-го марафона «Белые ночи», который состоится в Петербурге 4 июля. В масштабном забеге примут участие около 20 тысяч человек из России и других стран. Мошенники запугивают россиян следами наркотиков на денежных купюрах. Злоумышленники звонят от лица госорганов и спецслужб и убеждают жертву передать деньги для проверки подлинности и обещают их потом вернуть. Потом человеку говорят, что на купюрах обнаружены следы наркотиков и посторонние отпечатки пальцев, поэтому проверка будет продолжена и требует еще деньги под угрозой уголовных дел. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Право руля. В российских автошколах могут появиться курсы вождения праворульных машин. Над этим вопросом сейчас работают в правительстве. Инициатива точно будет востребована на Дальнем Востоке, где доля праворуких авто превышает 70%. А как обстоят дела в других регионах? Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездки в республику этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Романтичные, экстремальные, а порой и смешные. Спикеры Business FM делятся воспоминаниями о своих выпускных, о школьных дискотеках с неработающей техникой, прическах с начесом, побегах от родителей и первом утре своей взрослой жизни. Подробности в ближайшем эфире. За руль по-японски. В российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщает ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магадане их доля превышает 70%. Местным водителям советуют ставить на праворуки авто зеркала-перископы или камеры для безопасного обгона, комментирует председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенясь.
11: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
12: Это может снизить аварийность?
11: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысит безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше, существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
12: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульную?
11: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
12: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
11: Да.
12: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
11: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
12: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
11: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
10: Дмитрий Пенясь, председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края. Есть ли необходимость в праворульном обучении и не появится ли ограничение для водителей, подразумевающее, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
4: Вопрос открыт, потому что раз вводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные, не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на левой руке автомобиля. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водителя проходил обучение на автомобилях, которые имеют правую руль. И все-таки надо исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
12: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
4: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
12: Если это касается исключительно обучения, прав не касается. Это будет пользоваться популярностью у водителей?
4: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
12: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
4: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные как на закрытых площадках обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов либо устройств необходимо приобрести будет, но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
12: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
4: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения, никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще в принципе по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
21: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин от всего автопарка 8%, от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже процента, там нет необходимости в обучении. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2.5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства, и что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
8: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства «Мирзаханов Тревел», аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
13: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
8: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
1: работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно, но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
14: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
15: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездит, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
14: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес ФМ.
16: В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить.
17: Выпускник 1970 года, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
18: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
17: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
20: Я без трепета вспоминаю свой выпускной. Может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года. Мы уехали из Грозного. И в 96-м году было сложно найти платье, как и большинство девочек. Мы ездили с мамой на Черкизовский рынок, на Лужники. В Лужниках мы купили мне нечто похожее на выпускное платье. Но сейчас я, когда смотрю свои фотографии с выпускного, это скорее похоже на свадебное платье, просто длиною по колено. И на голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы. Особо буйные, рано развивающиеся учившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
17: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
0: Были в ресторане у нас были всякие конкурсы, было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым любимым местам, белые ночи в Питере, очень было романтично, и мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
2: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей и перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одной из интерактивных площадок ВТНХ искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавая соответствующие виртуальные образы.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. За тех, что только на Business FM.
22: Чтобы продолжить эту

0: ведь это измеримо и воспроизводимо в экспериментах. Сегодня лесная терапия интегрирована в государственные программы здравоохранения Японии и Южной Кореи.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 16:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента.
1: Итоги недели.
2: Минкультура республики представила список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
3: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева, так что выпить за любовь Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
4: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
3: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
5: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
3: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян.
1: Итоги недели.
2: Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому

0: очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
1: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
2: У меня у знакомого есть фирма, работает 24 на 7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
3: А оборудование подорожало?
2: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
3: А газ сейчас, цена выросла?
2: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, no-name, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
3: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
2: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
1: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
4: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
5: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
4: Да.
5: Внешне все это дело как выглядит?
4: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
5: Опасно вообще это?
4: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите, до бизнес-класса, каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
1: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми, европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
6: Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
1: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Предвыборные обещания раздают много и часто, но не всегда выполняют. В спорте они тоже присутствуют. Ситуация в мадридском «Реале» была настолько тяжелой, что давний президент команды Флорентино Перес подвергался критике со всех сторон и пошел на досрочные выборы. Два сезона подряд без трофеев для королевского клуба – это катастрофа. На этих выборах молодежь бросила вызов старой гвардии. Против Переса, которому 79 лет, выступил 37-летний бизнесмен Энрике Рикельме. Флорентино удержался в своем кресле, а одним из его предвыборных обещаний было мощное обновление команды. Его он уже начал выполнять. Не прошло и месяца с момента выборов, как «Реал» буквально ворвался на трансферный рынок. После провала в концовке сезона и многочисленных конфликтов было понятно, что Альваро Арбиола не удержится на посту главного тренера. Первое, что сделал Перес после выборов, это подписал португальца Жозе Мауриньо. Теперь начинают поговаривать, что для этого тренера собирают новую версию знаменитого состава «Галактика» с начала века. В «Реал» уже перешли три игрока из топ-клубов английской премьер-лиги. За 55 миллионов евро куплен Марк Кукурея из «Челси», а Ибрагим Канате из «Ливерпуля» и Бернардо Сильва из «Ман-Сити» переезжают в Мадрид на правах свободных агентов. Сняв сливки с английского чемпионата, Перес переключается на Бундеслигу. Активно циркулирует информация, что Реал ведет переговоры с одним из лучших бомбардиров в немецком футболе – Майклом Ализе из Баварии. Его трансферная стоимость – 150 миллионов. Думаю, сливочные поборются еще и за новых звезд, открывающихся на чемпионате мира. Приведут ли эти перестановки к ожидаемым титулам? Посмотрим. Но Флорентино Перес начинает свои обещания выполнять красиво.
7: Спорт и деньги на Business FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: Москва, 16:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что задача внутреннего развития России, демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни по всей стране будут решены. Российская экономика будет выведена на новый уровень, будут созданы новые рабочие места с высокой зарплатой. Несмотря на сложную ситуацию, все социальные обязательства государства исполнит. Как заявил Путин, Россия справиться со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории. «Россия может быть только сильной или не будет никакой России», сказал президент. Он поддержал также инициативу «Единая Россия» о признании особого статуса учителя. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия может начать импортировать топливо для стабилизации внутреннего рынка. Также власти планируют снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% и ограничить шаг изменения цен на торгах. Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области в связи с ситуацией с топливом в регионе, сообщил губернатор Игорь Кобзев. На АЗС сети «Роснефть» вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль на одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничения меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака. Организациям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Пальмы вернулись на ВДНХ спустя почти 90 лет. Этим летом там высадили 10 финиковых пальм. Это дань историческому облику 1939 года. На зиму пальмы переедут в павильон, чтобы корни не замерзли. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России начали блокировать денежные средства нерезидентов из недружественных стран. Как пишет РБК, иностранцы столкнулись с заморозкой своих вкладов и счетов. Причиной называются июньские поправки к закону, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты иностранцев. Что теперь будет с мирной сделкой? США и Иран возобновили взаимные удары. Американцы атаковали несколько целей в Ормузском проливе. КСИР ответил ударами по военным базам в Бахрейне. Тот уже запросил экстренное заседание Совбеза ООН, а Трамп преградил Ирану возобновлением полномасштабных боевых действий. Самый дорогой очешник в мире. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов Т-банка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на Банки.ру. Под ограничение попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и даже имеют русские корни. Наличие ВНЖ тоже не всегда спасает. Причины — июньские поправки к 95-му указу президента, которые теперь регулируют не только только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а в том, что банк не может удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов.
10: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать с депозитов деньги в размере больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, без относительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливается за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях, прямо предусмотренных законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вида на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указам или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают. И тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
0: Григорий Нистратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Как мог бы выглядеть механизм поэтапной разблокировки банковских вкладов иностранцев из недружественных стран, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
11: До этого был механизм обмена заблокированных активов, то есть когда есть активы российских инвесторов, заблокированные за рубежом, есть активы иностранных инвесторов, которые заблокированы в России, и были вот те самые так называемые обмены ценными бумагами, которые на относительно небольшие суммы происходили за предыдущие где-то 2-3 года. Это был способ для иностранных инвесторов высвободить активы из заморозки в России, но для российских инвесторов тоже зеркально, как высвободить активы из заморозки в Европе. Но от общего объема блокировок это незначительные суммы. Может быть, что-то подобное будет. Так, конечно, понятно, что вот эти все любые заморозки, блокировки в России — это ответная мера на заморозки, которые были в тех самых недружественных странах, которые заморозили активы Российской Федерации и российских инвесторов. Поэтому, чтобы полностью все было разблокировано, это должно быть, скорее всего, обоюдное решение. То для этого нужно, чтобы, так сказать, в так называемых недружественных странах, которые первыми заморозили российские активы, чтобы там были готовы к их разморозке. Но, честно говоря, есть сомнения, что это может наступить в какой-то ближайшей перспективе.
0: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В январе ЦБ оценил стоимость средств, выведенных из-под санкционного риска, в 12 триллионов рублей. Около года назад глава регулятора говорил, что объем размороженных активов российских инвесторов в 2024 составил примерно 570 миллиардов рублей. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
12: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
13: А что известного владельца, бенефициария, руководителя компании?
12: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
13: это вот Михаил Дербасов, да?
12: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
13: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
12: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
0: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначной. По его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
14: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий, там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
0: Ольга Шипша, Бизнес ФМ. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с той, что накрыла Францию и Германию, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
15: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от самого Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас в центре города. На Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
0: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и даже грозы. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 000 000 рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник «Ладивеста», но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил, в новых «Ладивеста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии – за 2,3 миллиона рублей. В остальных стоит просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
16: На этой неделе ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свой-Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок в топовых комплектациях. По-моему, начиная с третьего «Весты» появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник. Но в теории, конечно, можно где-то докупить. Вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет. Она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Фольксвагена в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там... Говорят, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас... Обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, на сколько она? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, чтобы было не спад продаж.
0: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей.
7: Классики в праве. Суд для дела.
17: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
7: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
17: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
7: Классики в праве на Business FM. Погода в Москве.
0: В столице плюс 23, солнечно, малооблачно. Завтра в городе температура будет колебаться днем от 20 до 24 градусов. Ну а дальше в Москву придет жара. 17:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. США и Иран вновь обмениваются ударами. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по Ирану. Официальный повод – новая атака Тегерана на судно у берегов Ормуза. Трамп заявил, что если война продолжится, Иран прекратит свое существование. В ответ Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании и нанес ракетные беспилотные удары по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте. В Кувейте сообщили, что их ПВО отражали ракетные беспилотные атаки. Бахрейн из-за атак Ирана потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В стране находится 5-й флот ВМС США, база которого во время войны неоднократно подвергалась атакам. Wall Street Journal пишет, что ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне оценивается примерно в $400 миллионов, а совокупный ущерб американским военным объектам в регионе в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Этот обмен ударами практически сводит на нет мирные договоренности, достигнутые буквально пару недель назад, говорит востоковед Елена Супонина.
18: Нарушения перемирия ожидались, мы это и прогнозировали. Меморандум о недопонимании, который был подписан Вашингтоном и Тегераном, который официально называется меморандумом о взаимопонимании, на самом деле не увеличил степень доверия, не решил ни одного спорного вопроса. Все спорные вопросы оставлены за скобками, поэтому нарушения перемирия на протяжении ближайшего времени неизбежны, это не последнее нарушение. Другое дело, как политические руководители будут смотреть на эти нарушения. У Трампа есть желание потянуть. У него много важных событий в стране. Ему сейчас совершенно не с руки ввязываться в новый виток войны в Персидском заливе. Поэтому для отстрастки удары нанесены. Они могут быть нанесены еще. Но кричать о том, что все закончилось, сейчас Вашингтон в любом случае не будет. Да и Тегеран в этом не заинтересован. Другое дело, насколько хватит нервишек, поскольку нарушения перемирия будут повторяться. Пожалуй, только в том, что все это происходит на фоне переговоров, на фоне того, что был подписан, пусть и Филькина грамота, но какой-то официальный документ, гордо называемый меморандумом о взаимопонимании, так ничего-то и не изменилось. Стороны будут постоянно балансировать на грани возобновления новых боевых действий. Затягивание процесса выгодно обеим сторонам. К заключению масштабного соглашения не готов никто. Ну а израильтянам, а это тоже один из участников процесса, выгодно, чтобы американцы все-таки сорвались в очередной виток напряженности, они будут старательно этому способствовать.
0: Елена Супонина, политолог-востоковед. 10 дней назад США и Иран объявили, что заключили меморандум о прекращении огня и гарантиях безопасности судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон обязался снять морскую блокаду Ирана, а Тегеран, в свою очередь, должен был вновь открыть пролив и официально подтвердить, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. На выработку финального соглашения стороны взяли 60 дней. Apple пытается купить чипы у китайской компании, внесенные в черный список, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Производитель iPhone хочет, чтобы администрация Трампа одобрила закупки микросхем у компании CXMT. Тем самым Apple хочет снизить давление со стороны поставщиков. Цены на чипы памяти с прошлого года выросли в 4 раза. Из-за дефицита комплектующих Apple поднял стоимость своих устройств на 15-25%.
19: Подробности.
20: Apple не запрещено приобретать продукцию CXMT. Однако Пентагон внес компанию в черный список из-за предполагаемых связей с армией Китая. Переговоры идут уже больше месяца, но гарантии успеха нет. Ранее администрация Трампа уже приостанавливала санкции против CXMT ради торгового перемирия с Китаем. Однако Конгресс настроен жестко. Республиканцы называют потенциальную сделку игрой с огнем и предупреждают о росте зависимости от Китая. В 2022 году Apple уже пыталась закупить чип у другого китайского производителя – YMTC. Тоже включен в черный список Пентагона. Тогда это вызвало скандал. Сейчас ситуация повторяется. Хотя, как подчеркивает Financial Times, рынок памяти по-прежнему контролирует всего 3 компании – Micron, Samsung и SK Hynix.
0: Газета напоминает, что Apple после того, как резко поднял стоимость на MacBook и iPad, столкнулся с последствиями. Рыночная капитализация компании рухнула на $263 миллиарда. Это одно из рекордных однодневных падений. На чемпионате мира по футболу в Северной Америке завершился групповой этап. В заключительных матчах третьего тура определились последние участники плей-офф. Теперь известны все 32 команды, которые сыграют в 1/16 финала. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: В последних матчах групповой стадии сенсаций не произошло. Лео Месси, 39-летний капитан сборной Аргентины, буднично забил свой 6-й гол на этом чемпионате и 19-й в общей сложности на мундиалях. Время над этим гением не властно. 3-1 Аргентина пока не теряет очков на нынешнем мундиале. В параллельном матче группы J Алжир-Австрия случился один любопытный эпизод. Эта игра завершилась со счетом 3-3, и один из мячей был забит после отскока от углового флажка. Алжирец Рафик Бельгали воспользовался этим оригинальным пасом и подарком судьбы, подхватил отскочивший мяч и забил гол, который стал в итоге решающим и вывел африканскую команду в 1/16 финала. По правилам все честно. Мяч, который отскакивает от углового флажка, считается остающимся в игре. Если бы Алжир проиграл, то в плей-офф пробилась бы сборная Ирана. Но на этом турнире все против нее, начиная от дискриминации по политическим мотивам и заканчивая сантиметровыми офсайдами, угловыми флажками и прочими чисто футбольными моментами. Алжирцы же в плей-офф сыграют со Швейцарией. Сборные Колумбии и Португалии голов не забили. Криштиану Роналду и его партнеры снова сами создали себе проблемы. В первом раунде плей-офф они попали на Хорватию. А если пройдут ее, то выходят на победителя пары Испания-Австрия. А в другой встрече группы K сборная Демократической Республики Конго одержала волевую победу над Узбекистаном 3-1 и впервые в истории пробилась в плей-офф. Правда, попала на Англию. На этом чемпионате пока отличный КПД у африканских команд. 9 из 10 вышли из группы. И тут самое время вспомнить ганского колдуна. Все, что говорил человек по имени Нана Кваку Бансам, пока сбывается. Пообещал заколдовать Гарри Кейна, тот не забил ворота Ганы. К следующему матчу Англии с Панамой сказал, что Кейн его друг, и он снимает свое проклятие. И тоже сработало. 2-0. Гарри отметился голом, 11-м на чемпионатах мира и превзошел достижение своего тезки Линкера. Теперь же ганский колдун грозит Аргентине неудачей в матче с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф. Мужчина проявляет себя на турнире и как неплохой маркетолог, оставляя контакты всем желающим опробовать его черную магию в деле. Посмотрим, как будет дальше. Кстати, он пообещал и вернуть Россию на международную арену. Что касается сборной Ганы, то она уступила Хорватии 1-2, но все равно вышла в плей-офф и попала на Колумбию. В других парах 1/16 финала ЮАР сыграет с Канадой, Бразилия с Японией, Германия с Парагваем, Нидерланды с Марокко, Кот-д'Ивуар встретится с Норвегией, Франция со Швецией, Мексике будет противостоять Эквадор, Бельгия сразится с Сенегалом, США с Боснией, а Австралия с Египтом. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
22: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
23: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
27: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
0: Делом говорю с музыкантом, а на самом деле с философом. Хотя мой собеседник Риат Мамадов нахмурится, когда услышит, как я про него думаю вслух. Но все-таки. Мы разговариваем о познании музыки. Оно лежит за пределами нот. И очень трудно, и очень важно туда добраться, чтобы потом делиться пониманием со слушателем.
1: Вот у меня это произошло с музыкой Брамс. Если говорить не об исполнительском мастерстве, а о музыкантском, таком вот начале, да, то вот хороший исполнитель, это музыкант, это не всегда одно и то же. Потому что музыкант — это что-то, что дальше идет, чем просто исполнитель. И вот когда ты понимаешь, что ты не можешь быть просто хорошим студентом больше и выполнять все качественно по тексту. Хотя одно, вот знаешь, одно умение правильно читать текст — это уже может быть вся жизнь человека. Почему меня учили в консерватории? Это правильно читать авторский текст. Там огромное количество всего. Как бы потом это смысловая специфика музыки начинается, какие-то образы. Но до этого огромная работа там происходит с нюансами, с фразировками, с работой над стилем, с пониманием, что такое там венская классика, да, что такое романтический стиль, как это все считывать, как это играть, какой туше у каждого стиля. То есть это огромный путь. Вот когда ты его проходишь, ты можешь понять, что этого недостаточно, чтобы музыка случилась. Хотя в творчестве некоторых композиторов достаточно правильного прочтения текста, чтобы было так, как должно быть. Потом я понял, что нужно было какое-то сделать, сломать эти преграды, чтобы дальше пойти. Потому что надо преодолеть эту гравитацию, да? А там очень страшно за этой гранью.
0: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: Москва, 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В мире возникают все новые препятствия для нормального взаимодействия между странами, заявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Президент отметил, что Россия справится со всеми вызовами, в том числе с террористическими атаками по территории страны. По его словам, выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки в строгом соответствии с законом. Глава государства заявил, что даст поручение по обеспечению безопасности выборов и защите от попыток внешней манипуляции. Дональд Трамп заключил многомиллиардную ресурсную сделку с Казахстаном, прибыль от которой получат его сыновья, пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь идет о федеральном финансировании американской компании «Каз Ресурсес», которая планирует разработку одного из крупнейших в мире залежей вольфрама. Сыновья Трампа и министра торговли США Лютника вскоре подключились к сделке и приобрели 20% долю в казахстанском проекте. Подавший в отставку с поста премьер-министра Британии Кир Стармер может занять пост генерального секретаря НАТО, пишет издание Observer. Он может занять ее, когда место освободится в 2028 году. Россия в мае закупила подгузники и гигиенические прокладки из Японии на рекордную с 2024 года сумму почти 2 миллиона долларов. По данным РИА Новости, Россия является четвертым крупнейшим покупателем подобных товаров у Японии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Что все это даст, мнение эксперта, через минуту. Право руля. В российских автошколах могут появиться курсы вождения праворульных машин. Над этим вопросом сейчас работают в правительстве. Пока непонятно, станут ли такие курсы обязательными. А если нет, то разрешат ли водителям, отучившимся на праворульных авто, водить леворульные и наоборот. Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездки в республику этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия уже устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Ранее сообщалось, что 29 июня пройдет совещание о возможном полном запрете экспорта дизеля. Но в Минэнерго, по словам Новака, пока считают, что такой необходимости нет. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Обсудим все это с ведущим экспертом финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорем Юшковым. Он на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Игорь, приветствую вас.
4: Здравствуйте.
0: Давайте начнем со снижения биржевого норматива с 15 до 10%. ФАС и Минэнерго говорят, что эта мера поможет оптимизировать логистику. Вот объясните, как именно снижение норматива продажи топлива производителями поможет выровнять ситуацию на рынке? И нет ли тут риска роста оптовых цен?
4: Ну, тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Вот, они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% как бы сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, они пойдут, по сути, в ручном режиме, будут направляться туда, где наибольший риск дефицита возникает. Ну, вот, то есть это некий такой маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Вот. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить. Вот. Поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее, и так далее. Но вот такая схема, она будет как бы актуально для всех независимых производителей. То есть у них цены, вот этого решения, их цены могут толкать вверх, скажем так. Но при этом правительство будет иметь возможность куда-то перенаправлять эти объемы в зависимости от того, что происходит на бирже, что происходит на рынке конечного потребителя, чтобы топливо было везде. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
0: По поводу возможности импорта топлива, о которой сказал Новак, насколько реальны такие поставки с учетом текущей логистики? Откуда вообще могут импортировать? И не ударит ли импорт, опять же, по карману российского потребителя?
4: Ну, мы видим, что импорт уже есть, это как минимум в Беларуси, и тут объемы, в общем-то, увеличиваются, и бензина, и вот про авиакеросин дополнительная пришла информация, что тоже увеличили закупки, но скорее новшеством является импорт из дальнего зарубежья, и для этого правительство подготовило как раз меры для того, чтобы цены не поднялись и не стали такими же, как на внешних рынках. Ну, вот, то есть, по сути, мы говорим о том, что будет браться цена индийского рынка и цена, которая есть у нас на внутреннем рынке, которую хочет видеть государство. И вот разницу между ними тоже будет государство возмещать нефтяным компаниям, чтобы для них был экономический смысл импортировать. Потому что если им запретят повышать цены, какой смысл тогда покупать? Получится, что они купят задорого, продадут задешево. И вот государство, по сути, им будет покрывать эту разницу. И таким образом обеспечит экономический стимул для импорта масштабного. И, по всей видимости, речь идет именно об индийском рынке. Логика здесь может быть в том, что мы поставляем туда нефть, соответственно, мы таким образом как бы обеспечим еще и спрос на свою нефть, а получим обратно нефтепродукт. Это, конечно, не давальческая схема, но близко к тому. Ну и плюс может быть назначен специмпортер в этой схеме, и тогда, может быть, это будет Роснефть, потому что там у этой компании есть 49% акций в одной из НПЗ. Вот, поэтому, может быть, схема будет еще централизована. Но это все тоже элементы ручного управления, и они принимаются временно, то есть вряд ли мы увидим, в общем-то, продолжение этих мер. То есть до того периода, когда будет снижаться спрос на бензин. То есть основная проблема с бензином, а у нас уже с сентября-октября, в общем-то, существенно снижается потребление бензина.
0: По поводу дизеля. Ранее говорили о возможности запрета экспорта этого вида топлива, а сейчас Новак говорит, что необходимости в этом нет. Что тут изменилось?
4: Ну, дизеля мы всегда производили гораздо больше, чем бензина, поэтому у нас 50% в обычный год, 50% произведенного дизеля в год уходило на экспорт, и 50% было достаточно для внутреннего рынка, поэтому здесь пока что разрешен экспорт дизеля, но чем ближе будет уборочная кампания, я думаю, что правительство будет внимательно рассматривать, хватает нам на уборочную кампанию дизельного топлива или нет. Вот, поэтому, скорее всего, в июле будет принято решение на август, вот август-сентябрь. Вот эти два месяца — это пиковое потребление дизеля, как правило. Потом оно тоже начинает снижаться. И вот в июле будет принято решение, нужно ли нам на эти два месяца, как минимум, запрещать экспорт или нет. А это будет зависеть от того, сможем ли мы обеспечить безопасность НПЗ и как быстро будут чиниться те НПЗ, которые на ремонте.
0: Заявка в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин до конца года, которую подала Россия. Для чего это делается?
4: Ну, там скорее про импортную пошлину имеется в виду. То есть у нас раньше была импортная пошлина на нефтепродукты завозные. И вот если мы там из той же самой Индии в прошлые времена как бы решили бы поставить компании какие-то нам топливо, они заплатили бы в российский бюджет за право ввести на это топливо. Естественно, когда у нас дефициты, мы сами хотим купить у кого-то из дальнего зарубежья и за пределов ЕАЭС, то мы должны импортную пошлину обнулить, естественно. Вот. Но мы в ЕАЭС синхронизировали свои таможенные режимы, и поэтому мы должны и другие с другими, как бы условно говоря, посоветоваться, вот, согласовать, что, потому что эта нулевая импортная пошлина на топливо, она будет распространяться на всех участников ЕАЭС. Поэтому это вот такая бюрократическая особенность.
0: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
4: Ну, я думаю, что с точки зрения как бы перехода к такому ручному управлению, то это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
0: Спасибо. Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности, был на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
5: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства «Мирзаханов Тревел», аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
6: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
5: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
8: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
5: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
9: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Все еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
5: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес-ФМ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
23: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Вире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
15: Дело вкуса с Катей Калиной.
28: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-PAN на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров

0: выглядит как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши – это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в Джейпан. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: 17:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет.
1: Итоги недели.
2: После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
3: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая – ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
4: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
3: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
5: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет, может за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать ее на весь срок.
3: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
6: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
3: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое.
1: Итоги недели.
2: Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20% до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Подробнее Ольга Кашинская.
7: С 1 сентября этого года в школу вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25.

0: 5-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
1: Сейчас у нас существуют еще и угрозы, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшая реальность.
0: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
2: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
0: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
3: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили. То есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
0: Вторая половина курса «Не занята НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: ВЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека, а в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в полтора раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: В Москве 17.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. Глава Крыма и Севастополя Аксенов и Развожаев возглавили региональную группу единороссов на осенних выборах. Госдума, передает ТАСС. С 1 июля в России упростят расчет больничных и детских пособий. Соцфонд начнет получать все необходимые сведения автоматически, без лишних справок и бюрократии, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. С июля основным источником данных для расчета выплат станет индивидуальный лицевой счет сотрудника. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Сообщается, что Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Китай запустит полностью роботизированный отель. Первых гостей там примут в 2027 году. Роботы будут убираться, готовить и развозить багаж. Для слаженной работы отеля компания Pudu Robotics разработала своих ИИ-агентов. Благодаря и технологиям роботы будут понимать и речи, и жесты постояльцев, а также без труда смогут ориентироваться в пространстве без вмешательства человека. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России начали блокировать денежные средства нерезидентов из недружественных стран. Как пишет РБК, иностранцы столкнулись с заморозкой своих вкладов и счетов. Причиной называются июньские поправки к закону, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты иностранцев. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», в котором есть цех готовой еды. Роспотребнадзор обнаружил в его работе нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес-ФМ». И Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов Т-банка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на банки.ру. Под ограничение попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и даже имеют русские корни. Наличие ВНЖ тоже не всегда спасает. Причины – июньские поправки к 95-му указу президента, которые теперь регулируют не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а в том, что банк не может удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
9: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать депозиты в деньги в размере больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, без относительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливается за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях, прямо предусмотренных законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вид на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указам или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают. И тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
8: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Как мог бы выглядеть механизм поэтапной разблокировки банковских вкладов иностранцев из недружественных стран, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
10: До этого был механизм обмена заблокированных активов, то есть когда есть активы российских инвесторов, заблокированные за рубежом, есть активы иностранных инвесторов, которые заблокированы в России, и были вот те самые так называемые обмены ценными бумагами, которые на относительно небольшие суммы происходили за предыдущие где-то 2-3 года. Это был способ для иностранных инвесторов высвободить активы из заморозки в России, но для российских инвесторов тоже зеркально, как высвободить активы из заморозки в Европе. Но от общего объема блокировок это незначительные суммы. Может быть, что-то подобное будет. Так, конечно, понятно, что вот эти все любые заморозки, блокировки в России, это ответная мера на заморозки, которые были в тех самых недружественных странах, которые заморозили активы Российской Федерации и российских инвесторов. Поэтому, чтобы полностью все было разблокировано, это должно быть, скорее всего, обоюдное решение. То для этого нужно, чтобы, так сказать, в так называемых недружественных странах, которые первыми заморозили российские активы, чтобы там были готовы к их разморозке. Но, честно говоря, есть сомнения, что это может наступить в какой-то ближайший перспективе.
8: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В январе ЦБ оценил стоимость средств, выведенных из-под санкционного риска, в 12 триллионов рублей. Около года назад глава регулятора говорил, что объем размороженных активов российских инвесторов в 2024 составил примерно 570 миллиардов рублей. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани. Многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
11: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
12: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
11: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
12: это вот Михаил Дербасов, да?
11: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
12: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
11: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
8: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначной. По его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
13: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком. Но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий. Там много места. Я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининграда Градской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
8: Ольга Шипша, Бизнес ФМ. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с той, что накрыла Францию и Германию, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
14: Побережье забиты под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от Смоклинга Града до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас. В центре города на Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
8: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и даже грозы. АвтоВАЗ продает футляр для очков за 1 000 000 рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил, в новых Лада Веста очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии – за 2,3 миллиона рублей. В остальных стоит просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
15: За неделю ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал» повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок в топовых комплектациях. По-моему, начиная с третьей у «Весты» появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник. Но в теории, конечно, можно где-то докупить. Вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет. Она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Фольксвагена в Тигуанах, в базовых очешниках тоже заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там... Да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас... Обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2 000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, то, чтобы было у них спад продаж.
8: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей.
5: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес говорит.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Стрижки и укладки, педикюр и маникюр, мытье и сушка. Все как у людей. Сегодня мы поговорим об услугах красоты для братьев наших меньших. Итак, проект «Бизнес говорит» о том, как себя сегодня чувствует индустрия красоты для животных. В студии «Бизнес FM» я с большим удовольствием представляю владельца сети груминг-салонов Наталью Исмагилову. Наталья, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Почему мы с вами сегодня встретились? Как не парадоксально, но на нынешний момент спрос на услуги груминга для животных в России не упал, а наоборот демонстрирует рост, превышающий предложение. Такие данные приводят многие СМИ, ссылаясь на некоторые российские агентства услуг. Рынок находится на стадии активного развития. А количество салонов в городах-миллионниках в период с марта 2025 по март нынешнего года увеличился на 8%. Так ли это? И с чем это связано? Давайте по порядку. Как вы оцениваете динамику на примере своего салона?
18: Да, действительно, есть большая динамика. И даже не только в городах-миллионниках, но и в маленьких городах, где 500 тысяч населения, 300 и меньше, уже владельцы домашних животных хотят сервис и комфорт для ухода со своими питомцами. То есть они уже отказываются от похода на дом к грумеру и хотят, конечно, пойти в сервисный салон, где им окажут профессиональные услуги в профессиональном месте.
17: А как вы оцениваете и как вы объясняете рост, скажем так, вот в этом сегменте бизнеса?
18: Ну, смотрите, когда мы только открылись в 2017 году, к нам приходили клиенты и просили, постригите, чтобы на полгода нам хватило.
17: Да-да-да.
18: И сейчас идет как раз-таки рост за счет того, что хозяева, владельцы питомцев понимают, что груминг – это не роскошь, а это необходимость. И они проводят груминг своему питомцу регулярно. За счет этого и идет рост. Ну и, конечно же, наши любимые популярные породы. Знаете, какая порода сейчас самая популярная?
17: Вот хотела как раз спросить.
18: Всегда вот из года в год есть разные породы, которые популярны.
17: В фаворе, скажем так, да.
18: Да, ага. Когда-то это были йорки. У меня саму йорк, и я завела себе йорка, потому что гипоаллергенная порода, ее постриг забыл, так скажем, да, она не линяет. Потом одно время шпицов очень много было, приходили на уход. И, конечно, сейчас самая популярная порода – это мальтипу. И все разновидности метиса с пуделем, так скажем. Это кавапу, какапу. И это породы те, которые, конечно, требуют регулярного ухода за собачкой. Конечно же, они стоят очень немалых денежек.
17: Конечно.
18: Да? Угу. И владельцы хотят видеть своих животных очень красивыми, милыми и ухоженными. Даже из-за этого популярность груминга также выросла, потому что требуется регулярный уход.
17: Наталья, ну я так понимаю, что приходят не только с собаками, приходят владельцы кошек в том числе. А какие породы, кстати, здесь популярны, я имею в виду, грумеров?
18: Вы знаете, я сама как кошатник, у меня всегда были кошки до того, как я завела себе собаку и открыла груминг-салон. На самом деле, каждая кошка нуждается в уходе. На сегодняшний день, к сожалению, к моему большому сожалению, груминг кошек находится на очень-очень низком уровне. И до сих пор слышу такую фразу, что кошек не надо мыть, ничего с ними делать не нужно, они вылизываются. Кошка не вылизывается. У них создается жирная такая прослойка на шерсти, которую нужно обезжиривать. Поэтому за кошками тоже нужен регулярный уход. И вот я опять-таки рада, что я сегодня здесь и об этом могу сказать. А, конечно, кошечек пока намного меньше, чем собачек. Но, кстати, интересный такой момент, когда открывается новый салон, чаще приходят именно кошки. Потому что близко к дому, чтобы никуда далеко не везти. И сначала даже мои партнеры замечают то, что у нас очень много кошек, где же все собаки? Но постепенно, когда салон становится популярным, приходят уже собачки, и где-то 40% это кошечки, и все-таки большую часть составляет именно собаки.
17: Владельцы каких пород приходят со своими питомцами, я имею в виду кошек? Ну, мейн-куны, конечно, все пушистые кошки, скорее всего.
18: Нет, и британцы, и шотландцы. Тут даже нет такого, что вот если у вас порода мербобтейл, вам обязательно надо ходить на груминг. Совершенно нет. Или у вас мейн-кун, вы должны ходить на груминг. Любая, даже наша любимая дворовая кошечка, должна посещать груминг-салон. И не так, когда ей исполнится там 9 лет, она уже вся в колтунах, и вы решили привести. Нету. Все-таки животных надо приучать с детства.
17: Скажите, пожалуйста, а какие основные факторы повлияли на подъем рынка? Мне понравилась одна статья. Люди стали относиться к своим животным именно как к членам семьи. Так ли это?
18: Да, действительно. И если раньше очень долго задумывались о том, то, что заводить животных или нет. Сейчас очень много мелких пород развелось, да, которые действительно иногда заменяют даже детей. То есть сейчас есть такая тенденция, когда молодая пара поженились, либо начали жить вместе, они заводят какое-то животное, ухаживают, присматриваются и действительно относятся как к членам семьи или даже как к ребенку. Я, если честно, тоже такая сумасшедшая мамаша. У меня йорк и стаф, и тоже я их очень люблю. И тоже, скорее всего, я их уже одомашнила так, как членов своих семей.
17: Какие основные тенденции в отрасли вы можете перечислить в нынешнее время?
18: Смотрите, мы очень похожи все-таки на салоны красоты.
17: Ну, конечно.
18: Если раньше мы, например, живя на окраине города, ехали в центр, чтобы сделать себе ногти, потому что там лакшери-салон. Сейчас у нас не хватает 24 часов в сутки. И мы идем туда, куда нам удобно. Либо рядом с работой, либо рядом с домом, да, какой-нибудь салон, где нам окажут услугу. В груминге сейчас то же самое. Если раньше клиенты приезжали издалека, сейчас тенденция – это салон у дома, чтобы клиенту было комфортно выйти из дома со своей собачкой, там, пока они гуляют, записаться в груминг-салон и прийти в этот груминг-салон и постричься. Поэтому идет и рост груминга, да, чтобы в каждом районе уже не по одному, даже там по три, по пять салонов, потому что районы есть большие, и клиенты идут, и им все-таки близость к дому, это прям первоначально становится.
19: А ЖК растут как грибы, тем более. Да. Как раз в продолжении темы о ЖК, о районах. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, что и ваш салон «Цаца Грум» тоже предлагает франшизу. На что должен обратить внимание будущий предприниматель или настоящий предприниматель, воспользовавшись франшизой, купив франшизу, ну, например, у вас, вашего салона, и какие его дальнейшие действия?
18: К сожалению, есть такая тенденция у нас, что купил франшизу и можно ничего не делать. В первую очередь, кто хочет покупать именно франшизу, он должен подумать, хочет ли он развиваться в этой сфере. Когда есть салон, так скажем, владелец этого салона, он должен там находиться, там работать, создавать также атмосферу для своего коллектива. Есть плюс, да, во франшизе, что есть управляющая компания, которая может поделиться опытом, рассказать, как было у нее, дать обратную связь, ту же самую там в споре с клиентом, какое оборудование лучше закупить, да, чтобы, например, там не было слишком дорого на старте.
19: Наташа, а скажите, какова должна быть минимальная площадь для груминг-салона?
18: Самый минимум – это 30 квадратов. У нас вот у самих есть самый маленький салон на 30 квадратов. Там поместится 2-3 мастера. И для старта, ну, прям вот для старта, если не очень много вложений есть, ну, в плане денег, да, то 30-40 квадратов – это самый оптимальный для старта. Потом можно расшириться. Я сама переезжала раз 5-6, наверное, со своими салонами. Мне всегда не хватало места, я всегда хотела больше масштаба, и мы переезжали тоже. Сейчас вот у нас один салон — это 100 квадратов со школой, другой салон 50 квадратов и самый маленький 30 квадратов.
19: Что касается самих площадей, где они могут быть гипотетически? Понятно, если это новый ЖК, там для коммерческой недвижимости все предусмотрено. А если это дома из старой формации, что называется? Может быть, это сталинка, хрущевка? Это возможно вообще?
18: Самое лучшее – это спальные районы для груминг-салонов. Там много людей, и как раз-таки, когда с животными гуляют, будут проходить мимо вывески, будут видеть, замечать и приходить. Естественно, не подходят торговые центры, потому что все-таки животные – это шум, шерсть, они лают, и, возможно, и запах. И не подходит еще полуподвальное помещение, потому что может быть сырость. А посушить самоеды, например, там 1,5-2 часа, да, в комнате без окон и в полуподвале, ну, в такой обстановке работать невозможно.
19: А я напомню, что мы сегодня говорили в рубрике «Бизнес говорит» о том, как себя сегодня чувствует индустрия красоты для животных. В студии «Бизнес FM» была владелец сети груминг-салонов «Цаца Грум» Наталья Исмагилова.
4: «Бизнес говорит». Слово и деньги.
16: Для слушателей старше 12 лет.
4: У меня никогда не было денег в то время, когда я о них думал. Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. Николай Васильевич Гоголь. Русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист. Признанный классик русской литературы. Слово и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера.
20: В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
21: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
22: Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
23: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
12: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются СПФ и сами по себе чаще болеют меланомой?
23: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
12: Рекомендуют средства на основе цинка.
23: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
12: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
23: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
12: Ну, а без воды вот по городу тоже?
23: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
12: Можно перезлоупотребить СПФ-средствами?
23: Да нет. Нет, конечно.
22: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин отметил, что участие в предстоящих выборах от «Единой России» примет большое число молодых людей. Президент выразил уверенность, что они достойно проявят себя и в ходе избирательной кампании в последующей работе докажут на деле искреннюю преданность Отечеству и верность принципам. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 20 сентября. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня. США оставили в Гренландии 1000 тонн опасного мусора, как пишет газета «Политикен». На десятках военных баз США, оставленных после конца холодной войны, нашли огромное количество опасного мусора, в том числе сотни тысяч литров дизеля и слабо радиоактивной воды. Все это наносит вред окружающей среде острова. Компании Nissan, Honda и Mitsubishi договорились стандартизировать электронику своих автомобилей, чтобы снизить затраты и ускорить производство. Объединение усилий направлено на борьбу с китайскими производителями и Tesla. Единые блоки управления они планируют внедрить к 2029 году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России снижен норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Мера будет действовать в течение 3 месяцев. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Какие еще шаги предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке топлива и как они скажутся на ценах?
8: права руля. В российских автошколах могут появиться курсы вождения праворульных машин. Над этим вопросом сейчас работают в правительстве. Пока непонятно, станут ли такие курсы обязательными, а если нет, то разрешат ли водителям, отучившимся на праворульных авто, водить леворульные и наоборот. Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездки в республику этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия уже устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». За руль по-японски в российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщает ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магадане их доля превышает 70%. Местным водителям советуют ставить на праворукие авто зеркала-перископы или камеры для безопасного обгона, комментирует председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенясь.
0: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
12: Это может снизить аварийность?
0: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат, если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысит безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше, существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
12: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульные?
0: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
12: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
0: Да.
12: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
0: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
12: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
0: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
8: Дмитрий Пенясь, председатель Общества защиты автомобилистов Приморского края. Есть ли необходимость в праворульном обучении и не появится ли ограничение для водителей, подразумевающее, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
1: Вопрос открыт, потому что разводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные. Не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на леворукий автомобиль. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водителя проходил обучение на автомобилях, которые имеют правый руль. И все-таки надо исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все, в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
12: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
1: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
12: Если это касается исключительно обучения, прав не касается, это будет пользоваться популярностью у водителей?
1: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
12: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
1: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные, как на закрытых площадках, обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов либо устройств необходимо приобрести будет, но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
12: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
1: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения, никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще в принципе по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
22: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин от всего автопарка 8%, от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже процента, там нет необходимости в обучении. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства, и что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
2: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
3: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
2: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
6: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
2: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
7: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут,
9: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
2: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум, поток резко рос, теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: В России в эти дни проходят выпускные, старшеклассники прощаются со школой. Мы спросили постоянных спикеров Бизнес ФМ, а как прошли их выпускные вечера. Есть что вспомнить.
10: Выпускник 1970 года, председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.
11: Поскольку моя группа играла на выпускном вечере для наших любимых однокашников, и в мыслях не было приглашать каких-то знаменитостей, поскольку их в нашем городе не было. Но у нас была такая аппаратура, что весь вечер мы занимались тем, что исправляли ее дефекты и скручивали провода, чтобы они не отваливались. Вот это у меня было очень яркое эмоциональное впечатление. Второе, когда уже по традиции в нашем городе Куйбышеве все пошли гулять на прекрасную набережную, наши родители в полном составе прятались в кустах и очень пристально следили за тем, чтобы, не дай бог, мы чего-то нехорошего не сделали. А нам очень хотелось сделать это нехорошее, и мы таким образом всю ночь бегали от родителей, а родители бегали за нами. Хотелось, конечно, уже как-то подогреть свое настроение. В общем, это была такая партизанская война.
10: Выпускница 1996 года, автор канала «Лиса рулит» Елена Лисовская.
13: Я без трепета вспоминаю свой выпускной. Может быть, потому что я в Москве доучивалась всего 2 года. Мы уехали из Грозного. И в 96 году было сложно найти платье, как и большинство девочек. Мы ездили с мамой на Черкизовский рынок, на Лужники. В Лужниках мы купили мне нечто похожее на выпускное платье. Но сейчас я, когда смотрю свои фотографии с выпускного, это скорее похоже на свадебное платье, просто длиною по колено. И на голове начесали что-то такое огромное, высокое, на что тоже сейчас смешно смотреть. А выпускной прошел традиционно, все было без изысков. Школьный актовый зал, какая-то дискотека, потом на автобусе нас вывезли на Воробьевы горы. Особо буйные, рано развившиеся мои одноклассники пошли дальше в какой-то загул, а мы уехали обратно домой, потому что я занималась спортом, и мне все эти ночные походы были вообще неинтересны. Так что классический выпускной постсоветских времен.
10: Выпускница 2007 года, основатель онлайн-школы ЕГЭ «Инсперия» Анна Салдаева.
14: Были в ресторане. В ресторане у нас были всякие конкурсы. Было не очень запоминающееся, честно говоря, событие. А вот после этого мы поехали кататься на автобусах по ночному Петербургу. Вот это, конечно, было очень здорово, когда уже чувствуешь себя взрослым, гуляешь по красивым, любимым местам. Белые ночи в Питере. Очень было романтично. И мне прям очень запомнился этот момент. Очень запомнились алые паруса, потому что всех медалистов тогда собрали вместе, и мы смотрели вот этот корабль питерский с алыми парусами со стрелки на Петропавловской крепости с мыса, и прям казалось, что этот корабль прям передо мной проплывает, и это была такая тема какой-то надежды, мечтания о лучшем будущем, на счастье, свобода, ожидание чего-то нового и классного.
22: Главной фишкой выпускных этого года стала масштабная интеграция нейросетей и перенос центральных праздников на новые технологические локации. Например, на одной из интерактивных площадок ВТНХ искусственный интеллект за секунды обрабатывал данные выпускников, подбирая им наиболее подходящие специальности и создавая соответствующие виртуальные образы.
21: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектации и, конечно, эксклюзивные услуги. Покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
15: Реклама на «Бизнес FM» в Казани.
17: Где участок выбрать?
18: Какой фундамент?
17: Какой кирпич?
18: Сколько это вообще стоит?
19: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
26: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
27: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
25: Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
28: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган-Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаммедшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500

0: через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
1: Классики в праве на Business FM.
2: 18:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках.
1: Итоги недели.
2: У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Между тем, во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Business FM предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
3: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
4: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку, заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо.
3: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
5: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
3: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
6: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, это такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
3: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. Напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
7: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. А что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед?

0: ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
1: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Официально стартовал предзаказ видеоигры GTA 6, которую называют самой ожидаемой игрой десятилетия.
3: Итоги недели.
2: Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадуев продолжит.
4: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
5: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
4: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день. Но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
6: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
4: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди, мало знакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался ночью 28 июня из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда. Аналитики зафиксировали новую схему злоумышленников. Они создают поддельные сайты, имитирующие системы оповещения населения о беспилотниках. Эти сайты оформлены в красных тонах, полны кнопок и слов угрозы и опасности. Ссылки распространяются через телеграм-каналы, домовые и районные чаты. Как рассказали РИА Новости, в компании по кибербезопасности в 6 мошенники присылают ложные сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на так называемую линию поддержки. Во Франции с 24 июня на фоне аномальной жары зарегистрировали на 1000 смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды. Около 85% умерших люди старше 65 лет. При этом, как подчеркивает агентство «Франс-Пресс», данные пока не окончательные. Трое пожарных погибли, двое пострадали при тушении лесного пожара, который бушует на границе штатов Юта и Колорадо на западе США. Об этом сообщила служба по борьбе с природными пожарами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России снижен норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Мера будет действовать в течение 3 месяцев. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Какие еще шаги предпринимает правительство для стабилизации ситуации на рынке топлива? Насытят ли они его необходимыми объемами и что будет с ценами? В России начали блокировать денежные средства нерезидентов из недружественных стран. Как пишет РБК, иностранцы столкнулись с заморозкой своих вкладов и счетов. Причиной называются июньские поправки к закону, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты иностранцев. Ачешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Это одна из антикризисных мер. Ранее сообщалось, что 29 июня пройдет совещание о возможном полном запрете экспорта дизеля. Но в Минэнерго, по словам Новака, пока считают, что такой необходимости нет. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику, не приведет ли это к росту оптовых цен и удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
2: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
8: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов Т-банка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на Банки.ру. Под ограничения попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и даже имеют русские корни. Наличие ВНЖ тоже не всегда помогает. Причина – июньские поправки к 95-му указу президента, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а в том, что банк не сможет удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
9: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать депозиты в деньги в размере больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, без относительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливает за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях, прямо предусмотрено законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вид на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указом или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают. И тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
2: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Как мог бы выглядеть механизм поэтапной разблокировки банковских вкладов иностранцев из недружественных стран, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
10: До этого был механизм обмена заблокированных активов, то есть когда есть активы российских инвесторов, заблокированные за рубежом, есть активы иностранных инвесторов, которые заблокированы в России, и были вот те самые так называемые обмены ценными бумагами, которые на относительно небольшие суммы происходили за предыдущие где-то 2-3 года. Это был способ для иностранных инвесторов высвободить активы из заморозки в России, но для российских инвесторов тоже зеркально, как высвободить активы из заморозки в Европе. Но от общего объема блокировок это незначительные суммы. Может быть, что-то подобное будет. Так, конечно, понятно, что вот эти все любые заморозки, блокировки в России, это ответная мера на заморозки, которые были в тех самых недружественных странах, которые заморозили активы Российской Федерации и российских инвесторов. Поэтому, чтобы полностью все было разблокировано, это должно быть, скорее всего, обоюдное решение. То для этого нужно, чтобы, так сказать, в так называемых недружественных странах, которые первыми заморозили российские активы, чтобы там были готовы к их разморозке. Но, честно говоря, есть сомнения, что это может наступить в какой-то ближайший перспективе.
2: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В январе ЦБ оценил стоимость средств, выведенных из-под санкционного риска, в 12 триллионов рублей. Около года назад глава регулятора говорил, что объем размороженных активов российских инвесторов в 2024 составил примерно 570 миллиардов рублей. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
11: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком. Но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий. Там много места. И я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининграда Градской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
2: Ольга Шипша, Бизнес ФМ. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с той, что накрыла Францию и Германию, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
12: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от Мокли Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас. В центре города на Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
2: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и даже грозы. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 000 000 рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник «Владивеста», но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил, в новых «Владивеста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии – за 2,3 миллиона рублей. В остальных стоит просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
13: За неделю ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал» повышенной проходимости. Там
14: чешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок в топовых комплектациях. По-моему, начиная с третьей у Весты появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник. Но в теории, конечно, можно где-то докупить. Вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет. Она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, чтобы было у них спад продаж.
2: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в «Культуре встречи» и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в «Культуре встречи» приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а вечерним предложение – севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на «Бизнес-ФМ».
2: 19:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». На Москву идет жара. Уже с 1 июля в столице до плюс 32. В понедельник еще можно будет успеть насладиться относительной прохладой. Температура в первый день недели не поднимется выше 24 градусов. А вот уже к середине недели город ждет жара с кратковременными дождями и грозами. Подробнее о прогнозе на грядущую неделю обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
16: Москвичи и гости столицы ощутят на себе переменчивую погоду, но не осеннюю пока еще, а летнюю. И будет она связана с двумя очень интересными процессами. Дело в том, что в середине недели на Москву и Московскую область будет влиять циклон. В понедельник еще с дождями. В Москве ожидается максимальная температура воздуха 21-23 градуса по области от 19 до 23. И в ночь в воскресенье на понедельник температура воздуха всюду выше 10 градусов тепла и в центре Москвы до 13-15 градусов. Во вторник и в среду москвичи ощутят, что такое настоящее лето. Ожидается теплая и даже жаркая погода с дневными температурами 28-30 градусов по области 26-32, и такие температуры на 2-3 градуса выше климатической нормы. Но уже начиная с четверга на столицу и область начнет оказывать циклон. По предварительным данным, дожди начнутся в четверг и продлятся до конца недели. И вот как раз в четверг будет переломный день. Пойдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха с максимальных 26-28 градусов упадет к концу недели до 17-20. В пятницу и в субботу температура воздуха еще будет превышать 23 градуса тепла. В пятницу еще совсем тепло, 25, но все это будет под аккомпанемент дождей и будет казаться, что прохладнее.
2: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». Список водоемов в Москве, где разрешено купание, опубликовал Роспотребнадзор. Всего их 7, в том числе Пионерский пруд в парке Горького, Серебряный Бор 2 и Серебряный Бор 3. США и Иран вновь обмениваются ударами. Соединенные Штаты нанесли авиаудары по Ирану. Официальный повод – новая атака Тегерана на судно у берегов Ормуза. Трамп заявил, что если война продолжится, Иран прекратит свое существование. В ответ Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании и нанес ракетные и беспилотные удары по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте. В Кувейте сообщили, что их ПВО отражали ракетные и беспилотные атаки. Бахрейн из-за атак Ирана потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН. В стране находится 5-й флот ВМС США, база которого во время войны неоднократно подвергалась атакам. Wall Street Journal пишет, что ущерб от иранских ударов по американской военной базе в Бахрейне оценивается примерно в 400 миллионов долларов, а совокупный ущерб американским военным объектам в регионе в сумму от 2 до 5 миллиардов долларов. Этот обмен ударами практически сводит на нет мирные договоренности, достигнутые буквально пару недель назад, говорит востоковед Елена Супонина.
17: Нарушения перемирия ожидались, мы это и прогнозировали. Меморандум о недопонимании, который был подписан Вашингтоном и Тегераном, который официально называется меморандумом о взаимопонимании, на самом деле не увеличил степень доверия, не решил ни одного спорного вопроса. Все спорные вопросы оставлены за скобками, поэтому нарушение перемирия на протяжении ближайшего времени неизбежно, это не последнее нарушение. Другое дело, как политические руководители будут смотреть на эти нарушения. У Трампа есть желание потянуть. У него много важных событий в стране. Ему сейчас совершенно не с руки ввязываться в новый виток войны в Персидском заливе. Поэтому для отстрастки удары нанесены. Они могут быть нанесены еще. Но кричать о том, что все закончилось, сейчас Вашингтон в любом случае не будет. Да и Тегеран в этом не заинтересован. Другое дело, насколько хватит нервишек, поскольку нарушения перемирия будут повторяться. Пожалуй, только в том, что все это происходит на фоне переговоров, на фоне того, что был подписан, пусть и Филькина грамота, но какой-то официальный документ, гордо называемый меморандумом о взаимопонимании, так и ничего-то и не изменилось. Стороны будут постоянно балансировать на грани возобновления новых боевых действий. Затягивание процесса выгодно обеим сторонам. К заключению масштабного соглашения не готов никто. Ну а израильтянам, а это тоже один из участников процесса, выгодно, чтобы американцы все-таки сорвались в очередной виток напряженности, они будут старательно этому способствовать.
2: Елена Супонина, политолог-востоковед. 10 дней назад США и Иран объявили, что заключили меморандум о прекращении огня и гарантиях безопасности судоходства в Ормузском проливе. Вашингтон обязался снять морскую блокаду Ирана. Тегеран, в свою очередь, должен вновь открыть пролив и официально подтвердить, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие. На выработку финального соглашения стороны взяли 60 дней. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку, и букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
19: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харикейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
18: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
20: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
18: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Opta. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
21: Но сборная Франции в первую очередь. Олисе, Дембеле, Мбаппе. И мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
18: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 29 июля, Театр кукол Образцова. Спектакль «Маугли». История Рэдьярда Киплинга, в которой благородная Акела, мудрый Балу, преданная Багира приняли в свою стаю человеческого детеныша, вырастили его и научили быть человеком. Визуальная проекция на сцене – это настоящие джунгли, где бродят тигры и дикобразы, а герои охотятся, предают и спасают друг друга. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Знал бы прикуп. В 2000 году на фоне кризиса в онлайн-бизнесе основатели Netflix готовы были продать свою компанию за 50 миллионов долларов американской сети видеопроката Blockbuster. В то время Netflix распространяла видеокассеты по почте и была убыточной. Blockbuster же стоил примерно 2,5 миллиарда. Его глава Джон Антиоко не увидел тогда смысла ни в покупке Netflix, ни в зарождающемся направлении цифровых медиа. С трудом пережив тяжелый период, Netflix вышла на IPO, запустила стриминг, и сегодня ее стоимость превышает 200 миллиардов долларов. А компания Blockbuster не смогла вписаться в цифровую экономику и в итоге подала на банкротство. Ее активы были раскуплены за долги. Сегодня под маркой Blockbuster работает всего один пункт классического видеопроката в городке Бенд, штат Орегон. Знал бы прикуп на Business FM.
0: Наизусть. Николай Бердяев.
3: Демократия – это строй, когда еще не знают, кого слушаться, но уже знают, кого не надо слушаться. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицитов нет ни в одном из регионов, сообщил председатель АККОРД Станислав Богданов. Он отметил, что торговые сети поддерживают устойчивое предложение и необходимые запасы гречки в сетях от 5 до 50 позиций крупы разных видов и фасолей. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. Китайские бренды стремительно завоевывают авторынок Европы, пишет Bloomberg. В мае их доля в сегменте новых машин впервые перешагнула отметку в 11%. Основной рост обеспечили гибриды, которые не подпадают под новые пошлины езды китайских автомобилей. Покупатели выбирают их из-за выгодного соотношения цены, мощности и оснащения. Механика в машине оказалась лучшим энергетиком для мозга. К такому выводу пришли японские нейробиологи. Ручная коробка сильнее нагружает область мозга, отвечающую за внимание и принятие решений. Все участники эксперимента дольше оставались бодрыми, чем после езды на автомате. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Массовое отравление в Астрахани. У 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Право руля в российских автошколах. Могут появиться курсы вождения праворульных машин. Над этим вопросом сейчас работают в правительстве. Пока непонятно, станут ли такие курсы обязательными, и если нет, то разрешат ли водителям, отучившимся на праворульных авто, водить леворульные и наоборот. Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездки в республику этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия давно устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский». Хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, и многие горожане покупают в нем готовые блюда. И до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
1: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились. И оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
5: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
1: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
5: это вот здесь Михаил Дербасов, да?
1: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
5: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
1: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
2: Максим Терский, редактор сетевого издания «Астньюс.ру». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначной. По его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. За руль по-японски. В российских автошколах могут появиться курсы вождения для машин с правым рулем. Такую инициативу сейчас прорабатывает правительство, сообщил ТАСС. К 2027 году поручено оценить, насколько такие программы будут востребованы в регионах, где праворульные авто составляют заметную часть автопарка. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магадане их доля превышает 70%. Местным водителям советуют ставить на праворукие авто зеркала-перископы или камеры для безопасного обгона, комментирует председатель общества защиты автомобилистов Приморского края Дмитрий Пенясь.
22: С учетом того, что автомобили с правым рулем эксплуатируются уже достаточно давно, и в некоторых семьях есть автомобили и с правым, и с левым рулем, то уже водители, по крайней мере, на Дальнем Востоке точно адаптировались. И недавно был в командировке в Центральной России, очень много машин с правым рулем, никаких это не вызывает сложностей.
5: Это может снизить аварийность?
22: Безусловно, дополнительные навыки те, кто получат. Если они намереваются эксплуатировать автомобиль с правым рулем, то, наверное, это добавит уверенности водителям на дороге, повысить безопасность дорожного движения. Если какие-то дополнительные программы будут, я не вижу в этом необходимости. Но автомобили с правым рулем объективно стало меньше. Существуют санкции, и автомобили с объемом двигателя больше 2 литров запрещены к вывозу из Японии. Какая-то часть этих автомобилей ввозится, но через третьи страны.
5: Как много на Дальнем Востоке водителей, которые всю жизнь водят только праворульные?
22: Я думаю, что из 10 праворульных машин будет несколько машин леворульных.
5: 7 праворульных на 3 леворульные, так?
22: Да.
5: Если этой инициативе быть, то, вероятно, такие автошколы могут появиться в конкретных совершенно регионах. Насколько должна поменяться инфраструктура обучения, экзаменационная инфраструктура?
22: С моей точки зрения, ничего не должно поменяться. Наверное, определенные навыки с правым, с левым рулем должны преподаваться всем абсолютно водителям, а больше внимания уделяться все-таки правилам дорожного движения, скоростному режиму и правилам соблюдения остановки и так далее. В целях обучения непосредственно дополнительные какие-то навыки навыки должны получать водители, чтобы они могли спокойно ездить и с правым, и с левым рулем.
5: Но вообще вот за годы вашей работы, за годы вашей жизни на Дальнем Востоке возникали казусы, когда вот такая идея о том, чтобы изначально бы учить за правым рулем будущих водителей, что-то такое возникало раньше?
22: Нет, не возникало. Никогда не возникало.
2: Дмитрий Пенясь, председатель общества защиты автомобилистов Приморского края. Есть ли необходимость в праворульном обучении и не появится ли ограничение для водителей, подразумевающее, что человек, получивший права на праворульном вождении, не сможет водить леворукую машину и наоборот, говорит автоюрист Лев Воропаев.
4: Вопрос открыт, потому что разводят специальный порядок обучения, специальные навыки, видимо, программы дополнительные. Не исключено, что таким людям будет запрещено садиться на леворукий автомобиль. Хотя это маленький процент, но я думаю, все-таки в подавляющем большинстве каких-либо ограничений в этой части не будет. Отметка возможна, но так же, как и с автоматической трансмиссией. То есть в автошколе кандидат водителя проходил обучение на автомобилях, которые имеют правый руль. И все-таки надо исходить из того, что правительство пытается обеспечить безопасность на дорогах. И вот это все в том числе в развитии стратегии безопасности, которая совсем недавно была принята.
5: Человек приехал из одного региона в другой, а у него в правах стоит вот эта вот пометка про праворульные машины. Мы точно, да, склоняемся к тому, что ограничений на леворульную машину в таких правах не будет?
4: Точно говорить ни о чем нельзя, но, скорее всего, таких ограничений не будет. Иначе, да, у нас, я думаю, будет очередной видок недовольства граждан, которые будут выражать ярко свои противоречия с новым законопроектом.
5: Если это касается исключительно обучения, прав не касается, это будет пользоваться популярностью у водителей?
4: Если это будет введено как дополнительный курс в рамках основного обучающего процесса, я думаю, вряд ли кто-то это будет игнорировать, с учетом того, что они будут понимать, что они двигаться будут на праворульных автомобилях. Если это будет введено за дополнительную плату, либо какие-то иные издержки временные, то, конечно, спрос значительно будет снижен.
5: Это потребует изменения инфраструктуры автошкол?
4: Я не думаю, потому что у нас все-таки стандартные, как на закрытых площадках, обучающие программы, так и в городе. Поэтому, думаю, серьезного какого-то изменения в инфраструктуре не потребуется. Возможно, какие-то там внешние, да, изменения, может быть, каких-то пар небольших приборов либо устройств необходимо приобрести будет, но я не думаю, что это будет серьезно как-то влиять.
5: Да, во всяком случае, разметку точно менять не надо, потому что подразумевается, что этим праворульным машинам ездить здесь, в стране, с левосторонним движением.
4: Если надо будет менять разметку, это надо менять полностью правила дорожного движения, никто этим заниматься не будет. Это будет больше негатива, проблем вообще в принципе по стране с точки зрения безопасности. Поэтому цели, я думаю, такой даже в планах нет.
2: Лев Воропаев, автоюрист. По России праворульных машин от всего автопарка 8%, от вторичного рынка чуть больше 12%. В Москве и Центральной России их доля ниже процента, там нет необходимости в обучении. При этом статистика ДТП показывает, что праворульные автомобили попадают в аварии почти в 2,5 раза чаще леворульных, особенно при лобовых ударах на обгоне. Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос в этом году заметно ниже, чем в прошлом. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства, и что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
6: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства «Мирзаханов Тревел», аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
8: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали,
17: далее, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
6: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
6: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
6: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум, поток резко рос, теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
11: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
23: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Валюты на «Бизнес ФМ». Успеть до вторника. «Бизнес ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси «Бизнес ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес ФМ» и только до вторника. Продолжительность жизни.
25: Одни люди легко просыпаются рано утром и быстро включаются в работу. Другие чувствуют себя живыми только ближе к вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
3: Журналист Алена Копылова.
25: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. главный регулятор этих ритмов, находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других – к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джетлагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 19:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых.
3: Итоги недели.
2: Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
12: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того,

0: рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито Подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный – как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
1: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц-два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
0: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
2: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
0: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
3: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
0: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья.
5: Итоги недели.
4: Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
6: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал, вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные, печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
5: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница

0: в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела, а не общие. Как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
1: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта – не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
2: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Эта инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
1: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
3: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
4: Последний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации закончился поражением «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии. Дойти до финала НБА уже огромное достижение, а повторить его будет сложнее. Но вот у «Сан-Антонио», согласно большинству аналитиков, есть все шансы добираться до решающих матчей еще много лет вперед. Все благодаря одному молодому игроку, который уже стал суперзвездой лиги и, возможно, скоро будет доминировать на уровне Леброна Джеймса или Майкла Джордана. 22-летний Виктор Вимбаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003-м. Интересно, что на том драфте из парижской команды «Метрополитенс» в топ-10 попали два игрока – Вимбаньяма и Билал Кулибали. «Сан-Антонио» решил построить команду вокруг этого уникального баскетболиста и не прогадал. При росте 2 метра 24 сантиметра Уэмби умеет все. Он прекрасно защищается. Длинные руки позволяют ставить невероятные блокшоты. Он отлично бросает с любой дистанции. Он хорошо видит игру и отдает своевременные передачи. Виктор мне напоминает молодого Арвидаса Сабониса. Рост такой же и универсальность похожая. Но у Сабоса было одно серьезное преимущество – масса. При росте 2,24 Уэмби весит всего 101 килограмм. В финальной серии мощи не хватало в борьбе под кольцом. Во французе многие видят будущее лицо НБА, а может быть и мирового баскетбола. Его игра и прогресс за последние 3 сезона подтверждают такую оценку. Интересно, как ее через год будет подтверждать руководство Spurs. Следующий сезон Вимбаньяма все еще будет играть по контракту новичка, а не на 4 года. Его зарплата составит 16 900 000 долларов. Немало, но несопоставимо с гонорарами топовых игроков. Возможно, следующим летом мы увидим новый рекорд по сумме контракта игрока НБА.
3: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Не расслышали «Битлз»? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Федеральную часть списка «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму предложено включить главу МИДа Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина, уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову, главу юнармии Владислава Головина и журналиста Евгения Поддубного. Председатель партии Дмитрий Медведев озвучил соответствующие фамилии на съезде «Единой России». Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи. Как сообщает МИД страны, Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Метеоявление «Эль-Ниньо» может погубить урожай сахарного тростника в Индии. Об этом рассказали РИА Новости эксперты. В этом случае Нью-Дели придется ограничить поставки сахарного тростника на глобальный рынок. Однако Россию это не коснется. Рынок полностью обеспечен собственной продукцией. Искусственный интеллект выгоднее размещать в космосе, чем на Земле, заявил Илон Маск. По его словам, уже через 30-36 месяцев орбитальные дата-центры могут стать самым экономичным решением для работы искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Сегодня же стало известно о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо? В России начали блокировать денежные средства нерезидентов из недружественных стран. Как пишет РБК, иностранцы столкнулись с заморозкой своих вкладов и счетов. Причиной называются июньские поправки к закону, который теперь регулирует не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты иностранцев. В Калининградской области сейчас, как в тропиках, балтийская погода преподнесла жителям и отдыхающим сюрприз – температуру плюс 36 теней. В столице области экстренные службы перевели на усиленный режим работы. Как жара изменила жизнь региона, привыкшего к летней прохладе, и надолго ли там тропический зной. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность. Задействованы и средние предприятия. Ременты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. При этом запасы бензина сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года, снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
7: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
6: Россия также рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили норматив продажи бензина на бирже с 15% до 10%. Это одна из антикризисных мер. Ранее сообщалось, что 29 июня пройдет совещание о возможном полном запрете экспорта дизеля. Но в Минэнерго, по словам Новака, пока считают, что такой необходимости нет. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
8: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
6: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
8: Я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так. И в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
6: Александр, Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. Иностранцам из недружественных стран начали блокировать банковские вклады в России. Как пишет РБК, это коснулось клиентов ТБанка, Сбера и ВТБ, граждан стран Евросоюза, США, Швейцарии, Норвегии, Украины и ряда других. Также информация появилась в чатах и жалобах на Банки.ру. Под ограничения попали даже те, кто переехал в Россию как высококвалифицированные специалисты и имеют при этом русские корни. Наличие ВНЖ тоже не всегда спасает. Причина – июньские поправки к 95-му указу президента, которые теперь регулируют не только кредиты и ценные бумаги, но и депозиты граждан из недружественных стран. В банках ссылаются на эти контрсанкционные меры. Дело не в том, что средства заморожены, а в том, что банк не может удостовериться в том, что клиент при снятии средств не выходит за денежный лимит, установленный законом, считает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нистратов.
9: Это зависит от того, регуляторно, какую сумму человек снимает. По 95-му указу, сейчас в текущей редакции, нельзя получать с депозитов деньги в размере больше, чем 10 миллионов рублей в месяц по всем депозитам, которые у него есть, без относительно того, в каких банках они открыты. И я полагаю, что проблема, с которой сталкиваются иностранные граждане, заключается в том, что банки не могут проверить, в действительности снимает он сейчас средства с их депозитов в пределах вот этого 10-миллионного лимита в месяц, или он уже вываливается за этот лимит. И в данном случае банк из осторожности, чтобы случайно не допустить регуляторного нарушения, просто блокирует соответствующую операцию клиента. Неважно, снимает клиент 10 миллионов в моменте, 20 миллионов или 500 рублей. Потому что и то, и другое, и третье может оказаться нарушением. Потому что как только вы исчерпываете этот лимит, все остальные средства с банковских счетов по новому указу должны зачисляться на специальный счет типа С, тратить с которого тоже возможно, но только в тех случаях, прямо предусмотрено законом. То есть там можно покупать облигации федерального займа, да, ФЗшки, можно налоги платить с этих счетов, но в остальных случаях пользоваться нельзя этими деньгами на счете типа С. На самом деле исключения есть. Те иностранцы, которые имеют вид на жительство в Российской Федерации и постоянно здесь проживают, не подпадают под те ограничения, которые установлены рядом санкционных указов. В том числе указ 95 в отношении тех, кто просто работает, но не имеет вид на жительство, таких поблажек не предусмотрено. Я полагаю, что Центральный банк, в сфере которого находится возможность дать разъяснение указом или выпустить специальное регуляторное предложение, да, которое будет банками российскими исполняться, все-таки найдет способ, как устранить вот эту сложность со снятием небольших сумм, чтобы банки имели возможность проверять, нарушают они в данный момент регуляторику или не нарушают, попадают они в этот лимит или не попадают. И тем самым в обычных жизненных ситуациях иностранные граждане страдать не будут.
6: Григорий Нестратов, партнер адвокатского бюро Forward Legal. Как мог бы выглядеть механизм поэтапной разблокировки банковских вкладов иностранцев из недружественных стран, говорит частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
10: До этого был механизм обмена заблокированных активов, то есть когда есть активы российских инвесторов, заблокированные за рубежом, есть активы иностранных инвесторов, которые заблокированы в России, и были вот те самые так называемые обмены ценными бумагами, которые на относительно небольшие суммы происходили за предыдущие где-то 2-3 года. Это был способ для иностранных инвесторов высвободить активы из заморозки в России, но для российских инвесторов тоже зеркально, как высвободить активы из заморозки в Европе. Но от общего объема блокировок это незначительные суммы. Может быть, что-то подобное будет. Так, конечно, понятно, что вот эти все любые заморозки, блокировки в России, это ответная мера на заморозки, которые были в тех самых недружественных странах, которые заморозили активы Российской Федерации и российских инвесторов. Поэтому, чтобы полностью все было разблокировано, это должно быть, скорее всего, обоюдное решение. То для этого нужно, чтобы, так сказать, в так называемых недружественных странах, которые первыми заморозили российские активы, чтобы там были готовы к их разморозке. Но, честно говоря, есть сомнение, что это может наступить в какой-то ближайший перспективе.
6: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В январе ЦБ оценил стоимость средств, выведенных из-под санкционного риска, в 12 триллионов рублей. Около года назад глава регулятора говорил, что объем размороженных активов российских инвесторов в 2024 составил примерно 570 миллиардов рублей. Калининград переживает аномальную жару, пришедшую из Западной Европы. Сегодня в области до плюс 36 градусов. Из-за экстремальной погоды власти ввели режим повышенной готовности до 30 июня. Коммунальные и экстренные службы перевели на усиленный режим работы. При этом синоптики не исключают обновление абсолютного температурного рекорда июня. Что сейчас происходит на Балтийском побережье, где, как пишут СМИ, переполнены пляжи, говорит моя коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
11: Я сейчас с семьей отдыхаю в Светлогорске. Мы приехали вчера, до этого были в Калининграде. Установилась очень жаркая погода. Синоптики говорили, что вчера было на солнце до 44. Для Калининградской области это аномально, мягко говоря. Жарко, но уже с завтрашнего дня обещают похолодание до 25. Это здесь похолодание. Потом до 18 и дожди. Сейчас вот есть ветерок, в отличие, например, от вчерашнего дня, когда воздух вообще просто стоял. Мы ехали вчера в электричке из Калининграда в Светлогорск. Она была битком, но почти вся электричка вышла в Пионерском. Там очень большой пляж, очень он длинный и широкий. Там много места. И я думаю, что туда люди, особенно в выходные, приехали приехали и из Калининграда, и из соседних городов области. Ну и отдыхающих там много. В Светлогорске очень много людей, но насчет переполненных пляжей, тут очень маленький пляж и очень мало места для того, чтобы загорать и купаться. К тому же половина променада тут ремонтируется, и, соответственно, половина прибрежной полосы. Тут вечный ремонт, он уже 4 года идет, этот ремонт променада, никак не закончится. Но народу в самом городе очень много, но тут сложно понять, то ли это группы приезжают, то ли это отдыхающие. Будет понятнее в будние дни. Для Калининградской области конец июня, начало июля еще не сезон. Сезон у них будет позже, и я думаю, что людей будет еще больше.
6: Ольга Шипша, Бизнес ФМ. Как сам Калининград переносит жару, сравнимую с той, что накрыла Францию и Германию, говорит жительница Калининграда Дарья Харькова.
12: Побережье забито под завязку, потому что море прогрелось так, как оно прогревается обычно к концу июля. На фоне жары мы заметили, что рублей на 500 подорожала дорога на такси от самого Калининграда до побережья. Топливный ажиотаж добрался и до нас. В центре города на Лукойловскую заправку стояла очередь из 40 машин. Также в каршеринге практически у всех машин топливо... В приложении написано, что топлива хватит на 40 километров и меньше. Видимо, никто заправляться не рискует.
6: Дарья Харькова, жительница Калининграда. По прогнозам синоптиков, волна жары в регионе будет недолгой. Уже с понедельника тропический воздух, пришедший из Западной Европы, сменится более прохладным атлантическим. А к середине недели обещают понижение температуры до привычных для Балтики 20-24 градусов. Местами ожидаются дожди и даже грозы.
3: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. Классики в праве. Право на будущие шедевры.
13: Антон Павлович умер в 1904 году. А общественность еще долго и горячо обсуждала договор об отчуждении исключительных прав, заключенный писателем за несколько лет до смерти.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
13: Текст договора сохранился до наших дней. По его условиям Чехов передал издателю Адольфу Марксу права на все свои произведения, не только существующие, но и даже на те, которые будут созданы в будущем в течение 20 лет после заключения договора. Позже выяснилось, что в число таких произведений вошли, например, «Три сестры», «Вишневый сад» и «Дама с собачкой». Многие считали подобный договор возмутительным. Особенно острая реакция на него последовала в 1911 году, когда в Российской империи был принят закон. Отчуждение прав на будущие произведения допускается не более чем на 5 лет, даже если в договоре предусмотрен более длительный срок. В связи с этим наследники пытались пересмотреть условия договора. Однако сделать это не удалось. Суды исходили из того, что на момент подписания документа такие условия не были запрещены законом. Так все права остались у издателя. Сегодня подобная конструкция договора была бы невозможна. Действующее законодательство прямо не допускает отчуждения исключительных прав на произведения, которые еще не созданы. Возможен, правда, иной механизм – договор авторского заказа. Но в этом случае предмет должен быть конкретным и заранее определенным. Например, это могло бы быть создание Чеховым драматического произведения, пьесы с условным названием «Чайка. Возвращение» с заранее заданной темой и сюжетной основой. Завершая, позволю себе дополнить цитату гения. В человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и договоры.
3: Классики в праве на Бизнес FM. Погода в Москве.
6: Столица в ожидании июльского зноя. На следующей неделе столбики термометров поднимутся выше отметки в 30 градусов. Ну а пока наслаждаемся комфортной температурой. Прямо сейчас в городе плюс 21 и небольшая облачность. 20:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Военный водолаз, участник СВО и профессиональный дайвер из Владивостока Евгений Полухин владеет единственным круглогодичным дайв-центром в Приморье. А еще мечтаю, чтобы однажды на Дальнем Востоке появился настоящий дайв-курорт. История Евгения Полухина в специальном репортаже Олеси Савоськиной.
3: После службы в бизнесе. Специальный репортаж Олеси Савоськиной.
14: В детстве Евгений Полухин мог пройти пешком больше 10 километров до моря, только чтобы поплавать с маской и пособирать ракушки. Потом была армия, военные водолазы, работа инструктором, командировки на СВО и собственный дайв-центр во Владивостоке. Сегодня Полухин – профессиональный дайвер, региональный директор Национальной дайвинг-лиги на Дальнем Востоке и владелец «Моря воды» – единственного круглогодичного дайв-центра в Приморском крае. Но, как оказалось, удержать на плаву дайв-бизнес порой гораздо сложнее, чем уйти под воду.
15: Свой дайвинг-центр я открыл в 2017 году и зарегистрировал ИП. Я уже был инструктором, я был курс-директором. Это самый высокий образовательный статус в дайвинге. Потом началось СВО, у меня были короткие, но и непростые командировки. Но, тем не менее, мне хватало, чтобы отвести внимание от дайв-центра, и он переставал работать, потому что дайв-центр держится на мне.
14: На СВО Полухин ездил 9 раз. И, по его словам, деньги оттуда часто возвращались обратно. На оборудование, на центр и на помощь знакомым подразделениям в первые годы, когда были перебои со снабжением. А когда командировки закончились, бизнес фактически пришлось собирать заново. Евгений пошел в региональную программу поддержки участников СВО «Свое дело». Там он прошел обучение, а позже получил кредит на развитие. Ставка, правда, оказалась не 1%, как он рассчитывал, а 8%. Кредит помог центру продолжить работу и расшириться. Но полностью решить проблемы все равно не удалось.
16: Если раньше я мог единоразово принять в день человека 3, то сейчас я могу принять человек 10. В плане мощностей у меня сложности с обогревом в зимний период. Летом не особо-то эти мощности и влияют. Единственное, вынужден в другом месте ставить компрессоры, организовывать заправку баллонов. Если бы мне позволяли мощности, я бы очень сильно выиграл во времени, я бы поставил компрессор на месте.
14: Сегодня «Море воды» — это обучение, погружение, подледный дайвинг, морские выезды и авторские дайв-туры. Пробное погружение стоит около 15 тысяч рублей, подлет — 22 тысячи, базовый курс — около 60 тысяч. За прошлый год через центр прошло около 150 человек на пробные погружения и еще примерно 30 на обучение. Оборот — примерно 5-6 миллионов рублей. Но для дайвинг-центра, где оборудование требует постоянных вложений, этого немного.
16: Я считал, с учетом платежа по кредиту, амортизации снаряжения, всех вот арендных расходов, то мне достаточно 3 человек в день на услугу пробного погружения. Но каждый день, 1000 человек в год мне нужно через себя провести. Это, опять же, реально и вполне показательно.
14: При этом идея Полухина не просто организовывать погружение у берега. Он хочет полноценный дайв-центр с проживанием, собственной инфраструктурой и морскими выходами. По сути, полноценный дайв-курорт. Стоимость такого проекта Евгений оценивает примерно в 74 миллиона рублей. Но к грантам и подобным программам поддержки он относится довольно скептически.
15: У меня был единственный грант. Провел фестиваль подводной культуры, но этот грант мне вылез в минус 300 тысяч еще. Ну, честно говоря, и людей мне не привел.
17: Дайв-центр с проживанием, это не мечта, это бизнес-модель. Человек приезжает, он платит тебе за проживание, он у тебя живет, он у тебя питается, он от тебя совершает погружение.
18: Вы бы сказали, главный тормоз все-таки деньги.
17: Да, не деньги, возможности. Ну ладно, я найду денег, а где мне строиться? Нет земли. У нас самой большой стране мира, самая большая проблема – это проблема с землей. Получить землю у моря невозможно.
14: По словам Полухина, часть сложности создает и сама система регулирования дайвинга. Подводный туризм на Дальнем Востоке пытаются развивать, но решения часто принимаются далеко от места, где люди реально работают под водой.
15: Вышел закон о аккредитации гидов-проводников, но у нас закон изобрели, а кто будет его контролировать исполнение, это не придумали. Мы работаем в Владивостоке, на Дальнем Востоке, а нас почему-то аккредитовывает Федерация подводного спорта, которая находится в Москве. И как нас аккредитует человек, который не знает нашей специфики работы? Пускай это будет Федерация подводного спорта Приморского края, но есть нюанс. У нас возглавляет эту федерацию человек, который не умеет нырять с аквалангом. И вот это вот главная проблема, которая мешает развиваться.
14: При этом сам Евгений давно делает вокруг дайвинга гораздо больше, чем обычный коммерческий центр. На собственные деньги он 10 лет проводил соревнования по подледному ориентированию, которые со временем выросли до международного уровня. Работал с детьми и участниками СВО. С 2011 года помогает спасать тюленей и китов. Но даже такие инициативы постоянно упираются в самые простые вещи – деньги, бассейны и оборудование.
15: Все снаряжение, которое даже до кредита в центре «Мой бизнес» я покупал, оно не окупилось. накопилось до сих пор. Много людей хотят нырять, но у них нет денег на свое снаряжение. У меня большой парк снаряжения, я никому не отказывал, кто хотел нырять. У меня ребята приходили, ампутанты. Я знаю, где он был, я знаю, через что он перешел, я ему отказать не могу. Если там ребенок действительно хочет, я тоже ему не откажу. Я готов был сделать и бесплатные секции для детей, но мне просто нужен какой-то бассейн, за который я не буду платить деньги.
14: Но самым неожиданным испытанием в этом бизнесе для Полухина оказалась совсем другая часть работы.
19: Главная сложность – работа с людьми. Ты каждого человека пропускаешь через себя. Ты у него подрабатываешь и семейным психологом, уже знаешь все его проблемы. Причем работа с людьми как с клиентами, так и с администрацией, с властями. Им просто устаешь доказывать, насколько важно развивать сферу.
14: Сам Полухин признается, предпринимателем в классическом смысле он себя так и не почувствовал. За годы работы он вложил около 7 миллионов рублей только в собственное обучение. А почти все, что зарабатывал центр, снова уходило в оборудование и развитие. И сейчас, говорит он, все чаще ловит себя на мысли, что просто выгорел.
15: Честно говоря, я сейчас немного жалею, что я увлечение сделал бизнес. Потому что как мне сейчас получить удовольствие? Я не знаю. Я весь в этой работе. У меня постоянно ответственность за людей. Я не нахожу время взять его удовольствие понырять.
14: Евгений вспоминает фразу Жака Ива Кусто. Если у человека есть возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться. И, судя по всему, сам Полухин отказываться от нее тоже не собирается. Полноценный дайв-туризм на Дальнем Востоке возможен. Но пока Евгению приходится строить его почти вручную. Между кредитами, бюрократией и постоянной борьбой за инфраструктуру.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
20: Ищете уютное место для дня рождения?
21: Или теплых семейных встреч?
20: Семейное кафе «Тренди».
21: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
20: Trendy.rf.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: 3 и 4 июля 2026 года в Театре Камала премьера музыкального фэнтези. Спектакль «Туган Батыр» в постановке Айдара Забарова по пьесе Рузали Мухаметшина. Вас ждут приключения с мифическими существами и поиски затерянных артефактов. 6+.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
26: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 – из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу.
3: История денег на Business FM.
27: Всего на год, который провел в окружении прислуги, поваров и ветеринаров.
3: Зверски богатые на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
28: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случится. Вот мне очень нравится это выражение, забираю его себе.
29: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. Сохранив форму вот этой части, я сейчас говорю о партите до минорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да. Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получалось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани, и вот так вот аккуратненько идешь.
28: Риат Мамадов, пианист, композитор, Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал полиции и Росгвардии патрулировать очереди на АЗС в регионе. Силовики будут контролировать, чтобы водители не покупали более 50 литров топлива в сутки на один автомобиль. Также они должны обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях и пресекать незаконную продажу топлива. Заливать разрешено только в бензобак автомобиля. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков БПЛА. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Запретить гимнастам из России и Белоруссии выступать с флагом и гимном требуют 11 гимнастических федераций Европы. Они хотят провести внеочередное заседание European Gymnastics и вынести на голосование вопрос о возвращении россиянам и белорусам нейтрального статуса, передает РИА Новости. В Европе из-за аномальной жары погибли более 1300 человек, заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что Европа является самым быстро нагревающимся континентом мира, где температура повышается вдвое быстрее среднемирового показателя. По его словам, в настоящее время воздействию экстремальной жары подвергаются около 150 миллионов человек. Из-за высоких температур погибли сотни людей, закрываются школы, а энергосистемы начинают испытывать серьезные перегрузки, поскольку не были рассчитаны на такие температуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 20:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушение. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Дагестан теряет турпоток. Спрос на поездки в республику этим летом упал на треть. Организаторы говорят, что многие туристы все еще под впечатлением от кадров весенних наводнений, хотя их последствия уже устранены. Впрочем, это не единственная причина, что еще отталкивает туристов от поездок в Дагестан. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Вестой», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так, мы спросили у экспертов. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани. Многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
1: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились. И оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
2: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
1: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
2: это вот Михаил Дербасов, да?
1: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
2: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
1: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть в страну.
6: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначной. По его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил, в новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона, в остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
4: В этой неделе ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок в топовых комплектациях. По-моему, начиная с третьего «Весты» появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник. Но в теории, конечно, можно где-то докупить. Вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у «Весты», светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт «Фольксвагена» в «Тигуанах», в базовых очешник тоже заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях, надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история, убрать эту опцию изначально совсем с конвейером, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый я звонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там были, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, то, что был у них спад продаж.
6: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста» New Generation с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и последствия их устранили, туристический спрос сейчас заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства и что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
5: В апреле, после сильных дождей и разрушительных наводнений, в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
7: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут, в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
8: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
9: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
8: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
10: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан, то есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
8: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
11: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем в наших широтах, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
2: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
11: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
2: Рекомендуют средства на основе цинка.
11: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
2: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
11: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
2: Ну, а без воды вот по городу тоже?
11: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
2: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
11: Да нет. Нет, конечно.
6: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака в 2025 году, более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
3: Реклама.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20. США. Валюты. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса. Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса. С Катей Калиной.
14: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы. Июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из пяти подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастроденс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
6: 20:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента.
15: Итоги недели.
6: Минкультура Республики представила список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в Республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
16: Всего в молдавском черном списке 28 артистов. Причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева. Так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как Шаман, в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, «поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию», то эти мероприятия могут быть сорваны.

0: там элементами культуры, но не существенно.
1: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политический, сколько технический сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян.
3: Итоги недели.
2: Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
4: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
5: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
6: А оборудование подорожало?
5: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
6: А газ сейчас, цена выросла?
5: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, no-name, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
6: А вот заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
5: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
4: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
7: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
8: 62 тысячи рублей, и все, и дальше газ покупаю.
7: Да.
8: Внешне все это дело как выглядит?
7: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
8: Опасно вообще это?
7: Только машин ездит. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
4: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми, европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
9: Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
4: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня?

0: мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы «Бизнес-ФМ», профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности. Самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. Чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все золото мира.
2: Самый ранний в истории человечества и самый продолжительный по времени была бразильская золотая лихорадка. Она началась в 1690-х годах на территории тогда еще заокеанской португальской колонии. После того, как власти метрополии объявили немалую награду за разведку золотых месторождений, авантюристы Бандейрантес, первоначально охотники за рабами, переквалифицировались в искателей. Чтобы лучше выживать в тропических джунглях, они даже стали объединяться с аборигенами. И вскоре действительно наткнулись на крупные месторождения желтого металла в горах Минас-Жерайс. В итоге 400 тысяч европейцев и 500 тысяч рабов из Африки приняли участие в золотодобыче, а в 1763 году португальское правительство даже перенесло столицу Бразилии из Сальвадора в Рио-де-Жанейро, ближе к золоту. За первое столетие было добыто около 1000 тонн золота и 3 миллиона каратов алмазов. А закончилась бразильская лихорадка только в 20-х годах 20 века.
1: Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще трое успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории «Солнечная астрономия» Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
5: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
4: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
4: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
6: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
4: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
7: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
8: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
7: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве Вначале это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
9: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
7: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
10: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
7: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Петрозаводск, 280 тысяч жителей. В 1702 году в устье реки Лососинки на западном берегу Онежского озера специальная экспедиция выбрала место для строительства оружейного завода. Поселение, образованное рядом с заводом-крепостью, в честь императора назвали Петровской слободой.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел. И каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
1: Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
13: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес-ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение. Рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
14: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
13: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет. Рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
13: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
16: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
13: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
17: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
13: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
18: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
19: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
20: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
19: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
21: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
19: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
0: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездит, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
19: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес-ФМ.
11: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
22: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
22: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
11: Деньги.
27: Уменьшение количества драгоценного металла в процессе чеканки монет называется угаром. При горячей обработке монетного металла, плавке или литье металл сгорает, распыляется и проникает в стенки литейной формы. Угар частично возвращают, перерабатывая так называемый скраб – металлические отходы. В прошлом, когда право на угар было закреплено законодательно, чеканщики извлекали из него значительный доход.
11: История денег на Business FM.
28: А аналогичная по мощности светодиодная – примерно 6 тысяч люменов. Знай меру на Business FM.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах.
28: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
11: Культ наличности на Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
5: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около 1/3 персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
18: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
6: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то недосмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
7: А что известного владельца, бенефициаре, руководителя компании?
6: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
7: это вот Михаил Дербасов, да?
6: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
7: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
6: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
18: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюз». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно. И, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
8: За неделю ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста СВ Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, «Весты» появляется очешник в потолочке. В базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник. Но в теории, конечно, можно где-то докупить. Вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у «Весты». Светодиодные фары, система ESP в базе идет. Она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в «Тигуанах», в базовых очешниках тоже заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там... Да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас... Обычная история, как у всех. А вот самую ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, чтобы у них спад продаж.
18: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
9: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
7: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются СПФ и сами по себе чаще болеют меланомой?
9: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
7: Рекомендуют средства на основе цинка.
9: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
7: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
9: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вода заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отраженное от воды.
7: Ну, а без воды вот по городу тоже?
9: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
7: Можно перезлоупотребить СПФ средствами?
9: Да нет. Нет, конечно.
18: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
10: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
24: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20. 9-го дали народное название местной валюте «зайчики».
10: Валюты на Business FM.
28: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Отставки и назначения.
13: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
28: Бизнес и власть.
13: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. Последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
28: Отчеты и планы.
13: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
0: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном.

0: вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Кукаари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина. Валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами. А аргентинцам сенсации этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
5: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
4: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
6: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами.

0: Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят, и оранжевые могут удивить.
1: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
2: Но сборная Франции в первую очередь, Элисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
1: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Куренди сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
5: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли вы сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка – это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты это мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
4: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще 3 успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
8: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введение полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
7: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен и удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива, комментирует ведущий эксперт Финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. А в какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
7: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
9: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз может быть наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
7: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
3: «Бизнес говорит».
10: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
11: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
10: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
12: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
10: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
13: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
10: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварии на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
16: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
17: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
16: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
18: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
16: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
19: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
16: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
20: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
16: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
21: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
22: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
21: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях – Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсуталь. Последствий наводнения, по ее словам, почти незаметно.
23: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
21: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
0: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
21: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес ФМ.
3: Реклама.
1: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
24: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
25: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет «Вкусвилл Бизнес».
26: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
27: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
28: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
29: История денег на Бизнес ФМ.
30: Пункт классического видеопроката в городке Бен, штат Орегон.
3: Знал бы прикуп на Бизнес ФМ.
29: Культ наличности. Лица на банкнотах.
31: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
29: Культ наличности на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
3: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда с территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
6: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18 18-64 лет выросла на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце. И временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты, гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
7: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
8: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
9: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
8: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
9: это здесь, вот Михаил Дербасов, да?
8: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
9: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет гнева, да, нет. Праведного?
8: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
7: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
10: До недели ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свекросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, в целом, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там были, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, то, что было у них спад продаж.
7: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
11: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
9: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
11: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сероденам какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
9: Рекомендуют средства на основе цинка.
11: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктами, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
9: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
11: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда вот заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
9: Без воды, вот по городу тоже.
11: А это другое дело. То есть, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
9: Можно перезлоупотребить SPF средствами?
11: Да нет. Нет, конечно.
7: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
30: Реклама.
12: Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Для любой задачи срочной. Сложный, необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
24: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: На реальности Vision Pro покинет компанию, присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, МИД отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
30: Бизнес и власть.
14: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. Последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
30: Отчеты и планы.
14: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
0: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась. Это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие

0: стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижение градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгу, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты, в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивидендный сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
4: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
3: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
5: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят, и оранжевые могут удивить.
3: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Opta. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на двух прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они

0: решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Бизнес FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
1: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу, не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
0: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем. Даже повара уволили, а тренер не получает зарплату пятый месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнике Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Челидзе и бренд-шефа Никиты Рандина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера «Верико» Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качуэ пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще 3 успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
6: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введение полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
5: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
7: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
5: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
7: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так. И в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
5: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
8: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
9: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего? За что боролись, то и имеют.
10: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
11: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
10: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
12: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавали, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
10: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США. Культ наличности на Business FM. Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника.
13: Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности? В специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближним восточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
14: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
15: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22 ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжает много туристов, и агрегаторы завышают цены.
14: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
16: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
14: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
17: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
14: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
18: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
14: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
19: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса Travelline. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
20: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
19: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
21: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
19: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
0: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан, то есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездит, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
19: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева. Бизнес-ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
2: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит – и кто надо, услышит.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовятся к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда с территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
3: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца. А тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
6: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий. Все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
7: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
6: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
7: это вот Михаил Дербасов, да?
6: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
7: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
6: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
5: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Аст Ньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
8: На неделе ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьей, у «Весты» появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ «Лады», что в базе много чего идет у «Весты». Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в «Тигуанах», в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со «Шкодой», когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, то, что было у них спад продаж.
5: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
9: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наши широты, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
7: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
9: Конечно, конечно. Любой из механизмов, который есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
7: Рекомендуют средства на основе цинка.
9: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
7: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
9: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение плюс отражённое от воды.
7: Ну, а без воды вот по городу тоже?
9: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
7: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
9: Да нет. Нет, конечно.
5: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
10: Вначале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
10: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
23: Отставки и назначения.
24: Вице-президент Apple Пол Мит, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мит отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
23: Бизнес и власть.
24: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
23: Отчеты и планы.
24: В Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Brent стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
25: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась, и это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция, а в более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, и это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключен отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег Ари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
13: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали

0: по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивидендный сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матчей плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку. Букмекеры вовсю принимают ставки. Свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
4: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
3: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
5: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали. Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят, и оранжевые могут удивить.
3: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
6: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
3: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к

0: Делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
2: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу «Канело». В переводе с испанского «Канело» означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом «Канело Газ». Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эвита – одна из самых известных женщин в Латинской Америке. В 1945 году она стала женой вице-президента Аргентины Хуана Перона и вдохновила его на борьбу за президентское кресло. Год спустя Перон стал президентом страны, а Эвита – первой леди. Тогда она посвятила себя благотворительности и создала фонд социальной помощи, на средства которого строились больницы, школы и приюты. После внезапной смерти Эвиты от недуга Папа Римский получил 1000 писем из Аргентины с просьбами канонизировать ее. Культ Эвиты Перон на родине не угасает, а ее портрет напечатан на банкноте в 100 аргентинских песо. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще 3 успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
5: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
4: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольшие дефициты возникают. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
4: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
6: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
4: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
7: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
8: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
7: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка обрисовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
9: каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
7: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
10: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только полтора. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
7: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
11: Первое деловое радио и Музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближним восточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
13: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороге даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
14: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22 ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
13: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
13: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
16: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
13: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
17: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс накрывается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
13: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савоськина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
18: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
19: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Тревел, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
20: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
19: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствия наводнения, по ее словам, почти незаметно.
21: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно, но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней, даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
19: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
22: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездит, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут,
0: говорят, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
19: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум, поток резко рос, теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Одним из главных трендов 26 года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее. Третья группа самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте.
3: Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном Михайловский, крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
23: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. на уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей 3-е место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. Обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче. И часть мужчин уже перебираются в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
18: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
7: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
8: А что известно о владельце, бенефициаре, руководителе компании?
7: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно.
8: Ну, это здесь, вот Михаил Дербасов, да?
7: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
4: В смысле злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
7: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть в страну.
18: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Аст Ньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. «АвтоВАЗ» продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
9: До недели ездил на «Ладе Весте» в максимальной комплектации. Это была «Веста Свекросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьего, Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Volkswagen в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, целый ответ. Звонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там были, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, чтобы был у них спад продаж.
18: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
10: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
4: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
10: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к серодермам каким-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
4: Рекомендуют средства на основе цинка.
10: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
4: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
10: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро, вечер, на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому Потому что когда ввод заходит, вы получаете прямой излучение, плюс отраженное от воды.
4: Ну, а без воды вот по городу тоже.
10: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
4: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
10: Да нет, нет, конечно.
18: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
5: Успеть до вторника. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM и только до вторника. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
11: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
1: Бизнес и власть.
11: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
1: Отчеты и планы.
11: Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
18: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
14: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась, и это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция, а в более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель, поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок, но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается, кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
6: Сергей Суверов, инвест-стратег Ари Капитал. Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
13: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский

0: по повышению ставок и росту спроса на гособлигации и на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивидендный сезон в самом разгаре.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов. На чемпионате мира по футболу начинается решающая стадия матча плей-офф на выбывание. Теперь у команд нет права на осечку, букмекеры вовсю принимают ставки, свои прогнозы делают и журналисты Business FM, которые следят за турниром. Слово нашему спортивному обозревателю.
2: Футбол. С Григорием Гуреевым.
3: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель Business FM Сергей Гордеев.
4: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
3: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
5: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
3: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер Business FM Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
6: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
3: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией.

0: а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: 83% россиян поддержали бы обязательное подтверждение возраста перед входом в соцсети. Столько же готовы ограничить детям доступ к затягивающему контенту. Это данные в целом опрос марта этого года. При этом мнения о возрасте расходятся. 43% считают, что самостоятельный доступ можно разрешать с 16-18 лет, 38% с 13-15. Влияние новых технологий, систем алгоритмической рекомендации и все более коротких видео в социальных сетях на психику ребенка обсуждается во всем мире. Психолог из Нью-Йоркского университета Джонатан Хайт утверждает, рост подростковой депрессии и тревожности напрямую связан с приходом смартфонов и социальных сетей. Журнал Nature возражает. Анализ в 72 странах не нашел устойчивой связи между благополучием подростков и распространением соцсетей. Авторы исследования видят рост тревожности, но связывают его с последствиями ковида и общей социальной напряженностью в мире. Пока ученые спорят, законодатели издают законы. В Британии планируют запретить выход в соцсети для детей до 16 лет, Канада вносит ту же планку. Арабские Эмираты 15 лет с обязательной биометрией, Австралия, Индонезия, Малайзия уже ввели подобные запреты. В Канаде забавный нюанс. Чат-боты на базе искусственного интеллекта в общий запрет не попали. В России мы наблюдаем дискуссию законодателей, пока не в стенах Госдумы, а в публичном поле. Мнения высказываются самые разные, от полной поддержки австралийского варианта до более осторожного подхода, учитывающего вероятную миграцию подростков на неподконтрольные и потенциально более опасные платформы. Одно из решений – передать контроль за доступом к соцсетям семье. Сенатор и депутаты, прежде всего родители. В случае запрета, дома их ждет непростой разговор с собственными чадами, лишенными любимых рилсов и пабликов. Планируя и обсуждая ограничительные инициативы, его тоже стоит учитывать.
1: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще трое успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
5: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введение полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
4: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении двух сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
4: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
6: Ну, я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне вполне оправданные меры. Но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу. И тогда цена снизится. Но сейчас в любом случае какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
4: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. В Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
7: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочные станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
8: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
7: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
9: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему, потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
7: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
10: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, приводят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, то я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
7: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти 100 таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
11: Культ наличности на Бизнес ФМ. Успеть до вторника. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. 3 победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM и только до вторника. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции за последние месяцы. В июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближневосточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Экспортную погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом, на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличные наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в 2 раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
13: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороги даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию «Бизнес ФМ» пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
14: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
13: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
15: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
13: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
16: У нас речная компания отменила на эти выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
13: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
17: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
13: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
18: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства «Мирзаханов Тревел», аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
19: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали. Именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
18: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях – Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствий наводнения, по ее словам, почти незаметно.
20: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
18: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
21: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что в Дагестан, например, на 2 дня не съездить, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут, мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Все еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают, да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
18: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома.
4: Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
0: Как отличать визуальный шум, спецэффекты, там всякие свечи, концерты при свечах и подлинную необходимость дополнять музыку визуально? Об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом-композитором, в качестве примера и иллюстрации концерта Теодора Курендиса.
2: Вот, например, в Доме радио в Санкт-Петербурге мы делали очень много проектов камерной музыки вместе с музыкой Этерна под руководством Теодора. Здесь свет работает по-другому, но это настолько убедительно, потому что ты понимаешь, для чего это и куда идет. И если образ этого требует, это одно дело. И это перестает быть спецэффектом. Это часть ткани.
0: То есть, когда Курендис поднимает скрипачей, он их поднимает не потому, что...
2: Конечно, нет.
0: Вот помоги людям, таким, как я, сидящим в зале, понять, что это не спецэффект. Что нужно идти читать Генделя, понимать?
2: Во-первых, вот это. Во-вторых, у маэстро может быть определенный образ в ушах, который достигается определенным способом. Почему часто дирижеры меняют рассадку музыкантов так? Потому что он слышит в ушах, вот у него в голове вот есть такое звучание, и он его ищет как-то сделать так, чтобы это было вот так, как здесь. И тогда ты руководствуешься разными способами. Почему? Это, конечно, это не шоу, конечно, это не эффект. Естественно, нет. И вообще, в принципе, все, что связано с эффектами внешними шоу и так далее, это все не про серьезное искусство.
0: Теодор — серьезное искусство.
2: Более чем.
4: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
1: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотника. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы два пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда с территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
5: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощь, соцвыплатам и образование. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, а это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче, и часть мужчин уже перебирается в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничением. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
4: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
6: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
8: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
6: Ну, он был когда-то депутатом здесь, в Думе Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
8: это вот Михаил Дербасов, да?
6: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
8: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
6: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такое вот есть гастроном.
4: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. АвтоВАЗ продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров говорит, что ничего удивительного в этом нет.
7: На неделе ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал» повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьей, у Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Фольксвагена в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, это вас я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там, говорят, да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это, говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, ну сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень весы вложились, чтобы у них спад продаж.
4: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
9: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наши широты, как раз получаете значительную пользу, используя солнцезащитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
8: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
9: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
8: Рекомендуют средства на основе цинка.
9: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказная в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
8: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
9: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете это использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
8: Ну, а без воды вот по городу тоже?
9: А это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь, такой, скажем, вклад в их состояние.
8: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
9: Да нет. Нет, конечно.
4: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отставки и назначения.
10: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру. Структуру управления.
11: Бизнес и власть.
10: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
11: Отчеты и планы.
10: Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
12: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась, и это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок. Но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичные. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому не исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
14: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик. Я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива. Снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». По мнению экспертов ЦА «Интерфакс»,

0: слово нашему спортивному обозревателю.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Итак, стали известны все 32 сборные, которые сыграют в плей-офф. Сразу обращает на себя внимание, что Аргентина и Португалия оказались в разных половинах сетки. И теперь они могут встретиться только в финале. Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель бизнес-ФМ Сергей Гордеев.
3: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. Это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные. Вот что я бы отметил. И мне кажется, африканцы могут еще навести шороху. Ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
2: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
4: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, за главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
2: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
5: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
2: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем, даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Закон Йеркса-Дотсона сегодня часто цитируют для оправдания токсичной атмосферы на работе, чтобы поддерживать производительность сотрудников. На самом деле американские психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон изучали в начале 20 века на мышах скорость выработки привычки под воздействием электрического тока. Для легкой задачи нужно было бить мышей током побольнее, а для сложной – умеренно, не совсем слабо, но и без фанатизма. Позже наука уточнила, что для ряда задач действительно есть нелинейная связь между возбуждением и результатом. Но здесь много «но», а популярный тезис «умеренный стресс полезен» не является надежным правилом.

0: Закон Яркса-Дотсона в целом согласуется с повседневным наблюдением. Скука часто ухудшает мобилизацию, а чрезмерная тревога негативно воздействует на внимание, память и контроль действий. Эффект можно измерить инструментально. Уровень возбуждения по размеру зрачка и нейронной активности, а результат по скорости и точности реакции. А критика строится в основном вокруг реальных психологических состояний, поскольку есть разница между, скажем, тревогой, эмоциональным возбуждением и прямой угрозой. И потом, что считать продуктивностью? Скорость, точность, устойчивость к ошибкам или долгосрочный результат? Для одной и той же задачи скорость может расти при возбуждении, а точность – падать. Сегодня принято считать, что для простых автоматизированных действий закономерность в целом работает. А вот для сложных и длительных задач, таких как расследование, диагностика, творчество, обучение, принятие стратегических решений, чрезмерное возбуждение чаще ухудшает результат.
1: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще трое успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
4: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны. Проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Но вот поэтому по этим вопросам мы поговорим. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. Ну, и нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. И, конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай. В целом, для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка.
3: Россия рассматривает возможность начать импорт топлива, чтобы стабилизировать рынок. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также сообщил, что власти на 3 месяца снизили нормативы продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Это одна из антикризисных мер. Также Россия подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой импортной пошлины на бензин до конца года. Льготная пошлина пока действует до 1 июля. Как снижение биржевого норматива поможет оптимизировать логистику? Не приведет ли это к росту оптовых цен? И удастся ли предложенными мерами разрешить сложившуюся ситуацию на рынке топлива? Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
5: Тут, конечно, риск роста оптовых цен именно на бирже, он есть. Безусловно, меньше продаж, может быть, выше цена, потому что конкуренция все равно остается. И со стороны независимых АЗС спрос для биржи высокий. Они, наверное, наиболее пострадавшая сторона теперь. Но логика в этом решении, наверное, в том, что мы на время уходим в некое ручное управление. И ранее эта мера объяснялась так, что, мол, вот эти 5% сэкономленных, не проданных через биржу нефтепродуктов от уровня производства, по сути, в ручном режиме будут направляться туда, где наибольший дефицит возникает. То есть это некий маневровый резерв теперь правительства, который вместе с региональными властями и компаниями будет определять, где больше всего риск дефицита, туда и будет направляться дополнительное топливо. Но, конечно, от этого пострадают независимые АЗС, им еще сложнее будет купить топливо, еще сложнее его получить, поэтому их объемы продаж сократятся, и это может привести к тому, что и розничные цены могут тоже подняться. В какой логике? Что на ограниченный объем ресурса будет больше конкуренции. И мы уже видим, что ФАС начало там расследование в отношении 2 сетей в столичном регионе, которые буквально 20 рублей на каждый литр подняли цены. Говоря о том, что они так купили вот на бирже, или там купили у Белоруссии и так далее. Поэтому скорее тут выбор между риском повышения цен и риском дефицита сделано в пользу нейтрализации дефицита.
3: Если оценивать вот этот комплекс мер, насколько он эффективен на ближайший период?
5: Я думаю, что с точки зрения перехода к такому ручному управлению, это вполне оправданные меры, но в долгосрочной перспективе как раз, может быть, наоборот, будет логично увеличить долю продаж на бирже и бензина, и дизеля для того, чтобы создать там ликвидный рынок, реальную конкуренцию, чтобы даже сети АЗС вертикально интегрированных компаний были вынуждены приобретать топливо через биржу, и тогда цена снизится. Но сейчас, в любом случае, какую-то там не поставь, все равно общий дефицит на внутреннем рынке, он все ближе, скажем так, и в этом плане сейчас гасят тот пожар, который возник. То есть нужно сначала обеспечить всех хотя бы минимальным объемом топлива, а потом уже возвращаться к биржевым реформам, которые скорее про цены, чем про объемы.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее Александр Новак заявлял, что из-за ажиотажа среди населения спрос на топливо в России вырос на 20-30%. Московской области закрылись несколько полигонов для строительных отходов. Об этом «Бизнес-ФМ» заявили перевозчики мусора, которые теперь не знают, куда девать отходы. Они просили не называть их в эфире. Площадки не прошли проверки, там нашли нарушения. Следом часть перегрузочных станций прекратила работу, а часть повысила тарифы. Перевозчики мусора не могут исполнять контракты. Мы узнали причины закрытий у Минэкологии Московской области. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
6: В нашу редакцию обратился перевозчик строительных отходов по Москве и области и прислал целый список полигонов, закрытых в начале лета. Это площадки, например, в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах, в Солнечногорском и Равенском районах, у Краснозаводска и Старой Купавны. По словам перевозчика, следом за полигонами по цепочке остановили работу перегрузочной станции. Часть прекратила принимать мусор, часть повысила цены на треть. Да и то принимает только ограниченный объем. А сейчас высокий сезон, у многих стройки, дачи, ремонты. Действующие контракты исполнять нет возможности. Новые клиенты, желающие куда-то деть мусор, все прибывают. Претензия перевозчика в том, что полигоны закрыли одномоментно и очень не вовремя. Мы опросили других участников рынка, чтобы выяснить, в чем дело. Все были готовы говорить только анонимно. Один из наших собеседников, назовем его Дмитрием, удивился, что к нам обратился некий перевозчик отходов. По его словам, на рынке уже давно нет частных компаний и остались только государственные операторы. А проблема с полигонами его не удивила.
7: Уже давным-давно у нас существует институт региональных операторов. И только они имеют право вывозить мусор. Соответственно, про каких пострадавших, у кого какой-то бизнес. Весь бизнес отняли у всех еще 5 лет назад. Полигонов для промышленных отходов было по пальцам посчитать, и вообще их даже в Московской области их не было. Были полигоны ТБО, на которые возили строительные отходы. Есть региональные операторы. Это их проблема, их бизнес. Они за это боролись, они за это перестраивали весь мусорный рынок, все законы переписывали, все под себя. А этих региональных операторов меньше, чем пальцев одной руки. Это, по сути, монополисты. Ну, им-то жаловаться чего. За что боролись, то и имеют.
6: Мы обратились в Минэкологии по Московской области. Там заявили, что полигоны остановили работу из-за выявленных нарушений порядка обращений с отходами и с грунтом. Сроки открытия там не назвали. Отметили, что сначала надо устранить нарушения и предоставить документы. По поводу летнего сезона в Минэкологии заявили, что проверяют объекты регулярно, и инспекция не зависит от времени года. Участники рынка опрессовали нам ситуацию так. Реформа ТКО 7-летней давности привела к тому, что в каждом регионе появились единые операторы по вывозу отходов. Фактически они стали монополистами. В Москве это были госкомпании, а в Московской области и в других регионах – частники. Потом региональные операторы наняли себе субподрядчиков из числа тех компаний, которые уже работали в этом рынке, но оказались вытеснены реформой. Вот и получилось так, что на рынке до сих пор есть частные перевозчики строительного мусора. Один из собеседников из числа глав компаний, назовем его Михаил, отметил, что реформа перестроила и других участников рынка переработки мусора, и не самым лучшим образом.
8: Каждый хозяин полигона или мусоросжигательного завода стал хозяином полноценным, плохо управляемым. Средств в бюджете столько заложено быть не могло на работу этих же мощностей и заводов, которые оставались. Были вынуждены они значительно увеличить стоимость по вывозу. Ясно, что все это легло на население. Российский экологический оператор и операторы, как таковые, они не смогли справиться с их объемами. Выкидывают, и все. Контейнеры все открытые. Никто за ними не смотрит, ничто не запирается. На Западе попробуйте, бросьте что-нибудь. Кто выбросил, тоже никто не знает. И поэтому перенакопление стало массовым. Пришли к тому, к чему пришли. Места, куда можно сейчас это захоронить, там на месте, там подняли цены. И они тоже правы по-своему. Потому что у них нет возможности удовлетворить массовый такой спрос.
6: В компании «Эколайн» нам подтвердили, что строительные отходы сегодня вывозят специализированные организации с лицензией на полигоны, курируемые Минэкологии. В «Эколайн», например, занимаются только твердыми коммунальными отходами и не возят строительный мусор. По словам председателя Жилищного союза Москвы, юриста Константина Крохина, из-за найма региональными операторами субподрядчиков возникла финансовая прокладка. Тариф по Москве вырос в 4 раза. Говорили, что деньги пойдут на создание новых мощностей по сортировке, переработке и утилизации. Не получилось, говорит Константин Крохин.
9: Как вы знаете, из 25 обещанных заводов были построены только 1,5. Один открыт, второй обещают открыть в конце года. Почему сегодня закрылись полигоны? Потому что вся эта реформа была чисто финансовой операцией. Реальные мощности не создавались, вывозили, как раньше, до повышения цен, до реформы, и закапывали на свалках. Люди стали жаловаться. Ну, воняет, техника, шум. Стали проверять и выяснили, что, оказывается, нарушаются практически повсеместно – правила сортировки. Там, где должен быть экологический грунт, привозят строительные конструкции, бетон. Некоторые сортировочные станции закрыли, полигоны закрыли, либо ограничили. Поэтому до завершения проверок и определения какого-то иного маршрута, вот этот кризис в летний период, он проявился. Как с этим будут справляться компании, заключившие контракт на вывоз, я думаю, что разбираться надо с прокурором и с правоохранительными органами.
6: В Минэкологии Бизнес-ФМ заявили, что мощности подмосковных объектов приема и переработки строительных отходов позволяют принять весь объем мусора. Всего на территории области открыто почти сотня таких площадок. Посмотреть весь список можно на сайте министерства. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Успеть до вторника. Бизнес-ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес-ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ и только до вторника. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности в специальном проекте «Знал бы прикуп» уже в эфире Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российский угольный экспорт укрепил позиции. За последние месяцы в июне отгрузки могут обновить месячный максимум. Положительная динамика обусловлена сохраняющимися ближним восточным кризисом, экспортными ограничениями в Индонезии, одном из крупнейших поставщиков на мировом рынке, а также крупной аварией на шахте в Китае, частично парализовавшей добычу. Также повысилась выручка владельцев вагонов, предоставляющих подвижной состав под экспорт. Погрузку угля и работающих уже как минимум год на грани рентабельности. В Москве начали строить на треть меньше жилья, чем годом ранее, по сравнению с 2024 годом на 54%. По данным сервиса DataFlat, продажи первичных объектов в старой Москве упали до менее 17 тысяч лотов. Падает также и спрос. Аналитики объясняют это ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов. Россияне теряют интерес к льготной ипотеке и автокредитам, в то время как спрос на кредитные карты и кредиты наличными растет. Центробанк сообщает, что в мае выдачи ипотеки сократились на 9% до 328 миллиардов рублей. Потребительское кредитование выросло почти на 1,5%, что связано с сезонными тратами граждан на отпуск, объяснил регулятор. В то же время портфель автокредитов замедлил рост почти в два раза. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пломбира, а также молочного и сливочного мороженого. Прописаны требования к качеству продукции, в том числе по содержанию жира и количеству сиропов или фруктовых добавок. Подсчитано, что россиянин в среднем съедает около 3 килограммов 700 граммов мороженого в год. Больше половины – это классический пломбир. За 8 лет производство мороженого в России выросло в 1,4 раза, достигнув 517 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Волна жары из Европы добралась до России. В Калининградской области воздух прогрелся до 37 градусов, побив абсолютный температурный рекорд июня за всю историю наблюдений. Но если здесь аномальная жара пока заполняет пляжи отдыхающими, то Европа столкнулась с куда более тяжелыми последствиями июньского зноя. По данным ВОЗ, только за последнюю неделю из-за жары в Европе умерли более 1300 человек. Олеся Савоськина о том, как экстремальные температуры меняют жизнь.
10: На Калининградском побережье настоящий пляжный бум. Балтийское море прогрелось до 20-23 градусов. Поток отдыхающих резко вырос. Из-за наплыва туристов железной дороги даже пришлось вдвое увеличить составы. Ажиотаж чувствуется и на дорогах. В редакцию Business FM пишут местные жители, что поездки на такси до побережья сейчас обходятся в 2-3 раза дороже обычного. Для Калининграда такая жара скорее исключение, рассказывает автор медиа про Калининград Юрий Лаймин.
11: Обычно у нас в июне такое классическое балтийское лето. 20-22. Ветровки у нас на всякий случай припасены в рюкзаках всегда. А в этом году какая-то аномалия. Но синоптики вроде как говорят, что недолго такое продержится, и все придет в норму. Действительно, в соцсетях я замечаю то, что люди пишут про поднятие стоимости на такси. Но это, как правило, такая сезонная история. Приезжают много туристов, и агрегаторы завышают цены.
10: Одна из самых обсуждаемых тем нынешней жары – кондиционеры. Во многих городах установить их непросто. Мешают особенности исторической застройки и ограничения на изменения фасадов. В Калининграде, по словам местных жителей, такой проблемы нет, рассказывает наша коллега Ольга Шипша, которая сейчас отдыхает в Светлогорске.
12: Калининград себя не презентует как Европа. Это российский регион, который существует на землях Восточной Пруссии. Так же, как везде, здесь есть кондиционеры. В кафе, в магазинах. Мы снимаем квартиры, в квартирах тоже есть кондиционеры. Причем тут сезон на сезон не приходится. Мы ездим сюда не первый раз уже в одно и то же время. И, например, первый раз, когда мы сюда приехали, здесь тоже была жара. А вот в наш предыдущий визит тут, наоборот, было в основном очень холодно, и кондиционер нужен был для отопления.
10: Но если в Калининграде жара означает переполненные пляжи, то в Европе она уже обернулась серьезным испытанием для больниц, транспорта, энергетики и городской инфраструктуры. По данным ВОЗ, от экстремальной жары сейчас страдают около 150 миллионов человек. Европа нагревается примерно вдвое быстрее среднемирового показателя, а жилые дома, школы и рабочие места просто не рассчитаны на такие температуры. Во Франции температура превысила 44 градуса, в Испании – 45. Больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Местные СМИ сообщают о переполненных моргах и крематориях. Более 1000 британских школ сократили занятия или вовсе закрылись. Жара ударила и по энергетике. Во Франции перегрев оборудования сказался на работе энергосистемы. А в Бельгии, Нидерландах и Германии резко выросли цены на электроэнергию. Высокие температуры добрались и до транспорта. Во Франции и Бельгии железнодорожные компании отменяют часть поездов, а в Германии проблемы возникли уже и у городского транспорта. Что сейчас происходит на месте, рассказывает жительница Магдебурга Майя.
13: У нас речная компания отменила на этих выходных прогулочные рейсы по реке, чтобы защитить от жары своих сотрудников, ну и пассажиров тоже. И моя знакомая из Лейпцига написала мне, что у них там действительно остановлены трамваи до завтрашнего утра, потому что от высокой температуры плавится материал, на который уложены рельсы, и стрелки клинит и не могут разводить правильно линии трамвайные.
10: Почему жара становится проблемой даже для современной железной дороги, объясняет руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль.
14: Жара раскаляет рельсы. Так как на скоростных трассах существует сплошной рельс, при жаре рельс нагревается и расширяется, и поэтому могут быть расширения дорожного полотна. Скоростная электричка или поезд может просто провалиться внутрь и будет крушение. В связи с этим из безопасности не пускают на рельсы, на перевозки вот эти скоростные поезда.
10: Калининград, судя по прогнозам, пик жары уже пережил. Теперь европейская волна высоких температур движется дальше на восток. Уже в ближайшие дни воздух в Москве прогреется до 32 градусов. Правда, синоптики пока не прогнозируют, что этот период жары окажется столь же продолжительным, как в Европе. Олеся Савойскина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Дагестанский парадокс. Хотя наводнения в республике остались позади и их последствия устранили, туристический спрос заметно ниже, чем в прошлом году. Бронирование гостиниц на июль-август стало меньше почти на треть. В чем видят причины гиды и турагентства? И что рассказывают недавно побывавшие там туристы? Подробнее Наталья Шашина.
16: В апреле после сильных дождей и разрушительных наводнений в туротрасли говорили о значительном падении продаж туров в Дагестан. Но хотя уже прошло несколько месяцев, сейчас число бронирований в гостиницах на июль-август на 29% ниже, чем в прошлом году, приводят СМИ данные сервиса TravelLine. Сама туристическая инфраструктура почти не пострадала, но до сих пор сказывается поднявшаяся паника, считает руководитель турагентства Мирзаханов Travel, аттестованный гид-экскурсовод по Дагестану Магомед Мирзаханов.
17: Да, в целом я вижу, что на локациях гораздо меньше людей, но при этом, я вам так скажу, те люди, которые приезжают, это более такие опытные туристы, которые понимают, что сейчас самый комфортный вариант ехать в регион, потому что толп людей нету, грубо говоря, паникеры переехали, в другие места едут или не едут в принципе. И плюс больше доверяют, наверное, туристы, которые уже приезжали, и понимают, что если я говорю, что безопасно, то, скорее всего, так оно и есть. Некоторые, особенно пляжные отели, они хорошие скидки сейчас делают. Да, и в горах, кстати, тоже мне несколько отелей писали, именно из-за того, что можно разные причины называть, но факт один, у нас действительно снизился турпоток, и за счет этого многие готовы идти на скидки, уступки, потому что легче, чуть дешевле заселить людей, чем, в принципе, без работы будет стоять.
16: Месяц назад в тур в Дагестан съездила Анастасия, соавтор телеграм-канала с обзором мест и городов «Две с приветом». Она побывала в самых популярных туристических локациях: Сулакский каньон, Дербент, аул Гамсутль. Последствий наводнения, по ее словам, почти незаметно.
18: Работа проведена глобально. Честно, какого-то последствий наводнений именно не было такого. В туре нас было 20 человек. И таких туров, например, автобуса 4, это только от одной компании. Очень комфортно, мы друг другу не мешались, не было каких-то жутких очередей. На всех фотолокациях, всех исторических локациях народу было достаточно. Но, опять же, не могу сказать, что был какой-то дикий ажиотаж. Даже на Сулакском каньоне все стояли на тарзанку и зиплайн, но все равно очередь была умеренная. Мы попали в дождливую погоду. Несколько раз в горах видели, как убирают последствия схода камней. Даже останавливают автобус. Мы 10 минут стояли, ждали, пока все уберут.
16: Дело не в конкретном направлении, уверена владелец компании авторских туров, автор телеграм-канала «Кругосветка» Олеся Скидан. Она видит в этом сезоне общее снижение спроса.
19: И вот сейчас даже, в принципе, у нас июнь, тур не был набран, мы даже туда не поехали, в Дагестан. То есть минимальный кворум нашей группы мы не набрали. Как я вижу эту ситуацию, просто из-за того, что Дагестан, например, на 2 дня не съездит, то, соответственно, он и стоит дороже. Вот у нас сейчас продаются туры короткие, хорошо, то есть которые стоят меньше денег. Я знаю, что если бы я сделала 2-дневный тур, то я бы, возможно, его набрала. А еще одна большая проблема — лететь дорого. То есть, как бы, опять же, мне вот многие пишут: мы бы к вам прилетели, но билеты стоят дороже, чем ваш тур. Так что спасибо. И это не только Дагестана касается. Не могу сказать, что у меня Дагестан хуже набирается, чем, например, Северная Осетия, Камчатка, Сахалин, Карелия. Все плохо набирается. Еще сложности из-за того, что там отменили рейс, там перенесли, там задержка, там еще что-то. Все это накладывает, люди думают: да ну его в баню. Лучше посижу я дома или съезжу в близлежащее Подмосковье.
16: В среднем перелет туда-обратно обойдется от 30-40 тысяч рублей, говорит Скидан. Примерно столько же стоит и сам тур по Дагестану на 5 дней. В последние годы на Дагестан был бум. Поток резко рос. Теперь же произошел откат. И вопрос в том, как это переживет местная туротрасль. Ведь многие рискнули, вложившись в новые отели и гостевые дома. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Когда мы слышим слово «лидерство», воображение нам рисует набор идеальных качеств. Кажется, что хороший руководитель ассоциируется со смелостью и скоростью принятия решений. А если посмотреть на реальность повнимательнее, то картина становится сложнее. Давайте обсудим, как сегодня происходит оценка личностных качеств руководителей. На собеседованиях в крупных компаниях, вроде Microsoft и Google, часто любят задавать такой вопрос: как вы будете принимать решения, если у вас недостаточно информации и цена ошибки высока? Надо понимать, что бездействие само по себе – это тоже решение, поэтому фактически оценивается способность выдерживать напряжение постоянно и взвешивать риски, и одновременно продолжать вести за собой команду, которая находится в состоянии тревоги. И если вот так посмотреть на лидерство, то образ начинает вырисовываться. И тревогу, и страхи. Все человеческие эмоции испытывает лидер тоже, разумеется. Отличается он тем, что способен действовать даже когда нет полной уверенности, когда надо принимать тяжелые и даже непопулярные решения. Итак, мы переходим к тому, что оценка смещается от вопроса, насколько человек компетентен, к вопросу, как он принимает решения в условиях неопределенности, потому что способность действовать становится ключевой для любого руководителя. Если раньше просили рассказать про успешные проекты, то сегодня предлагают кейс-интервью, когда описывают рабочую задачу и предлагают найти решение в предложенных обстоятельствах. И здесь нет одного единственного правильного ответа. Оценивается способность быстро соображать, отделять факты от предположений и брать ответственность, не дожидаясь полной картины. Итак, что вы будете делать в первые 48 часов, если мнения команды разделились? Идеальный ответ укладывается в несколько минут. Можно сделать отсылку к предыдущему опыту и рассказать, как вы решали подобные задачи раньше.
1: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Крупные российские торговые сети сохраняют стабильный ассортимент гречки и других социально значимых продуктов. Дефицита нет ни в одном из регионов, сообщил председатель торговой ассоциации «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, в ассортименте федеральных торговых сетей насчитывается от 5 до 50 позиций гречневой крупы разных видов и фасовок. Ранее несколько телеграм-каналов сообщали о том, что на юге России из магазинов начала пропадать гречка. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске на Кубани превысила 20 тысяч квадратных метров, сообщила единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. Пожар начался в ночь на воскресенье из-за падения обломков беспилотников. В тушении участвуют Славянский, Калининский, Крымский и Темрюкский пожарно-спасательные гарнизоны. Задействованы 2 пожарных поезда. Британский премьер-министр Кир Стармер, который в ближайшее время покинет свою должность, рассматривает возможность участвовать в борьбе за пост генсека НАТО, сообщает Observer. Но, как отмечает британская газета, заключение политических сделок никогда не было сильной чертой Стармера, а без устойчивой поддержки правительства шансов стать генсеком Альянса у него практически нет. До 28 года главой НАТО является Марк Рютте. Правительство Израиля официально признало геноцид армян в Османской империи, сообщает МИД страны. Кабмин проголосовал единогласно. Список стран, признавших геноцид армян, насчитывает 32 государства. Среди них Россия, Германия, Франция, Италия, Канада, Греция, Кипр, Ватикан и другие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Бронь от мобилизации в качестве условия предоставления убежища в Европе. В ЕС готовится к пересмотру программы временной защиты для граждан Украины. Те, кто не сможет доказать законность своего выезда из территории республики, будут получать отказ. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Получит ли эта информация официальное подтверждение и будет ли Европа воевать с уклонистами из Украины? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Массовое отравление в Астрахани у 26 человек, среди которых есть дети, диагностирован сальмонеллез. Одна женщина умерла. Под подозрение попал гастроном «Михайловский», крайне популярный среди горожан. В нем есть цех готовой еды, в работе которого Роспотребнадзор обнаружил нарушения. Владелец гастронома считает, что его могли подставить. Очешник не для всех. В сети завирусился ролик с новой «Ладой Веста», салон которой оснащен в том числе футляром для очков. Правда, открывается он только в автомобилях в самой полной и дорогой комплектации за 2 с лишним миллиона рублей. В остальных стоит заглушка. Почему так? Мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Лишат ли украинцев права на убежище в Европе без брони от мобилизации? В Евросоюзе готовятся отказывать во временной защите украинским мужчинам, которые не смогут подтвердить законность своего выезда из Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе. Предварительное решение по этому вопросу уже состоялось. При подаче заявления на временную защиту мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны будут документально подтвердить законность своего выезда из страны, то есть предоставить справку об освобождении от воинской обязанности или бронь. Ограничения коснутся также мужчин младше 23 лет и женщин-добровольцев, служащих в ВСУ до момента их увольнения из армии. Состоится ли официальное решение? Комментарий Георгия Бофта.
0: Отказ в получении временной защиты в Евросоюзе не будет подразумевать депортацию. Речь о том, чтобы захлопнуть дверь перед теми, кто еще только собирается уехать. Сам механизм временной защиты был активирован в марте 22-го. И в отличие от стандартной процедуры предоставления убежища, которая может занимать месяцы, временная защита давала украинцам немедленный доступ к виду на жительство, право на работу, медпомощи, соцвыплатам и образованию. Теперь механизм продлен до марта 27-го. Статусом временной защиты в странах ЕС пользуются около 4,3 миллиона украинцев. Из них 43% – совершеннолетние женщины, больше четверти – совершеннолетние мужчины, остальные – дети. За год число мужчин со статусом временной защиты в возрасте 18-64 лет выросло на 15%. И тройка лидеров по их концентрации – это Германия, Польша и Чехия. А наиболее стремительный прирост зафиксирован как раз в Дании – почти плюс 80% за год, после чего Копенгаген калитку и прикрыл. Оправдывая предложение ограничить въезд потенциальным военнослужащим, еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Брунер заявил, что об этом Брюссель просил Киев, а именно – прекратить фактическую поддержку уклонения от мобилизации. Но изменения коснутся только новых заявителей. Те, кто уже имеет статус временной защиты, это более 1 миллиона мужчин, его сохранят. Еврокомиссия также призывает страны-члены расширить возможности для перевода украинцев на долгосрочные виды на жительство, параллельно разрабатывая программы добровольного возвращения на родину. Жесткую позицию заняла Германия, на которую приходится почти треть всей украинской диаспоры в ЕС. Канцлер Мерц настаивает, что украинские мужчины призывного возраста должны служить своей стране. Еще более откровенен министр по делам миграции Швеции Юхан Форсел. Конфликт должен завершиться победой Украины, поэтому принципиально важно, чтобы больше мужчин оставались на Украине и участвовали в боевых действиях. Польша и Австрия придерживаются схожей позиции. Власти Польши уже работают по двум направлениям. На уровне ЕС Варшава поддерживает ограничения для призывников, а в самой Польше уже принят закон, отменяющий большинство льгот для украинцев. Власти также стали значительно чаще отказывать в статусе временной защиты как новым заявителям, так и тем, кто долго отсутствовал в стране. В Чехии, занимающей третье место по числу принятых украинцев, также готовится закон, ужесточающий для них условия пребывания. Теперь претенденты на гуманитарное пособие обязаны работать по найму, заниматься бизнесом или состоять на учете в службе занятости. обязательно присутствие в Чехии не менее 16 дней в месяце, и временная защита будет аннулирована при нахождении за пределами Шенгена более месяца подряд. Ну и дальше всех пошла Дания, которая прекратила давать убежище мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинскому учету. Также рассматривается и полная приостановка временной защиты для всех вновь прибывающих из 14 регионов Украины, которые меньше пострадали от военных действий. В самой Украине, впрочем, многие сомневаются, что новые меры приведут к массовому пополнению рядов ВСУ. Люди просто переедут в те страны, где ограничения мягче, и часть мужчин уже перебираются в Испанию, Португалию или Италию. Также, по данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Брюсселе, шансы получить убежище по стандартной процедуре сохраняются довольно высокими у тех, кто самовольно оставил часть или считается уклонистом. Такой вот парадокс. Человек, преследуемый на родине даже за дезертирство или уклонение, может претендовать на статус беженца, а тот, кто даже еще уклониться не пытался и не успел, а просто уехал без разрешения, оказывается под ограничениями. Насколько новые правила могут укрепить ВСУ? Призывной возраст установлен от 25 лет, так что число потенциально годных к призыву без учета медицинских и иных ограничений может за границей составлять 700-850 тысяч человек. Но поскольку новые правила коснутся только будущих заявителей, то реальные цифры призыва ВСУ могут оказаться в разы меньше или вообще около нулевой. Даже в случае прекращения выдачи временной защиты гражданин Украины может воспользоваться другими видами на жительство или стать нелегалом. Ну и, наконец, никуда не делась проблема мотивации. Мужчина, вернувшийся на Украину под давлением, совсем не обязательно становится мотивированным солдатом. Чем дольше люди живут за рубежом, тем больше интегрируются в местную среду и тем ниже их готовность вернуться добровольно. И тем более спорна эффективность принудительного их возвращения. К тому же многие страны ЕС сами не заинтересованы в оттоке дешевой относительно квалифицированной рабочей силы в лице украинцев. Так, в Польше украинские работники, по данным Блумберга, составляют около трети персонала строительных и транспортных компаний. Их массовый отток вызвал бы серьезные экономические последствия. Впрочем, предложение Еврокомиссии еще должно быть одобрено квалифицированным большинством в Совете ЕС, это минимум 15 из 27 стран. В любом случае, настрой на продолжение войны силами Украины сохранится.
4: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Массовое отравление в Астрахани у 26 человек подтвердили сальмонеллез. Среди них есть дети, сообщил Роспотребнадзор. Одна женщина умерла. Ранее предполагалось, что пострадавшие могли отравиться рыбными котлетами из гастронома «Михайловский», хотя некоторые СМИ пишут, что источником отравления стали блюда из курицы. Роспотребнадзор обнаружил нарушение в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Этот гастроном очень популярен в Астрахани, многие горожане покупают в нем готовые блюда, и до сих пор никаких претензий к качеству не было, рассказывает главный редактор сетевого издания «Астньюс.ру» Максим Терский.
21: Он действительно уникальный для Астрахани, то есть он единственный такого уровня, масштаба и по качеству. Там именно своя кухня, свой это агропромышленный комплекс, то есть там свои у них там поля с овощами, свои пруды с рыбой. У них там и пироги, и рыбные продукты, и мясные продукты, и салаты, и все, что можно только вот придумать из еды. То есть такой вот большой, такой насыщенный гастроном. Уже много лет он существует, никогда не было никаких нареканий, все только хвалились, и оттуда угощали гостей. То, что там эта еда действительно могла стать причиной, ну, любая еда может стать причиной для какого-то отравления. Наверное, где-то кто-то что-то не досмотрел. Тем более сейчас жаркая погода стоит, может, какой-то продукт испортился на каком-то этапе.
22: А что известно у владельца, бенефициария, руководителя компании?
21: Ну, он был когда-то депутатом здесь, Думы Астраханской области. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, насколько мне известно. Ну,
22: это вот Михаил Дербасов, да?
21: Да, да. Тут, насколько я знаю, его дочь вроде бы как занимается этим бизнесом. На самом деле, это, в общем-то, печальная история. У людей нету никакого злорадства. Всем жалко, что такой вот случай произошел.
22: В смысле, злорадства по отношению к руководству тоже нет? Гнева, да, нет. Праведного?
21: Нет, потому что это как бы такое некое достоинство в городе, что вот такой вот есть гастроном.
4: Максим Терский, главный редактор сетевого издания «Астньюс». Сам Михаил Дербасов накануне заявил одному из телеграм-каналов, что ситуация выглядит неоднозначно, и, по его словам, инцидент с отравлением произошел сразу после того, как он выиграл судебный процесс против местных властей, которые добивались сноса здания гастронома. А
15: АвтоВАЗ продает футляр для очков за 1 миллион рублей. Ролик с таким заголовком облетел интернет. На нем мужчина пытается открыть очешник Влади Веста, но это ему не удается. Звучит абсурдно, но дилер подтвердил. В новых «Лада Веста» очешник есть во всех комплектациях, но открыть его можно только в самой дорогой версии за 2,3 миллиона. В остальных просто заглушка. Ведущий телеканала «Автоплюс», автоэксперт Павел Федоров, говорит, что ничего удивительного в этом нет.
5: За неделю ездил на «Ладе Весте» максимальной комплектации. Это была «Веста Свой Кросс», «Универсал», повышенной проходимости. Там очешник был в потолке. У них все сделано по образу и подобию европейских, японских марок. В топовых комплектациях, по-моему, начиная с третьей, у Весты появляется очешник в потолочке, в базовых там стоит заглушка. Внутри нет вот этой самой ванночки под очешник, но в теории, конечно, можно где-то докупить, вы ее получите. Но это не разница комплектации. Старшая комплектация отличается много чем. И, кстати, одно из преимуществ Лады, что в базе много чего идет у Весты. Светодиодные фары, система ESP в базе идет, она достаточно богатая. Какие-то вещи появляются в следующих комплектациях. Можно вспомнить опыт Фольксвагена в Тигуанах, в базовых очешник тоже заглушка. Заглушка стояла. Помню историю со Шкодой, когда в ногах не было света в базовых комплектациях. Надо было просто купить лампочку и вкрутить, чтобы у пассажира в ногах горел огонь, когда ты дверь открываешь. Это обычная история. Убрать эту опцию изначально совсем с конвейера, многие вещи, сложно, чем просто ее как-то деактивировать. Тут вспомнить еще и всякие подогревы сидений у BMW, которые можно купить по подписке. То есть изначально есть в автомобиле, но активировать его могут по воздуху через Wi-Fi, чтобы он у вас работал. Ну и Tesla, которая изменяет мощность, характеристики батареи тоже по воздуху, в зависимости от того, что вы приобрели, какую комплектацию. Представьте, я позвонил непосредственно в пресс-службу завода, они говорят, у нас там да-да-да, у нас третья комплектация, они идут, а тут стоит просто заглушка, это говорит, у нас обычная история, как у всех. А вот самую эту ванночку-то купить, сколько она там? 2000 рублей, может быть, стоит. А вот какие-то серьезные вещи, систему ESP поставить на машину, все вот эти датчики, блок управления, это серьезная стоимость. Так что они по базовой версии очень интересно вложились, чтобы было не спад продаж.
15: Павел Федоров, ведущий телеканала «Автоплюс». Комплект очешника для «Лада Веста New Generation» с микролифтом на маркетплейсах стоит от 600 рублей. Вызывают ли солнцезащитные кремы рак кожи? Такой вопрос вновь возник после публикации исследования британского UK Biobank с участием более 470 тысяч человек. Его авторы обнаружили связь между регулярным использованием SPF и более высоким риском меланомы и других видов рака кожи. Однако многие специалисты призывают не спешить с выводами, комментирует врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
7: В этом плане, понимаете, никто ничего не доказал. Австралия и Техас, там, где заболеваемость меланомы в 100 раз больше, чем наша широта, как раз получаете значительную пользу, используя защитный крем, закрывая кожу и вообще не приезжая туда.
22: Там может работать принцип, когда люди с очень светлой кожей, они чаще пользуются SPF и сами по себе чаще болеют меланомой?
7: Конечно, конечно. Любой из механизмов, которые есть при закладке, скажем, меланоцитов, при вообще формировании кожи, множество мутаций, которые приводят там, к сиродерм какие-нибудь, понимаете, и альбинизм. Все может быть причиной развития.
22: Рекомендуют средства на основе цинка.
7: Мы говорим, что этот компонент может вполне присутствовать. Но говорить о том, что... Ну, я не знаю даже, может быть, это просто заказное в интересах кого-то. Есть целые юридические компании, которые охотятся по всему миру за продуктом, особенно от крупных производителей, собирая негативные отзывы потребителей, чтобы сформировать коллективный иск и предъявить многомиллиардные требования.
22: Как защищаться? Какая может быть профилактика рака кожи?
7: Можно пользоваться. Вы зашли в воду, у вас нет этой защиты. То есть вам каждый раз надо использовать это, правильно? Есть разумные вещи. Утро-вечер на солнце. Можете СПФ использовать после того, как закончили плавать. Все. Потому что когда в воду заходит, вы получаете прямое излучение, плюс отражённое от воды.
22: Ну, а без воды вот по городу тоже?
7: А, это другое дело. То есть, ну, там вы идете обычно одетый. Тот, кто любит загорать или имеет особенность кожи, им это целесообразно. Обычным здоровым людям это не столь такой, скажем, вклад в их состояние.
22: Можно перезлоупотребить SPF-средствами?
7: Да нет. Нет, конечно.
15: Евгений Черемушкин, врач-онколог. Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака, в 2025 году более 80% случаев меланомы кожи в мире связаны именно с воздействием ультрафиолетового излучения. Витамин D дерматологи советуют получать прежде всего из пищи и при необходимости из пищевых добавок, а не за счет пребывания на солнце.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Отставки и назначения.
8: Вице-президент Apple Пол Мид, курировавший разработку гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, покинет компанию и присоединится к OpenAI, пишет Bloomberg. Помимо Vision Pro, Мид отвечал за разработку проекта умных очков Apple, выпуск которых может состояться в 2027 году. Решение о переходе связано с масштабной реорганизацией, проводимой Джоном Тернусом, который возглавит Apple уже 1 сентября. В результате изменений ряд руководителей, ранее подчинявшихся Тернусу, напрямую должны были перейти в новую структуру управления.
1: Бизнес и власть.
8: Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью Uniqlo, усилит контроль за соблюдением трудовых прав и безопасности на своих фабриках по всему миру. Их более 700 в Китае, Вьетнаме и Бангладеш. Причина – новые жесткие правила Евросоюза, которые регулируют всю цепочку поставок. В последние годы Uniqlo, как и другие гиганты вроде H&M и Adidas, не раз обвинялись в использовании принудительного труда и завышенных нормах выработки, в том числе из-за поставок хлопка из китайского Синьцзяна. Теперь компания берет ситуацию под контроль.
1: Отчеты и планы.
8: Китае на западном искусственном острове в 2027 году откроется отель, где не будет ни одного сотрудника человека. Все функции от регистрации гостей до уборки и приготовления еды возьмут на себя роботы. В гостинице 44 премиум номера, ресторан и спортзал, объединенные единой интеллектуальной системой. Роботы на ресепшене будут понимать жесты, доставщики прокладывать оптимальные маршруты, а уборщики адаптироваться к обстановке. Уже в конце 2026 года несколько номеров можно будет протестировать. Это только первый шаг. В ближайшие 4 года на острове внедрят роботов по всему сектору услуг. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Рубль резко подешевел на фоне обвала цен на нефть, обновив минимум с начала апреля в паре с юанем. Банк России поднял официальный доллар почти на 1,5 рубля, до 77 рублей 6 копеек. Брент стоит чуть больше 73 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца февраля 2023 года, провалившись в район 2200 пунктов, после чего отскочил к отметке в 2286 пунктов на фоне ослабления рубля. Что ждать от наступающей недели, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
23: За последнюю неделю и рубль, и цены на нефть достаточно сильно упали. Рубль опускался до 79 рублей за доллар, а цены на нефть примерно до 72 долларов за баррель. Это было связано с заключением перемирия между США и Ираном на Ближнем Востоке, но в последнее время ситуация на Ближнем Востоке опять немножко эскалировалась, и это может привести к отскоку вверх цен на нефть до 75 долларов за баррель и может привести к небольшому укреплению рубля примерно до 77 рублей за доллар. Но это краткосрочная реакция. В более долгосрочном плане, если все-таки перемирие закрепится на Ближнем Востоке, то и рубль, и нефть продолжат падать. Не исключено, что уже в ближайшие недели рубль может подешеветь ниже 80 рублей за доллар, так как дисконт на российскую нефть расширился, и он составляет больше 20 долларов за баррель. Поэтому российская нефть торгуется чуть выше 50 долларов за баррель. Очень низко, это снижает предложение валюты, что может ускорить темпы девальвации. Но в ближайшее время все-таки не исключено отскок. Что касается российского фондового рынка, то акции снижаются уже 16 недель подряд, а многие бумаги сильно перепроданы, и поэтому в некоторых бумагах может быть отскок. Но в целом перспективы рынка по-прежнему достаточно пессимистичны. Ситуация вокруг конфликта на Украине ухудшается. Кроме того, растет дефицит бюджета, поэтому исключено взимание налога на сверхприбыль, на прибыльные компании, что также может негативно повлиять на расклад сил на российском фондовом рынке.
15: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Рубль будет ослабевать из-за действий Минфина и снижения нефтяных цен. Золото находится под давлением из-за ставок и спроса на облигации. Рынок акций попробует закрепиться на уровне в 2400 пунктов, чему помогут дивиденды и статистика по инфляции в среду, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
11: Рубль начал ослабевать по причине того, что наконец-то стала абсорбироваться Минфином валютная ликвидность. Плюс после локального замерения на Ближнем Востоке, снижения градуса конфликта, цены на нефть на мировых рынках стали снижаться. И это повлекло за собой еще и желание многих участников рынка активно на этом заработать. То, что валюта стала более медленно притекать иностранная на российский рынок, вот плавно сейчас слагом наслаивается на операции Минфина валютные. Ну и, естественно, это ведет к плавному уменьшению количества долларов в денежной массе и к ослаблению рубля. Поэтому на этой неделе, скорее всего, мы такие же тренды и продолжим ждать. Что касается истории с ценами на нефть, то тут, скорее всего, пока мы увидим боковик, я думаю, что больших поползновений на рынке не будет. Мы видим постоянные угрозы перекрытия Ормузского пролива, снова видим авиаудары со стороны Соединенных Штатов. И говорить, что есть какие-то предпосылки для снижения цен на нефть в долгую, пока точно не стоит. Поэтому, скорее всего, нефть не будет сильно реагировать. Рынок драгметаллов также будет находиться под воздействием давления решения ЦБ по повышению ставок и роста спроса на гособлигации, на резервные валюты в ущерб, соответственно, драгметаллам и золоту. Поэтому это будет сдерживать рост цен на золото. Ну и российский индекс, я думаю, что на этой неделе будет пытаться все-таки закрепиться выше уровня 2400. Ждем данных в среду по инфляции. Ну и ждем плавного, пусть небольшого, но все-таки реинвестирования дивидендов в рынок, потому что дивиденды сезон в самом разгаре.
15: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». По мнению экспертов ЦА «Интерфакс», в конце июня, начале июля отечественный рынок сохранит волатильность при новых попытках реализовать коррекционный отскок вверх. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на наступающей неделе может составить 2180-2350 пунктов.

0: Дуэль Лионеля Месси и Криштиану Роналду была бы украшением не только этого чемпионата, но и всего цикла длиной в 20 лет. На батле этих двух сверхфутболистов выросло уже не одно поколение. Но пока португальцы смотрятся гораздо слабее. В 1/16 финала им играть с хорватами, а аргентинцам сенсация этого чемпионата сборной Кабо-Верде, которая обошла в группе Уругвай. Провал Уругвая настолько разозлил Национальную федерацию футбола, что она отменила чартер сборной. Игроки будут возвращаться домой за свой счет. Успех африканских команд отметил обозреватель бизнес-ФМ Сергей Гордеев.
1: Из 10 команд, которые представляли африканский континент, 9 вышли в плей-офф. Сразу 9 команд. Для сравнения, европейцев 12 будет в плей-офф. Только Тунис отвалился после группового этапа. И это, конечно, круто. Особенно понравилась сборная Кот-д'Ивуара, сборная Сенегала и сборная Ганы, чего стоит только их автобус против англичан, где великая сборная Англии с великим Харри Кейном ничего не смогла противопоставить хорошо организованной африканской команде. Вот именно хорошая организованность, а не просто атлетизм, что обычно отличало африканские сборные, вот что я бы отметил, и мне кажется, африканцы могут еще навести шороху, ну и мы помним, что на прошлом чемпионате мира Марокко спокойно сборная дошла до полуфинала. По моему мнению, в полуфинал на этом чемпионате выйдут 3 европейских команды и 4-я некая неевропейская.
0: Другой мой коллега, обозреватель Евгений Перельчук, верит в действующих чемпионов мира.
2: Я лично болею в этом турнире за банду аргентинцев, с главарем Лионелем Месси. Прошло 3 матча, и все 3 показали, Аргентина готова пахать на поле, чтобы подарить своему лидеру еще один трофей. Но у самого Месси, как мне кажется, уже нет такого психологического давления, как был на прошлом чемпионате мира. Тогда он кубок наконец-то взял, а сейчас играет в свое удовольствие. Мне кажется, на этой легкости вполне может дойти до финала и в этот раз. И буду следить за Нидерландами. Ван Дейк и Гакпо сейчас в прайме, как говорят. И оранжевые могут удивить.
0: Голландцам предстоит сыграть со сборной Марокко. Легко точно не будет. Еще одна интрига. Франция и Германия могут встретиться уже в 1/8 финала. Для этого трехцветным нужно обыграть шведов, а немцам сборную Парагвая. Вполне реалистичный сценарий. Кстати, французы являются главными фаворитами турнира перед плей-офф по версии суперкомпьютера Опта. У сборной Германии есть одно слабое место, и это, увы, Мануэль Нойер. 40-летний голкипер уже, конечно, не тот, что в лучшие годы. Он продолжил в играх группового этапа череду ошибок, допущенных на 2 прошлых чемпионатах мира. Но на этот раз немцы вышли в плей-офф досрочно. В атаке команда смотрится хорошо. Если они решат проблемы в обороне и Нойер соберется, то рискну предположить, что команда дойдет до полуфинала. Англичане в первом раунде плей-офф сыграют со сборной Демократической Республики Конго. Продюсер бизнес-ФМ Марина Лимаева считает, что и Англия, и Франция способны выиграть чемпионат.
3: Но сборная Франции в первую очередь, Олисе, Дембеле, Мбаппе, и мне кажется, они не начали даже еще играть в полную силу. Не совсем себя еще даже показали. Конечно, очень трудно делать прогноз, но в этом году мне хочется поставить на самую дорогую сборную, сборную Англии. Не знаю, возможно, спорно, но мне кажется, Тухелю удалось собрать очень такую функциональную сборную. На каждой позиции качественные игроки. Кажется, что у них есть решение для любого момента. Ну и Харри Кейн.
0: Бельгийцам будет противостоять Сенегал, который вышел из группы благодаря лучшей разнице мячей. Пара достаточно ровная. Бельгия только-только разыгралась. Впрочем, на руку ей могут сыграть финансовые проблемы в африканской сборной. Экономия на всем. Даже повара уволили, а тренер не получает зарплату 5-й месяц. Испания встретится в 1/16 финала с Австрией, а в случае успеха в 1/8 с победителем пары Португалия-Хорватия. Наверное, это очевидно, но мы с коллегами сошлись во мнении, что Ламин Ямаль и его друзья дойдут как минимум до полуфинала, а скорее всего и до главного матча турнира. Ближе к делу проверим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Одним из главных трендов 26-го года на рынке жилья стало изменение структуры спроса, в которой мы видим исторически низкую долю новостроек и рост интереса ко вторичному жилью. При таком раскладе особо интересно исследование ЦИАНа и ХХРУ. Аналитики совместно выясняли, в каких городах сегодня есть потенциал роста цен на готовое жилье. В зависимости от динамики заработной платы и цен на вторичном рынке, все города были разделены на группы. В первой оказались те, где и зарплаты, и цены за последний год выросли выше среднего. В основном это места со сравнительно низким уровнем заработной платы и цен на жилье. Оренбург, Тамбов, Великий Новгород, Волгоград, Смоленск. Поэтому даже небольшие изменения приводят к заметному процентному росту. Во вторую группу попали города, где зарплаты за год выросли сильно, а цены на вторичном рынке подросли минимально, а то и вовсе снизились. Это, например, Владикавказ, Майкоп, Астрахань, Псков, Иркутск и так далее.

0: Третья группа, самая многочисленная. Города, где зарплаты увеличились не сильно, а вот цены на жилье выросли заметно. Это, с одной стороны, все ключевые рынки – Москва, Петербург, Казань и так далее. А с другой – Кострома, Барнаул, Ульяновск, Ярославль – города с низкими доходами, где вторичка заметно подорожала из-за изначально низкой базы. И четвертая группа – города, где и цены на жилье, и заработная плата за последний год изменились минимально. А это Салехард, Краснодар, Тюмень, Томск и ряд других. В итоге потенциал роста цен на жилье сохраняется в крупнейших центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками, а еще в городах, где за год заметно увеличились доходы населения, но рынок недвижимости пока не успел отреагировать на этот рост, делятся выводами аналитики. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Новоселовка в Запорожской области и Писанцы в Днепропетровской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Восток», сообщает Минобороны. Кроме того, дроны «Герань» ударили по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ. Дмитрий Медведев назвал пятерку списка «Единой России» на выборах в Госдуму. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава юнармии Владислав Головин. Поддубный и Головин – герои России. 11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на северо-востоке Франции. Среди погибших 5 инструкторов, 5 любителей и пилот. Еще трое успели катапультироваться. После ЧП в районе крушения была отключена электроэнергия. Российские ученые зафиксировали на Солнце самую большую активность область года. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН отметили, что фактической активности в этой области пока нет. Оттуда время от времени выбрасываются небольшие облака плазмы. По данным ученых, ко вторнику группа выйдет точно на линию Солнца-Земля. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия начала использовать накопленные ранее запасы бензина. Их объем превышает 1,5 миллиона тонн. Об этом заявил президент на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке. Стало известно также о снижении биржевого норматива продажи бензина с 15% до 10%. Какие еще шаги предпринимают власти и как они скажутся на ценах на топливо и на его объеме? Полигоны закрываются, перевозчики мусора не знают, как исполнять контракты. В нашу редакцию обратился один из таких перевозчиков, который пожаловался на то, что в Подмосковье целый ряд площадок для строительных отходов перестал функционировать, причем одномоментно, что говорит Минэкологии. В Калининградской области сейчас как в тропиках. Температура в тени плюс 37. Это абсолютный рекорд. В регион добралась жара из Европы, где последствия летнего зноя приняли самый драматичный оборот. Экстремальные температуры там привели к гибели 1300 человек. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом на внутреннем рынке. По его словам, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия. Ремонты перенесены на более поздние сроки, поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. Президент поблагодарил частные компании за оперативность и надежность. На рынок уже выведены накопленные запасы. Их объемы сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Для защиты внутреннего рынка уже введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизеля. Владимир Путин подчеркнул, что важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток.
4: В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введение полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что